Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Коно-хана Сакуя-Химе. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. А про синтоизм, религия живой природы, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

Вы когда-нибудь задумывались, что именно изображено на этой картине? Не ночное небо вообще, а конкретное небо над конкретным местом в конкретную ночь? Ван Гог написал «Звезд». Звездную ночь в июне 1889 года в психиатрической лечебнице Сен-Поль-де-Мозоль под Сен-Реми-де-Прованс. Витай из восточного окна его палаты. Он описывал это небо в письмах брату Тео. Холмы, рассвет, яркая утренняя звезда над горизонтом. В 21 веке астрономы сопоставили даты, направление окна и карту неба и подтвердили: та самая звезда над холмами справа от Кипариса — это Венера. Конкретная планета в конкретное майское утро. Но дальше интереснее. В 2006 году группа физиков сравнила вихри на небе картины с математическими моделями турбулентности. Плотность, масштаб, ритм мазков — все совпало с уравнениями хаотического движения газа. Художник без образования физики, находившийся на лечении, интуитивно изобразил одну из сложнейших форм движения, которую наука только начала описывать. Деревня внизу, кстати, не та, что за окном. Ван Гог добавил типично голландский шпиль церкви, вписал свое северное детство в южный пейзаж. Сам он считал эту работу неудачей. Слишком далекой от натуры, слишком фантастичной. Картина не была продана при его жизни. С 1941 года она висит в Нью-Йоркском музее

Мома. И именно ради нее туда идут тысячи людей каждый день. Бывшая лечебница под Сен-Реми до сих пор работает и принимает и пациентов, и паломников от искусства. То самое окно там можно увидеть. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков – Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юн Су Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей. Брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем. Разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе. Из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который у человека веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

0: Самый богатый город за Уралом стоит на болоте, буквально на сваях, вбитых в промерзший торф. И чем дольше смотришь на эту деталь, тем яснее. Весь Сургут – это история о том, как люди раз за разом решали задачу, которую природа ставила как нерешаемую. Начнем с самого начала. В 1594-м воевода-князь Федор Баритинский и письменный голова Владимир Анечков заложили крепость на правом берегу реки Обь, там, где сходились пути вверх и вниз по реке, рядом с владениями остяцкого князя Бардака. Выбор места был стратегическим – контроль над переправой, сбор ясака, опорная точка для движения вглубь Западной Сибири. Первый гарнизон – 155 служилых людей. Деревянная рубленая крепость с башнями, воеводским двором, церковью и тюрьмой. Но вот что не укладывается в привычную логику – основали и пошло. В XIX веке Сургут лишился статуса города и стал сельским поселением. 400 лет после основания и обратно в поселок. До железных дорог и нефти место оказалось просто маленьким речным пунктом на огромной пустой территории, где река была важнее всякой дороги. До прихода русских здесь жили ханты. В районе Тром-Агана и Югана их уклад был не музейным, а практическим. Стойбище ставили так, чтобы рядом были рыба, оленьи пастбища, лес, вода. Кедр кормил и одевал. Орех, древесина, сам лес. Медведь в этой культуре имел особый статус. Вокруг него существовали обряды, запреты, осторожность. Встреча этого уклада с нефтью растянулась на десятилетия. Стойбища оказывались разрезаны дорогами и трубопроводами. Старый способ жить по воде и тайге сужался до островков традиции.
1: Нефть нашли не абстрактно, в 60-х. Геолог Фарман Салманов настаивал, что надо бурить именно здесь, когда многие уже готовы были списать район со счетов. Его команда шла по болотам почти на ощупь. Люди жили в вагончиках и времянках, топили печи круглые сутки, таскали грузы по зимникам. Город, который позже станет одним из крупнейших энергетических узлов страны, в момент своего второго рождения держался на упрямстве нескольких сотен первопроходцев с картой и керном в руках. Посмотрите на любой жилой дом рядом. Видите, как он стоит на сваях, словно на ногах. Это не архитектурный стиль. Это единственный способ строить здесь. Тепло здания не должно растапливать мерзлый грунт под фундаментом, иначе дом просядет. Трубы теплотрасс идут над землей по той же причине. Не тревожить водный режим почвы. Инженерная логика буквально видна невооруженным глазом.
0: Вантовый мост через реку Обь – один пилон, рекордный для своего класса центральный пролет. Строили его как ответ на Северную реку. Лед, сильный ветер, сложная логистика, потребность в переправе круглый год, а не только в короткий сезон. Сургут с этим мостом окончательно перестал быть концом дороги. Сургутские электростанции дают мощность, сопоставимую с энергетическими системами целых небольших стран. В городе полярного климата, на болотных основаниях, один из самых мощных энергетических узлов в мире. Это не преувеличение, это инженерный факт. Зима здесь не фон. Минус 30 – рабочая температура. Люди планируют маршрут по принципу, куда можно добежать и где будет прогрето. Местный словарь точен и короток, зимник, вахта, буровая, север. Каждое слово – готовая инструкция к выживанию.
1: Здесь всегда строили на том, что держит плохо. Сначала – крепость на топком берегу, где река Обь диктовала свои правила. Потом – город на сваях, вбитых в мерзлый торф. Место проще не стало. Просто ставка каждый раз оказывалась выше страха перед этой землей. Про любой город можно собрать такую же историю. Напишите его боту. Спросите, например, чем живет Норильск, и услышите – как строят город там, где земля не оттаивает.

0: Представьте пекарню поздним вечером. На полке свежие батоны и булки, испеченные утром, еще вполне годные, теплые на вид. Через час их снимут с витрины и увезут на свалку. Хозяин пекарни не жадный и не глупый. Просто отдать эту еду ему буквально дороже, чем ее выбросить.
1: Звучит как абсурд. По подсчетам ФАА, продовольственного агентства ООН, в мире ежегодно теряется или выбрасывается около трети всей произведенной еды. А в России розничная торговля утилизирует до пятой части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог на добавленную стоимость, как будто хлеб

0: действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге? Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа, только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
1: Поэтому первыми спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их подтекстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

над проспектом Ленина. Там стоит маска скорби скульптора Эрнста Неизвестного. Стеклянные слезы в прорезях глаз, ночью они светятся как живые. У подножия имена лагерей и колымских трасс. Местные приходят сюда не как на экскурсию, как на разговор с теми, кого нет. Сегодня Магадан снова в лидерах золотодобычи. Наталкинское и Павликское месторождения вывели область в первые ряды по России. На старых лагерных трассах прокладывают туристические маршруты. Город учится говорить о себе, честно и без ложного пафоса. Место, рожденное лихорадкой и страхом, выбрало достоинство. Это редкость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Telegram. Telegram.

Соленый ветер с Охотского моря – первое, что здесь чувствуешь. Потом дизель и угольная пыль. Так местные моряки описывают запах города. Магадан узнают по запаху раньше, чем увидят. В июле 1928 года на пустынный Ольский берег высадилась первая колымская экспедиция геолога Юрия Билибина. Брезентовые палатки между сопками и морем – вот и весь будущий город. 4 июля для старых магаданцев и сейчас – особая дата. Не юридическое основание, а день, когда сюда впервые пришли люди, которые искали золото. И они его нашли. К 1940 году предприятия региона добывали около 80 тонн золота в год. За неполный век из колымских недр извлекли более 3000 тонн. Большинство россыпью, промытой вручную из гравия рек. Человеческая цена этой добычи вон там, над городом. Обратите внимание на холм.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальму горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов.

0: гоблинов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал – это не земля, это пуёк, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедра цилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание столько же.

0: От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 см, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить вскользь.

0: похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер, по собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
1: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
0: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая тка Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутебаабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни,

пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходит на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид –

Этот храм – парадокс, выложенный камнем. Санкт-Петербург строился как город-антитеза Москве. Прямые проспекты, античные колонны, стройная имперская геометрия. И вдруг, посреди всего этого, девятиглавый русский терем, будто сошедший с гравюры XVI века. Он не вписывается, он спорит, и это не случайность, а замысел. Посмотрите на купола. Центральный поднимается на 81 метр, ровно столько, сколько лет 1881 году. Один из малых куполов – 63 метра. Возраст Александра II в день покушения. Архитекторы буквально вшили дату трагедии в пропорции здания. Цифры здесь – не нумерология в дешевом смысле, а надгробная надпись, которую читаешь всем телом. Первое, что появилось на этом месте – временная часовня по проекту Леонтия Бенуа. Ее возвели за полтора месяца после теракта 1 марта 1881 года, чтобы зафиксировать точку. Не дать брусчатке стать просто брусчаткой. Уже тогда под стеклом сохранили фрагмент мостовой со следами крови. Сам собор строили потом 24 года и деньги собирали по всей стране. Пожертвования, не казенные ассигнования. Около 4,5 миллионов рублей. Современники называли это искупительной жертвой народа за гибель царя, который освободил 20 миллионов крепостных. Войдите внутрь, и пространство сомкнется вокруг вас, как пещера. Не расписанная, а сложенная из тысяч крошечных стеклянных и каменных фрагментов. 7065 квадратных метров мозаики – крупнейший ансамбль в России, один из значительных в Европе. Практически каждый сантиметр сводов и стен. Когда стоишь внутри, возникает ощущение, что свет здесь не падает,

оживет, дрожит в осколках смальты, меняет цвет с каждым шагом. Краска на этих стенах давно облезла бы от петербургской сырости. Мозаика пережила все. В центре не алтарь, вернее, не только алтарь. Там киот над точным местом, где упал раненый царь. Под витриной тот самый гранит канала Грибоедова, та самая брусчатка. Первые посетители говорили, что лучше всего понимали историю империи, стоя не перед мозаиками, а именно у этого кусочка камня. Я их понимаю, история часто помещается в один квадратный метр. У храма есть и другая память. Та, о которой говорят реже. Во время блокады Ленинграда сюда свозили тела погибших горожан. Мемориал одному убийству стал местом тысяч безымянных смертей. Для части ленинградцев послевоенных лет этот силуэт над каналом был связан не с историей монархии, а с личным горем, с тем, кого привезли сюда зимой 41-го или 42-го. После войны храм закрыли, рассматривали снос, потом устроили склад театральных декораций. В 70-е начали реставрацию, и вокруг собора встали леса, и стояли так долго, что в городе родилась присказка. Когда снимут леса со Спаса на крови, развалится СССР. Леса сняли в конце 80-х. Что случилось дальше, вы знаете. Первая божественная литургия прозвучала здесь 23 мая 2004 года. На ней были не только верующие, пришли реставраторы, которые провели здесь годы, и те, кто в детстве видел этот храм заколоченным. Для них это было, как сказал один из священников, почти личным воскресением места. Сейчас, если встать у воды на канале Грибоедова и посмотреть на отражение куполов в мутноватой петербургской воде, они мерцают, как мозаика. Город, который всю жизнь отворачивался от этого здания, в итоге не смог без него обойтись. Спросите меня про Александра II. Я знаю, почему человек, освободивший 20 миллионов крепостных, был убит именно тогда, когда подписывал следующую реформу. Но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В 20 веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается.

Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами,

0: Под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали «покаянной», а тех, кто ее делал, «кающимися». Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли, и лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню Святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков – Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и Тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.

Вот представьте. Лиссабон, поздний вечер, старик в порту играет фаду. Музыка — это смесь тоски, нежности и легкой грусти по тому, чего уже не вернешь. Вы не знаете языка, никуда не отплывали, но вдруг что-то сжимается внутри. Поздравляю, вы только что почувствовали саудаде. Это слово описывает именно такое состояние — утраченное, которое все равно живет в тебе. Португальцы придумали его из векового опыта морских разлук. Уходящие корабли, города, оставшиеся только в памяти эмигрантов. Совсем иначе работает японский икигай. Само слово с XIV века, но миром оно стало известно через исследования долгожителей Окинавы. Там 90-летние рыбаки до сих пор выходят в море. Не потому что надо, а потому что это и есть их причина вставать утром. Икигай — не глобальная миссия, а просто маленький сад, который ты поливаешь, потому что так правильно жить. А датский хюгге — это вовсе не плед и свечка, как нас уверяют интерьерные магазины. Антрополог Йеппе Тролле Линнет описывает его как социальную технологию доверия. Хозяин не запирает дверь, сосед заглядывает сказать «доброй ночи». Датчане сами скептичны насчет хюгге-туров. Боятся, что уют превратится в декорацию без настоящей культуры за ней. Все три слова сейчас активно экспортируются. Корпорации продают икигай в виде тренингов. Интернет-магазины торгуют хюгге. Но вот что любопытно. Понять их по-настоящему можно только там, где они живут. Не из книги, а из ощущения. Теплый носок вместо гостиничного сервиса, старик у причала, музыка в ночном порту. Путешествие и есть тот момент, когда чужое слово вдруг перестает нуждаться в переводе. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес «О мой гид» в Телеграм.

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонным настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных пятью рядами

одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру. Молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за три столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон. Или как звон.

0: Представьте квартал, где вместо окон вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
0: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия – «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи

0: тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал про Михайловский театр и про орла без короны над ним. Теперь мы никуда не уходим с площади искусств. За углом — подвал, где Серебряный век пил, читал стихи и однажды едва не получил бутылкой от Маяковского.
2: Значит, и еще один такой объект, если это можно так сказать, Нурат, это бродячая собака. Да, вы же знаете, вот он прямо на углу, потому что это весь Серебряный век. Значит, они нашли себе подвал в 1911 году, встречали 12-й Новый год, вот сейчас, ну вот перед Новым годом. 1911 встречают 12-й. Вот, и вот там вся петербургская богема. И Ахматова, и Мандельштам, и Блок. Блок там был очень редко, потому что он как придет с Любовью Дмитриевной, так все начинают за ней ухаживать. Ему это не нравится. Они же богемные люди. Они сегодня за одной ухаживают, завтра за другой. Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам по стенам. Цветы, птицы томятся по облакам. Анна Андреевна Ахматова говорит. Ну, конечно, бражники и блудницы. Вот, не от хорошей жизни.
3: Все мы бражники здесь, блудницы. Как невесело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. Навсегда забиты окошки, что там, изморось или гроза? На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. О, как сердце мое тоскует, несмертного часа жду. А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду.
2: И вдруг, значит, в 1915 году, их пока еще не закрыли, но скоро закроют. Почему? А потому что начинается Первая мировая война, 14-й год, и сухой закон. Война — это сухой закон, обязательно. Они не могут без этого, они правда без этого не могут. И вдруг появляется Владимир Владимирович Маяковский. Вот он смотрит, значит, идет война. И в газетах все это пишут. Знаете, Маяковский, вы представляете, вам это говорить не надо. Красивый, большой, мощный. Вам, проживающим за оргию, имеющими ванну и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше, как, может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручик? Как вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угод? Я лучше в баре бедям буду продавать ананасную воду. Вот это он все считает. В него летят бутылки, но не попадает никто. Он говорит, ну хорошо, что не попал. Ну, он же мощный человек такой, да?
4: Что это был за знак?
2: А это не знак приняли того, что я вас... Да, не приняли, конечно. Ну, слушайте, он...

0: Они хорошо живут, они, значит, хорошо пьют, хорошо едят, ухаживают. А там же война идет. А там война идет, понимаете, и вот эти все военные сводки и все. А он вот это говорит, понимаете? И они, конечно, его... Но это 15-й год. А и в этом же году их закрыли. Потому что они не обходятся без алкоголя. Ну, вино, вино, вот. А это нельзя. Это просто государством запрещено. Поэтому вот... Но здесь была, здесь бродячая сова, конечно, была. Это очень место такое, опять же, знаковое. Но
1: а вот в 15-м году, в 1915-м, да, закрылось. А, и что было потом здесь?
0: Здесь, вот здесь все уже ничего,
1: ничего
0: не было.
1: Ничего не было.
0: Нет, ничего.
1: И
0: потом...
1: После большого,
0: да, столетнего,
1: периода.
0: Столетнего, да.
1: Вот это да.
0: Да, да, да, стали, снова открыли, стали изучать. Есть, есть роспись по каждому, они же не каждый день собирались, они собирались два раза в неделю, вы знаете. И вот есть роспись по каждому дню. Есть род, да, кто когда был, что, кто что сказал. Да, конечно, но это же творческие люди были, понимаете. Ведь Серебряный век потом, значит, дал такой толчок, понимаете. И до сих пор, ну, это уже, конечно, какой-то бледный отцвет вот это. А это было вот туда. Но сейчас это все в частном руках, в частных руках не войти, не въехать, видите?
1: А
0: это
1: вход
0: вот туда,
1: был
0: вот только
1: собаки?
0: Вот это. Да. Вот второй двор вниз налево.
1: Это мы сейчас стоим к лицом к зданию.
0: Да.
1: Площадь искусств, дом 5.
0: Совершенно верно.
1: Соседнее здание с Михайловским
0: 3.
1: Театром.
0: 3-1.
1: Да. И вот прямо напротив арки, там вот в арке 3 фонарика.
0: Да, да, да, да.
1: И
0: да,
1: это
0: да,
1: было
0: да,
1: основной
0: и туда,
1: исход.
0: Да, не там, собак. Конечно, не там, да. И вот видите, репертуар есть, тут есть куда сходить, что вспомнить. Ну, например, тот же Александр Николаевич Вертинский.
1: Вертинский.
0: Да, конечно, конечно. Очень хорошо, очень, очень хорошо. Но не все, конечно, понимают, не всем это близко. Видите, какой он дал мощный толчок. Вот, вот это все, что до сих пор на этом кто-то и деньги делает, и люди ходят, и пишут, и, значит, и изучают, и так далее, и так далее. Вот какой мощный толчок, да, эти люди творческие дали. Вначале...
1: Есенин бывал?
0: Ну, бывал, да, бывал, конечно, но
1: да?
0: Это не его, да, это не его, это не его, да, и круг это не его. Он такой, знаете, более русский, национальный такой. Кстати, вот вы видите, вот, вот интуитивно вспомнили, вот буквально через 2 недели исполнится 100 лет со дня его смерти. Декабрь 25-го года. Вот там, в гостинице.
1: Да,
0: в Астории, да. Но вот я это, за этим слежу, вот сейчас по радио, ну, по телевизору, по нашим петербургским программам, была, значит, такая вот, ну, такая передача. И они с полным основанием говорят, никто его не убивал. Это самоубийство. Вот уважаемые люди по петербургскому телевидению, понимаете, им не надо врать. Если бы там было что-то на найдено, что кто-то его подтолкнул, кто-то его повесил, понимаете? Нет, нет, все сам.
2: Вот такая была бродячая собака. Тесная, шумная и совершенно незабываемая. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Кая была бродячая собака. Тесная, шумная и совершенно незабываемая.

0: где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали «покаянной», а тех, кто ее делал, «кающимися». Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли. И лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню Святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков – Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.он.

считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор.

Представьте, вы едете на заднем сиденье, читаете что-то в телефоне, дорога петляет, и через 20 минут уже не до чтения. Подташнивает. А рядом, за рулем, человек с

0: совершенно спокойно проходит те же повороты и чувствует себя отлично. В чем разница? Ответ прячется в загадке, которую ученые разгадали только в 70-х годах прошлого века. И этот ответ немного странный. Ваш мозг – параноик. Он постоянно строит предсказания. Каждую секунду рассчитывает, какие сигналы должны прийти от органов чувств, и сравнивает их с тем, что реально приходит. Глаза, уши, мышцы, вестибулярный аппарат во внутреннем ухе – все это источники информации, которую мозг сводит в единую картину. Пока картина сходится, все хорошо. Но стоит сигналом разойтись, мозг начинает паниковать. В машине происходит ровно это. Вестибулярный аппарат, крошечный гироскоп во внутреннем ухе, три изогнутых полукружных канала, заполненных жидкостью, честно докладывает: мы движемся, ускоряемся, поворачиваем. А глаза пассажира, уставившегося в экран телефона или в спинку переднего сиденья, говорят совсем другое: мы стоим на месте. Два органа чувств дают взаимоисключающие показания, и мозг впадает в замешательство. Вот тут начинается самое интересное. В 1977 нейробиолог Майкл Трейсман предложил теорию, которая объясняет, зачем вообще нужна тошнота при укачивании. С точки зрения эволюции, говорит Трейсман, такая рассогласованность между зрением и вестибулярным аппаратом могла означать только одно – нейротоксическое отравление. За миллионы лет до изобретения кораблей и автомобилей единственная ситуация, при которой мозг получал подобный конфликт сигналов, это когда человек съел что-то ядовитое. Галлюциногенные грибы, ядовитые ягоды, они искажали восприятие именно так. И мозг выработал простую защитную реакцию: если сигналы не сходятся, вырвать все съеденное немедленно. Тошнота и рвота при укачивании – это древний рефлекс, который добросовестно срабатывает в условиях, для которых он никогда не был предназначен. Примерно треть людей страдают от укачивания сильно, еще треть – в умеренной степени. Дети особенно уязвимы, пик приходится на возраст от 3 до 12 лет. Малыши до 2 лет укачиваются редко, вероятно, потому что их вестибулярная система еще недостаточно развита, чтобы устроить полноценный конфликт с остальными чувствами. А водитель? Водитель знает заранее. Его мозг получает информацию не только от органов чувств, но и от рук на руле. Поворот руля влево предшествует ощущению поворота на долю секунды.
1: Мозг строит прогноз, и реальное движение точно совпадает с ожидаемым.
0: Никакого конфликта, никакой паники. Именно поэтому, кстати, помогает пересесть вперед и смотреть на дорогу. Не потому, что там меньше качает, а потому, что зрение и вестибулярный аппарат начинают говорить об одном и том же. Эта история получила неожиданное продолжение. Инженеры, которые разрабатывают беспилотные автомобили, столкнулись с настоящей головной болью. В машине без водителя все пассажиры сидят именно как пассажиры. Никто не предсказывает маневры. Исследования показывают, что в беспилотных автомобилях укачивание встречается значительно чаще, чем в обычных. И компании буквально переосмысляют расположение сидений, чтобы хоть как-то вернуть мозгу предсказуемость. Одно из предложений – обеспечить каждому пассажиру максимальный обзор вперед, как у водителя. Инженеры, кстати, уже нашли способ помирить глаза с вестибулярным аппаратом. В айфонах появилась специальная функция против укачивания. По краям экрана плавают маленькие точки, которые двигаются вместе с машиной, а не с телефоном. Машина качнулась, качнулись и точки. Глаза снова видят движение, внутреннее ухо его чувствует, показания сходятся, и мозг выдыхает. Никто никого не отравил. Похожие решения пробуют и другие производители телефонов. Так что в следующий раз, когда вас начнет мутить на заднем сиденье, вспомните, ваш мозг в этот момент искренне убежден, что вас отравили. Он просто делает свое дело. Делает его уже несколько миллионов лет. Просто мир изменился, а рефлекс не успел. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид. А мой гид.

0: Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз. Мы в команде «О, мой гид» уже раскапываем историю про Якутию, вечная мерзлота и города на льду. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.
1: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
2: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: «Либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий». Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее. И не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м. Первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
1: Символ всей затеи

0: часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на сотню с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

Китайцы считали кирпичный чай слишком грубым для себя. Именно его они и прессовали специально для России. Вот в этом весь парадокс великого чайного пути. Не изящные зеленые листы для придворных церемоний, не тонкий улун для фарфоровой чаши. Плотные, темные, почти каменные бруски чая Циньчжуань из города Янлоудон в провинции Хубей. Продукт, который китайские мастера сами не ценили, но который 2,5 сотни лет двигал одну из крупнейших торговых артерий в истории человечества –

0: Сначала этот путь занимал 1,5–2 года. К 18 веку с развитием сибирского тракта уже 2-3 месяца. Но сезонность оставалась. Зимой по замерзшим дорогам многосаночные обозы шли быстрее и надежнее. Чай, как говорили, лучше всего ходил по льду. До 10% населения вдоль всего тракта зимой занималось чайным извозом. Целые деревни, целые уезды. Первый легальный доступ России к китайскому чаю открыл Нерчинский договор 1689 года. А уже в Кяхте возникло нечто совершенно особенное. Не просто рынок, а точка, где два мира притирались друг к другу буквально в языке. Здесь сложился так называемый кяхтинский пиджин русский, смешанный язык специально для чайных сделок, где русские и китайские слова перемежались монгольскими конструкциями. Язык ради торговли. Язык ради листа. В 1787 году московский купец Алексей Перлов основал «Перлов с сыновьями» – первую системную чаеторговую компанию в России. До этого чай был редкостью, почти лекарством для состоятельных людей. Перловы выстроили прямые каналы с китайскими поставщиками, сбили цену и вывели чай в город, в трактиры, в купеческие дома, в повседневность. На чайные деньги строились церкви, училища, особняки. Города вроде Кунгура получали репутацию чайных столиц. Там целые семьи сколотили состояние на дальневосточных караванах. Продукт, пришедший из китайской монастырской эстетики созерцания, в России превратил купцов в практичных строителей школ и фабрик. Обратите внимание на этот контраст, он принципиален. Пока Россия выстраивала сухопутную чайную цивилизацию через Сибирь, Британия строила морскую. Английские компании держались за китайские порты, а затем переориентировались на Цейлон и Индию. И когда в 1869 году открылся Суэцкий канал, баланс сдвинулся резко. Морем чай в Лондон шел быстрее и дешевле, чем по любому сухопутному тракту. Россия начала частично переходить на цейлонский и индийский чай. Британцы целенаправленно вытесняли китайский лист с европейских рынков. Один и тот же продукт породил два конкурирующих мира – русско-китайский, построенный на кирпичном караванном чае, и англо-индийский, где лист стал частью фабричной индустрии и колониальной экономики.
1: Старые жители Янлаудуна до сих пор пересказывают истории о русских купцах, которые приезжали в этот горный город лично убедиться в качестве кирпичей. Русских поражало, что чай не рассыпают, а рубят. Китайцев, что гости просят самый крепкий продукт, который сами хозяева считали слишком грубым. А в Кяхте рассказывали, как китайские торговцы впервые попробовали русский чай с сахаром и лимоном и долго не могли понять, зачем портить вкус листа. А потом начали продавать сахар вместе с чаем и мгновенно расширили торговый оборот. Вот так культурное недоумение превращалось в коммерческий инстинкт. По объему торгового оборота Великий чайный путь уступал только Великому шелковому пути. Через него шли не только тюки чая, но и шелк, фарфор, лекарства, книги. Русские купцы работали

0: работавшие на этом маршруте, встречались с китайцами и монголами куда чаще, чем официальные дипломаты, и их личные договоренности держали путь не хуже государственных трактатов. В 1903 году путь фактически прекратил активную жизнь. Цейлонские плантации, индийский чай, пароходный флот, железные дороги — все это сделало сухопутный маршрут нерентабельным. Но культурный след не стерся. В России закрепился образ караванного чая, как более мягкого и ароматного, чем морской. В китайских провинциях Хубэй и Хунань сохраняется память о сортах, которые прессовали для русских. И сегодня Цинчжуань переживает что-то вроде возрождения. 9000 километров ради листа, который одна сторона считала слишком грубым, а другая — недостаточно крепким. И именно из этого недопонимания выросла торговля, которая переформатировала Сибирь, наполнила московские купеческие особняки и оставила в кяхте язык, которого больше нигде нет.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

Воздух здесь пахнет холодом и мокрым камнем, даже в июле. Плато нависает над головой, склоны обрываются резко, почти без предупреждения. Но то, что вы видите перед собой, это не горный хребет в обычном смысле. Это поперечный срез магматического очага, который остывал в земной коре примерно 380 миллионов лет назад. Хибины – не складчатые горы, как Альпы или Кавказ. Это щелочная интрузия. Магма внедрялась в уже существующую кору по кольцевым и коническим разломам несколькими фазами, одна за другой. Если смотреть на массив сверху, а геологи смотрели, он читается как система вложенных дуг. Каждая дуга – отдельная фаза кристаллизации. Перед вами не просто горы, а разрезанный временем и эрозией магматический реактор. Высшая точка – Юдычвумчор, всего 1200 метров с небольшим. Невысоко, но склоны крутые, вершины платообразные, а перепады погоды здесь такие, что туристы знают. Хибины требуют уважения. Саамы называли этот массив Умптек. Для коренного народа Кольского полуострова горы были не просто рельефом, они были живыми. Перевалы, ветра, камни имели собственную волю. Топонимы Хибин до сих пор несут следы саамского языка и традиционного ориентирования в этом ландшафте. За каждым труднопроизносимым названием чья-то давняя память о том, как здесь двигаться и чего опасаться. Промышленная история началась иначе, с упорного бурения, кайла и экспедиционных дневников. Александр Ферсман приезжал сюда в 20-е годы 20 века, когда хибины оставались почти белым пятном на картах. Именно его экспедиции закрепили идею. Под этой тундрой не пустота, а сокровищница редких элементов и руд. Для Кольского полуострова Ферсман стал человеком, который увидел в камне и пустыне будущую промышленную систему. Вокруг его работ вырос сначала рудник, потом город Кировск, целая индустриальная цивилизация, выросшая из одного геологического наблюдения. Главная руда здесь – апатит. Апатитово-нефелиновые месторождения Хибин образуют зону протяженностью около 80 километров. Одну из крупнейших в России и одну из богатейших в мире по этому типу сырья. Из апатита получают фосфорное сырье для удобрений. То есть этот заполярный массив напрямую влияет на сельское хозяйство в тысячах километров отсюда. За почти 80 лет промышленные разработки отсюда извлекли около 1,5 миллиардов тонн руды. Примерно половина промышленных запасов к тому моменту была уже выработана. Но апатит – это только начало разговора о хибинской минералогии. В массиве зафиксировано более 500 минералов. Свыше 100 из них были впервые открыты именно здесь. В некоторых источниках эта цифра превышает 120. Это одно из немногих мест на планете, где на сравнительно небольшой площади сосредоточено столько редких минеральных фаз, что геологи продолжают находить новые и сегодня. Прозвучала однажды оценка, что в хибинах сосредоточено

Включено около 10% всех известных минералов Земли. Не буквальная инвентарная цифра, а способ передать масштаб аномалии. Обратите внимание, перед вами не музей. Хибины – это процесс, который не остановился. В районе Малого Вудьявра фиксировали термальные воды. В рудниках и карьерах наблюдают современное минералообразование. Прямо сейчас, в реальном времени. Добыча апатит-нефелиновой руды продолжается. Исследовательские программы по минералогии и геологии работают. И сюда все чаще едут горные туристы и лыжники. Потому что суровый рельеф, который делает эти горы сложными, делает их и притягательными. Несколько небольших ледников общей площадью около десятых долей квадратного километра – последнее напоминание о том, что здесь было после последнего оледенения. Почти ничего, но они есть. Хибины – это место, где одновременно существуют три времени. 380 миллионов лет назад, когда магма прожигала кору, 20-е годы прошлого века, когда Ферсман переписал карту этого края, и сегодняшний день, когда в карьере идет смена, а в лаборатории описывают очередной новый минерал. Все три времени здесь не прошлое, они просто слои одного и того же камня. Спросите меня про саамское название Умптек. Я знаю, что именно саамы слышали в этих горах по ночам и почему один из перевалов до сих пор обходят стороной. Но это уже ваша экскурсия. Ходят стороной. Но это уже ваша экскурсия.

0: Рано утром 14 ноября 1963 года рыбаки на судне «Ислифюр II» вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.
1: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 150 метров. Исландцы назвали ее Сюртей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем. Здесь могло показаться, что легенда сбывается, земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра, их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
0: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и не ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюртей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
1: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул 2 камня и обнаружил под растением мягкую кучку – источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро. Кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на нетронутый остров огородную культуру? Именно этот случай заставил исследовательскую станцию завести жесткое правило. Нужду теперь справляют только в море, прямо с прибрежных валунов, а не на сушу.
0: У острова, впрочем, века не так уж и много. Свежая рыхлая лава размывалась океаном быстрее всего в первые десятилетия. Из 2,5 квадратных километров

0: который Сюрци занимал сразу после извержения, к 2002-му осталось меньше полутора. Мягкие лавовые поля тают заметно быстрее, чем твердое туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти половину, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову, от 1 века до нескольких сотен лет, но сходятся в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро, и там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет. Но исследователи Сюрцея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его пять за пятью и медленное разрушение волнами – три части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так – из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
1: «О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид. Онлайн». Мой гид. Онлайн.

0: Бабушки читали мантры шепотом и притворялись, что рассказывают сказки. Маленькие изображения Будды прятали в коробках из-под сахара. Вот так выглядело сохранение целой религии в середине 20 века. В 1943 году весь калмыцкий народ, более 93 тысяч человек, был депортирован в Сибирь. Хурулы снесены, ламы репрессированы. Когда в конце 80-х буддизм начали собирать заново, своих монахов почти не осталось. Пришлось приглашать из Бурятии и Тувы. Посмотрите на этот храм. Золотая обитель Будды Шакьямуни. Крупнейший буддийский храм Европы, открытый в 2005 году прямо на ровной степной площадке. Внутри девятиметровая статуя Будды, реликвии от Далай-ламы XIV и зал с портретами репрессированных лам. Архитекторы ориентировали здание по сторонам света, вокруг него круг для обхода. Местные шутят три круга, и засчитывается и как духовная заслуга, и как утренняя пробежка. А теперь про шахматы. В 90-е республику возглавил Кирсан Илюмжинов, одновременно президент республики и президент ФИДЕ. Он построил город шахмат в степи и обязал местных футболистов играть в шахматы на сборах. Говорят, старик-пастух на рынке комментировал партии гроссмейстеров через аналогии с конной атакой и обходом фланга табуном. И звучало убедительнее приглашенных экспертов. Калмыкия – это место, где буддизм стал не просто верой, а языком выживания народа. И степь здесь помнит все. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».
1: Как выглядит место, где планета еще не решила – быть ли здесь суше или океану? Вот оно. Данакильская впадина, Эфиопия. 100 метров ниже уровня моря. Воздух здесь не просто горячий. Он плотный, как расплавленное стекло. Среднегодовая температура около 34 градусов, без единого прохладного месяца за 6 лет наблюдений. Это не рекорд одного дня, как в долине смерти. Это стабильная, неотступная жара. Посмотрите, если позволить себе представить, на эти лужи. Ядовито-зеленые, лимонно-желтые, оранжевые. Температура воды выше 50 градусов. Кислотность ниже нуля по шкале pH. Хрупкая соляная корка поверх кипящей серной жижи. Гейзеры выбрасывают насыщенные растворы, и те на воздухе мгновенно застывают. Вырастают соляные грибы, кораллы, минеральные башни. Этот пейзаж не

стоит на месте. Он строится прямо сейчас. И фотография десятилетней давности уже не совпадает с тем, что здесь есть сегодня. Под ногами расходятся три тектонические плиты. Кора истончена, магма близко. Геологи говорят, через миллионы лет здесь будет новый океан. Соляные поля Донакиля лягут на дно морское. НАСА смотрела сюда в поисках подсказки, как искать жизнь на Марсе. И получила неожиданный ответ. Минералы способны выглядеть живыми. Красивая химия умеет притворяться биологией. Самое поразительное здесь – не жара и не кислота, а то, что планета еще в процессе. И мы успели застать. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и Вейкер задумано. Ответ в боте «О, мой гид!» «О, мой гид!»

0: Когда вы входите в музейный зал и останавливаетесь перед большим полотном, что происходит в первые несколько секунд? Глаза скользят по поверхности, находят что-то знакомое – лицо, дерево, фигуру в центре. И мозг уже говорит: «Понял, это групповой портрет» или «Это лес с медведями». И на этом, честно говоря, большинство людей заканчивают смотреть. Они думают, что увидели картину. На самом деле они увидели ее обложку. Сегодня мы будем учиться читать живопись так, как читают партитуру или сценарий, слой за слоем, от режиссуры до символа. И для этого у нас есть два полотна, которые на первый взгляд не могут быть дальше друг от друга: «Ночной дозор» Рембрандта и «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Первое – про людей в действии. Второе – про природу, где действия почти нет. Именно поэтому они вместе – идеальная пара для тренировки.
1: Начнем с Рембрандта. Представьте себе большой амстердамский зал, 1642. Стрелковое общество заказало парадный групповой портрет, привычное дело для Голландии того времени. Каждый заплатил деньги, каждый ждал свое лицо, прописанное с достоинством, в хорошем свете, в ровном ряду с остальными. Рембрандт взял деньги и написал сцену. Не парад поз, а движение, как будто прямо сейчас, в эту секунду, капитан Франц Баннинкок подал команду к выступлению. Смотрите, фигуры не выстроены в шеренгу, они разворачиваются в разные стороны, пересекают друг друга, кто-то уже шагнул, кто-то заряжает мушкет. Все это — диагонали. Рембрандт строит картину не горизонтальными рядами, а косыми линиями, которые буквально толкают ваш взгляд вперед и вглубь, в движение, в темноту, в следующий миг. И вот здесь первое правило чтения любой картины — ищите направление взгляда фигур. На «Ночном дозоре» одни персонажи смотрят на капитана, другие — прямо на вас, третьи — в глубину пространства за собственной спиной. Взгляды не замкнуты внутри группы. Они выходят наружу, пересекаются, возвращаются. Картина не застывает, она пересобирается каждый раз, как вы моргаете. Это признак живой социальной сцены, а не статичного портрета. Теперь свет. У Рембрандта свет не просто освещает, он оставляет смысловые акценты. Капитан в черном, лейтенант в желто-лимонном калете. И вот она, странная фигура. Девочка. Маленькая в золотистом платье, она стоит в толпе вооруженных мужчин и светится, как фонарь. Рядом с ней курица, подвешенная у пояса.

0: Первоначальное название – «Выступление стрелковой роты». Темнота, которую мы видим сегодня, – это столетие лака и копоти, а не сумерки в замысле художника. Рембрандт писал дневную сцену. Это важно не как курьез, а как урок. Иногда первое впечатление от картины буквально ложно, и только исторический контекст возвращает ей настоящий свет. И последнее про судьбу этого полотна. В 18 веке его обрезали, подгоняли под новый интерьер. Срезали по краям, убрали нескольких персонажей, сузили пространство. То, что мы видим сегодня в Амстердаме, это не первоначальный замысел целиком, это его обрубок. Плюс картину несколько раз повреждали, а рентгеновские исследования продолжают находить скрытые слои и изменения. Ночной дозор буквально продолжает раскрываться, даже сейчас, спустя почти 4 века.
1: Теперь лес. Утро в сосновом лесу – это другое устройство взгляда, почти противоположное. Здесь нет диагоналей действия, нет театрального света, нет взглядов, обращенных к вам. Есть вертикали. Сосны – одна, другая, третья. Они стоят, как молчаливый хор. Между стволами – влажный туман, размытые дальние планы, тончайший переход от плотной тени к просвету. Шишкин строит пространство не через события, а через ритм и фактуру. Попробуйте такой опыт, закройте взглядом медвежат. Просто уберите их. Что остается? Остается лес, огромный, первородный, с запахом смолы и влажной земли, который вы почти чувствуете через краску. Вот в чем мастерство. Шишкин сделал так, что зритель сначала чувствует среду, а уже потом замечает сюжет. Медведи здесь не главное. Они почти растворены в пространстве, которое их породило. И здесь любопытный факт, который обычно уходит в сноску. Медведей писал не Шишкин. Их выполнил Константин Савицкий. Это совместная работа двух художников, и в музейной истории авторство животных стало предметом пересмотра. Два автора, одно полотно, один неделимый образ. В массовом сознании картина давно принадлежит Шишкину и лесу. Про судьбу этой картины стоит сказать отдельно. «Утро в сосновом лесу» давно вышло за пределы музея. Оно жило на конфетных обертках, на плакатах, на бытовых предметах. Это редкий случай, когда высокая живопись почти полностью уходит в массовое зрение, и от этого только укореняется в культуре. Люди, которые не помнят имени Шишкина, мгновенно узнают этот образ. Лес стал национальным мифом. И это тоже способ существования картины не в раме, а в памяти. Смотрите, вот вам два разных типа живописного мышления. У Рембрандта – взрыв, действие, свет как прожектор на сцене, взгляды, которые выходят за раму и тянут вас внутрь. У Шишкина – тишина, ритм, пространство как состояние, а не как декорация. Первая картина рассказывает о людях в историческом действии. Вторая – о природе как о чем-то, что было раньше людей и останется после.
0: И теперь то, зачем мы все это разбирали. Три шага, которые работают в любом музее перед любым полотном. Первый шаг. Не угадывайте сюжет сразу. Ищите режиссуру. Куда уходит свет, как расставлены фигуры, какие линии тянут взгляд. Это художник управляет вашими глазами, и ваша задача – почувствовать, как именно. Второй шаг. Найдите одну деталь, которая кажется лишней или странной, и спросите себя, почему она здесь. Курица у пояса девочки, медведи в пустом лесу. Странная деталь почти всегда – ключ к следующему слою смысла. Третий шаг. Вспомните контекст. Кто заказал, когда, для чего. Ночной дозор задумывался как парадный портрет, и нарушение этого ожидания сделало его шедевром. Утро в сосновом лесу задумывалось как живопись и стало народным образом. Контекст не убивает магию. Он объясняет, откуда она взялась. Хорошая картина – это не загадка с одним правильным ответом. Это пространство, в котором можно смотреть долго и каждый раз видеть чуть больше, чем в прошлый раз. Рембрандт это знал, Шишкин тоже. И теперь, кажется, знаете и вы. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле. Хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том,

уже расскажут отдельно, по-детски.

0: Ночь, болото, тишина. И вдруг небо рвется светом. Ни один раз, ни два. До 40 вспышек в минуту. И так 7-10 часов подряд. Почти без прерыва. Это устье реки Кататумба на северо-западе Венесуэлы, где она впадает в озеро Маракайбо. Сама река на языке индейцев Баре означает «дом грома». И это не поэзия. Это точная топография. До 260 ночей в году здесь гремит гроза. Около 250 ударов молнии на квадратный километр ежегодно. Одна из самых высоких концентраций электрических разрядов на планете. Механизм понятен. Теплый влажный воздух над болотами, насыщенный метаном разлагающейся растительности, сталкивается с холодными горными ветрами с трех сторон Андского хребта. Каждый вечер, когда поверхность остывает, машина по производству молний запускается снова. Свет этих молний виден на расстоянии до 400 километров. Испанские навигаторы 17 и 18 веков шли на этот свет как на маяк, без компаса находили путь к портам Карибского моря. Отсюда второе имя — маяк Маракайбо. В 2010-м молнии вдруг исчезли почти на 2 месяца. Аномальный Эль-Ниньо сломал ветровой режим. Деревни, привыкшие к ночному свету, оказались в темноте. Пока феномен держится, но его будущее теперь зависит не только от ветров Анд. Нефтедобыча вокруг озера способна разрушить тот самый болотный баланс, который и кормит грозу. Маяк без электричества. Работает тысячи лет. И никто не платит за обслуживание. Пока.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

0: Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год, суммой в 1 рейнский гульден? Сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем, сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45-65 квадратных метров, кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты.

0: держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в один гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
1: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фуггерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фуггерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
0: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново, и на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
2: Сегодня в Фуггерае живет около 150 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят 3 положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком.

Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза. Сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

0: Представьте, к вашей двери подходит человек, которого только что выписали из психиатрической лечебницы. Диагноз вам не скажут, не положено. Дадут только имя. И вам предстоит поселить его в свободной комнате, кормить с ним из одной кастрюли, брать с собой в огород и на рынок. Возможно, до конца его жизни. Именно так на протяжении 700 лет живет бельгийский город Гёл.
1: Может, все началось с того, что местные жители просто оказались добрее остальных. Тогда почему та же доброта не прижилась по соседству, в десятки других фламандских городков? Ответ прозаичнее. Началось все с трупа непогребенной пилигримки и деревни, которой некуда было девать наплыв паломников. Легенда рассказывает о принцессе Димфне, ирландке 7 века, чья мать умерла молодой, а отец от горя лишился рассудка и решил жениться на дочери, потому что та была на нее похожа. Димфна бежала через море во Фландрию и спряталась в лесу у Гела. Отец нашел ее и здесь же, не добившись согласия, отрубил ей голову. С тех пор, гласит предание, у ее могилы начали исцеляться одержимые и безумные.
0: К 13 веку гробницы Димфны стекались такие толпы паломников с душевными расстройствами, что городская церковь просто не могла разместить всех в своих стенах. Каноники стали расселять приезжих по домам местных крестьян сначала на несколько недель, пока идет лечение молитвой. Кто-то не поправлялся, кто-то оставался жить у приютившей его семьи насовсем. Так, без единого указа, за несколько поколений сложилась система, которую сегодня психиатры называют образцовой. Обычная бельгийская семья берет душевнобольного человека. Здесь его называют не пациентом, а постояльцем, и живет с ним бок о бок, как с дальним родственником. Пика эта практика достигла в 1938-м. На 16 тысяч коренных жителей города приходилось около 3700 постояльцев. То есть почти каждый пятый человек на улицах Гела в те годы был психиатрическим больным, живущим в чьей-то семье. Французский психиатр Жан-Этьен Эскироль, побывавший здесь еще в 1821-м, писал, что в Геле безумцев впервые в истории подняли до достоинства просто больных людей, не запертых, не закованных, а сидящих за общим столом.
1: Правила у семьи простые и одновременно жесткие. Диагноз не сообщают. Постоялец должен войти в дом не как случай из истории болезни, а как человек. Слова вроде «сумасшедший» или «больной» под запретом. Только имя. В семье не может быть больше трех постояльцев одновременно.

0: чтобы дом оставался домом, а не отделением. Их берут в огород, на рынок, зовут за стол, особенно поощряют привязанность к детям семьи. Там, где нет кровного родства, странности переносятся легче. Психиатры называют это низким уровнем выраженной эмоции, и она, как ни странно, лечит лучше, чем сочувствие близких. Полиция город знает и вызывают ее редко, а специальные кураторы на связи со стороны городской психиатрической больницы круглые сутки. Многие живут в такой семье не годы, десятилетия. Средний срок – около 30 лет, но есть постояльцы, прожившие в одном доме 75, ставшие частью второго и третьего поколения семьи. Один пожилой постоялец отмечал 50-летие жизни в городе вместе с мэром и духовым оркестром.
1: А если не получается? Если постоялец срывается, пугает соседей, перестает справляться? Тогда его временно возвращают внутрь, так в Геле называют саму психиатрическую больницу, в отличие от жизни в семье, которую называют снаружи. Возвращение туда воспринимается почти всеми как наказание, хотя формально это просто передышка и подбор нового плана лечения.
0: Государство платит семье за постояльца скромную сумму в день. Источники называют цифры от 40 до 47 евро, из которых семье достается примерно половина. Для сравнения, лечение того же человека в обычной психиатрической палате обходится казне почти в 6 раз дороже. Но экономикой это давно не объяснить. Авторы, изучавшие Гёл, честно признают, сегодня деньги едва ли служат стимулом для семьи хоть кому-то. И система стремительно редеет. Если в 30-е годы прошлого века почти каждая пятая семья Гела принимала постояльца, то сейчас их около 500 на город с населением свыше 40 тысяч человек, меньше 1/10 от довоенного пика. Причины прозаичны. Аграрный город стал промышленным, у семей появились фабрики и офисы вместо полей, оба супруга работают, люди чаще живут в квартирах, а не в домах с садом, и ценят приватность больше, чем предки. Кто-то из горожан признается, это поколение вполне может оказаться последним, кто еще умеет так жить с чужой бедой рядом.
2: И все же дом за домом, улица за улицей, в Геле продолжается то, что нигде больше не удалось повторить в таком масштабе. Человека с голосами в голове сажают ужинать не в палату, а в семью. Просто потому, что здесь, в отличие от почти всего остального мира, так делали всегда. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн. Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн.

Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Под Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка.

0: камнепад, закрытая галерея, овраг, виадук, речка, мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

0: Есть остров в Финском заливе, куда из Петербурга плыть добрую половину дня. Постоянных жителей на нем почти нет, зимой там воют ветра, а летом скалы раскаляются на солнце. И среди этих скал, на вершине одной из них, до сих пор стоит гранитный обелиск. Он не о войне и не о кораблекрушении, хотя и того, и другого на острове хватало. Он о том, как 200 лет назад люди без спутников и без единого самолета сумели измерить собственную планету. Может, форму Земли и правда несложно узнать, обмотать шар веревкой по экватору, а потом просто ее размотать и приложить линейку. Красивая мысль, пока не вспомнишь, что по экватору лежат океаны, джунгли и горные хребты, через которые веревку не протянешь при всем желании. Ученым начала 19 века нужен был способ измерить планету, ни разу ее не обойдя.
1: Этот способ назывался триангуляцией. Вдоль одного меридиана, от норвежского побережья Баренцева моря до устья Дуная,

0: Отметили цепь треугольников. Их стороны считались не веревкой, а точнейшими углами и одним единственным точно измеренным базисом. Каждый следующий треугольник опирался стороной на предыдущий. И так, звено за звеном, цепь протянулась почти на 3000 километров через земли 10 нынешних государств. Руководил всем этим астроном Василий Струве, немец по рождению, служивший российской короне. Он возглавлял обсерватории в Дербте и в Пулкове, а позже стал одним из основателей Русского географического общества. Работы растянулись на 40 лет, с 1816 по 1855. За это время сменилось два императора, финансировавших проект, а сама цепь выросла до 2500 пунктов и превратилась в живое доказательство того, что наука не признает границ. Наблюдения вели шведские, финляндские и российские геодезисты, каждый на своем участке.
1: Именно здесь, на острове, случился один из самых трудных отрезков всей дуги. Между шведским и финляндским берегами Балтики лежит море, а треугольник по воде не протянешь. Нужна суша с обеих сторон пролива. Гогланд оказался единственной опорой посреди залива, тем самым островом, который сшил скандинавскую часть измерений с Прибалтийской. В 1826-м Струве заложил здесь пункт, ставший завершением измерения дуги меридиана на ее балтийском отрезке. Геодезисты поднимались на голые купола скал с тяжелыми инструментами, разбивали лагерь среди валунов и неделями ждали ясной погоды, чтобы через специальные трубы засечь дальний сигнальный огонь на соседнем берегу. Одна ошибка в угле, и вся цепочка треугольников через полсотни лет съедет в сторону. На вершине скалы Микипеллюз до сих пор можно найти этот пункт, один из двух, что сохранились на острове. Второй, обозначенный как точка Z, признан одним из 13 главных узлов всей дуги. Именно в таких точках вместе с углами измеряли еще и широту звезд, проверяя всю сеть напрямую по небу.
2: Когда в 20 веке результаты Струве сверили со спутниковыми измерениями, расхождение оказалось смехотворным. На каждый километр дуги ошибка не превышала толщины карандаша. Ученые без единого спутника, без электричества и без калькуляторов вычислили размеры земного шара почти безупречно. В 2005-м сохранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
1: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». О мой гид!

Почему одна мелодия звучит как утро воскресенья, а другая – как последняя страница письма, которое лучше было не читать? Не из-за слов, не из-за громкости, из-за одной ноты, буквально одной. Разберем это без единой ноты на бумаге. Любая мелодия живет не в пустоте, она крутится вокруг одного домашнего звука. В теории его называют тоникой, но удобнее думать о нем как о точке возврата, куда мелодия в конце концов приходит, куда она хочет вернуться после любого отклонения. Это не самый громкий звук и не самый высокий. Это самый устойчивый. Когда мелодия до него добирается, возникает ощущение, что фраза закончилась, можно выдохнуть. Все остальные звуки в мелодии выстроены вокруг этой точки покоя. Их набор – это и есть лад. А конкретная высота, от которой отсчитан этот набор – тональность. Для практических целей тональность пока можно отложить в сторону. Она важна музыканту, но не тому, кто хочет объяснить нейросети нужное настроение. Самое главное – расстояние от «дома» до третьего звука в ладу. В мажоре это расстояние чуть шире. В миноре чуть уже. Разница в полшага по клавиатуре. Но именно она меняет все. Широкий шаг создает ощущение открытости, узкий – сжатости, напряжения. Не потому, что так решил какой-то ученый. Потому что ухо воспринимает систему притяжений между звуками, и одно соотношение читает как устойчивое и светлое, другое как нестабильное и темное. Конкретный пример, который стоит держать в голове. Возьмите Happy Birthday, архетип мажорной мелодии. Теперь представьте, что средняя нота в ее первом подъеме чуть опустилась вниз. Один сдвиг, и вместо именинного настроения появляется что-то между тревогой и усталостью. Мелодия та же, контур тот же, темп тот же. Изменилась одна ступень, третья. Это и есть переключатель между мажором и минором. Из этого следует кое-что важное. Само по себе ни одно отдельное звучание не несет эмоции. Настроение возникает из отношений между звуками, из того, как они тянутся друг к другу и к точке покоя. Именно поэтому быстрый минор звучит не грустно, а тревожно или азартно. Медленный мажор не радостно, а торжественно. Мажор равно радость, и минор равно грусть. Полезная подсказка, но не закон. Теперь прямо к практике. Допустим, вы просите нейросеть сгенерировать музыку и пишете просто «сыграй что-нибудь грустное». Велик шанс получить что-то медленное, размытое и ни о чем.

0: потому что грустное для алгоритма слишком широко. Добавьте два слова – минор и медленный темп. Результат меняется. Появляется именно тоска, не абстрактная тихость, а узнаваемый эмоциональный профиль. Потому что минор – это машинно читаемый параметр. Алгоритм понимает его буквально, берет тот самый суженный третий шаг и выстраивает вокруг него все остальное. Три слова, которые стоит держать под рукой при любом заказе музыки нейросети – лад, мажор или минор – это базовая эмоциональная окраска. Темп – скорость, которая уточняет, какой именно оттенок этой окраски вы хотите. И тональность – ее можно не трогать вовсе, она важна для музыкантов, но не для описания настроения. Лад плюс темп – уже рабочая инструкция. Все остальное алгоритм доработает сам. Полтора века музыкальной теории, учебники сольфеджио, споры о том, почему минор грустит, и в итоге три слова из той же теории оказываются точнее любого прилагательного.
1: Не тоскливое, не шумное, не надрывом.
0: Просто минор медленно. Теперь вы знаете, что за этим стоит. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием Рок. Никакой графики. Персонаж обозначался символом Сака, Дон, буквой D. Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти

0: Аида снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
1: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Онлайн.

0: 22 купола над Онежским озером. С воды кажется, что они серебряные, блестят на солнце, как рыбья чешуя. Многие приезжие думают, наверное, свинец или жисть, ведь на такое чудо не пожалели бы ничего.
1: А это осина.
0: Самое дешевое, самое неприхотливое дерево северных лесов. То, что крестьяне называли сорным. Наивная мысль, раз дерево сорное, значит и церковь одели во что попалось, от бедности. Только вот беда. Осину для лемеха выбирали и там, где рядом росли и сосна, и лиственница, и ель. Значит, дело не в бедности. Значит, плотники северных сел знали про это дерево что-то, чего не знаем мы.
2: Лемех – это маленькая деревянная чешуйка с ладонь величиной, с фигурным вырезом внизу. Ею одевают луковичные главы церквей. На одну главу Преображенской церкви на острове Кижи уходит несколько тысяч таких чешуек, на всю церковь – больше 30 тысяч. Каждая прибита одним кованым гвоздем. Каждая вытесана вручную, топором. И вот тут начинается разгадка. Свежая осина мягкая, режется как масло. Плотник за день делает столько лемешин, сколько из дуба или лиственницы не одолеет и за неделю. Осина почти не колется вдоль волокна, держит форму. Можно вырезать любой изгиб, и он не треснет на морозе. А главное, осина легкая. Купол Преображенской церкви взлетает на высоту семиэтажного здания. И если бы его одели, скажем, в дубовую черепицу, вся конструкция просто раздавила бы сама себя. Осиновая одежда весит втрое меньше, сруб выдерживает без единого дополнительного столба внутри.
0: Дальше. Самое неожиданное. Осина боится сырости, если лежит в земле или в срубе у самой почвы. Сгнивает за десяток лет. Про нее говорили – гнилое дерево. Но наверху, продуваемая ветром, она ведет себя наоборот. Намокая под дождем, осина разбухает, чешуйки плотно прижимаются друг к другу, и купол становится как одна сплошная шкура. Вода не проходит вниз, скатывается. Высохла, щели снова приоткрыты.

0: открылись, дерево дышит. А через несколько лет на солнце и ветру осина начинает менять цвет. Верхний тонкий слой выгорает, обесцвечивается, приобретает серебристо-серый оттенок, который путают с металлом. В пасмурный день чешуя матовая, свинцовая. На закате вспыхивает розовым и золотым. В полдень блестит, как настоящее серебро. Ни одно другое северное дерево такого фокуса не умеет. Сосна темнеет до черного, ель уходит в бурый.
1: Тесали лемех особым топором, коротким, с широким закругленным лезвием, его так и звали лемешным. Пилу не брали принципиально, пила рвет волокно, и в разрыв заходит вода. Топор, наоборот, приминает волокно, закрывает поры. Осиновая чешуйка после топора получается будто отполированная, с крошечной коркой из прессованных волокон. Этой коркой она и держит дождь долгие годы. Кто первым додумался, неизвестно. Плотники северных сел передавали ремесло из рук в руки, чертежей не оставляли. Есть красивая легенда, будто Преображенскую церковь срубил один мастер по имени Нестор, а закончив, бросил свой топор в озеро со словами «не было и не будет такой больше». Историки этой легенде не верят, церковь такого размера один человек не поднимет. Но плотники Заонежья, кто бы они ни были, оставили нам вещь, которая работает до сих пор. Служит одна такая осиновая чешуйка 30-40 лет. Затем ее меняют. За минувшие столетия лемех на Преображенской церкви меняли дважды. Последний раз во время большой реставрации, которая шла 11 лет и закончилась совсем недавно. 34 тысячи новых чешуек, каждая вытесана топором, как 3 столетия назад.
2: Так что серебро над Онегой – это не металл и не краска. Это дерево, которое считали никчемным, а оно оказалось самым долгим и самым красивым. Иногда лучший материал – тот, мимо которого все проходят. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Боте, о, мой гид.

0: Рано утром 14 ноября 1963 года рыбаки на судне «Ислифюр II» вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.
1: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 150 метров. Исландцы назвали ее Сюртсей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем. Здесь могло показаться, что легенда сбывается, земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что

0: то жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра. Их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
1: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и не ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюрцей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
0: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул 2 камня и обнаружил под растением мягкую кучку – источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро – кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на

0: Туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти половину, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову – от 1 века до нескольких сотен лет. Но сходятся в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро. И там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет. Но исследователи Сюртсея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его пять за пятью и медленное разрушение волнами – три части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так – из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
1: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн –

Борозды в пустыне Наска в среднем 25-30 сантиметров глубиной. Просто сняли темную корку грунта и оставили светлую полосу. Вот и весь секрет великой загадки. Никакого металла, никаких колес, никаких технологий. Только очень дисциплинированные люди и очень хорошие геометры. А дисциплина тут не шуточная. Больше 13 тысяч прямых линий, сотни трапеций, полтора десятка крупных фигур, кит, обезьяна, паук, птица с размахом крыльев в сотни метров. Все это тянется на полосе больше 50 километров в длину. Причем линии идут строго параллельно, под фиксированными углами, как будто кто-то чертил пустыню гигантским геодезическим инструментом. Главный вопрос – зачем? И тут начинается самое интересное. Большинство фигур с Земли не видно вообще. Их видит либо Бог, либо тот, кто стоит на возвышенности. Археолог Билл Избел предложил неудобную версию – линии – инструмент власти. Элита заставляла людей часами двигать камни ради рисунка, который исполнители никогда не увидят целиком. Знаете это ощущение? Работаешь над чем-то грандиозным, а картины не видишь. Так вот, здесь это было буквально устроено в камне. Другая версия – ритуальные пути к воде. В гиперзасушливом климате часть линий, судя по всему, маркировала подземные водоносные слои. Ты идешь по рисунку, а на самом деле по маршруту между священными источниками. Рисунок не для зрителя. Рисунок – это сам процесс. Может, так и устроена любая настоящая молитва. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

Юрий Юдин сошел с маршрута из-за больного колена и прожил еще полвека с вопросом, который так и не получил ответа. Январь 1959 года. 9 молодых, крепких, опытных людей уходят на перевал в Северном Урале. Игорь Дятлов, по словам Юдина, был человеком, который проверяет все дважды, снаряжение дважды, маршрут дважды, погоду дважды. И все равно что-то случилось в ту ночь, что заставило их разрезать палатку изнутри ножом. И уйти в темноту почти без одежды. Представьте, минус 20 с ветром. Уральская ночь – это не темнота, это плотная, осязаемая масса холода. Снег под ногами звенит, как натянутый металл. И вот по этому снегу следы. Четкие, почти правильные, группа шла вниз по склону организованно, не в панике. А потом следы исчезли под метелью. Когда поисковая группа нашла палатку в феврале того же года, картина была странной. Не разгромленной, именно странной. Изнутри разрезано. Вещи, еда, обувь. Все внутри, все на месте. Туристы ушли сами. Добровольно. В ночь. Без обуви. Тела нашли не сразу. Четверо лежали во овраге под 4 метрами снега.

У троих переломы ребер и черепа, внутренние кровотечения. Российский врач и исследователь Калинин, работавший с материалами дела, подчеркивает. По гистологии и объему кровопотери эти травмы получены за десятки минут до смерти, максимум за час. При этом на телах нет ни одного точечного удара, ни защитных ран на руках. Медицински это след давления большой массы, не борьбы. Вот здесь и начинается то, что наука 60 с лишним лет не может закрыть одним ответом. В 2020 году Генеральная прокуратура России провела повторное расследование, подняла архивы и объявила официальную позицию. Криминала нет, первопричина – лавина, точнее, эффект снежной доски. Небольшое смещение снежной массы давит на палатку, группа в темноте и панике режет стенку и уходит. Дальше – ураганный ветер, дезориентация, обморожение, попытки выжить с минимальным снаряжением. Следователи особо отмечают, следов других людей на месте не обнаружено, только следы самой группы. Но у этой версии есть неудобная деталь. Палатка стояла почти ровно, классическая лавина стирает рельеф, здесь этого не было. Следы от палатки читались, и тяжелые травмы были не у всех, а выборочно. Кроме того, одежда с погибших позже перераспределялась внутри группы, значит, кто-то действовал сознательно еще долгое время после первоначального события. Доктор технических наук Петр Бартоломей предлагает другое объяснение. По его версии, речь идет о кислотном аэрозоле – облаке окислителя ракетного топлива, азотной кислоты, которая при разрушении ракеты в воздухе оседает точечно на ограниченную территорию. Инженер Вадим Верван детализирует это до конкретной человеческой ошибки. Негерметично закрытый люк с топливом, ракета рушится, кислотный аэрозоль накрывает район палатки. Снег подплавлен не теплом воздуха, а химической реакцией. Туристы буквально в облаке, которое жжет глаза, разрушает легкие, вызывает дезориентацию. Отсюда мгновенная эвакуация, и отсюда же для тяжелые внутренние поражения без следов борьбы на коже. Слабое место этой версии – нет рассекреченных документов об аварии ракеты над районом перевала. Но и отсутствие документов само по себе ничего не доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Отдельного слова заслуживают огненные шары в небе над Уралом. Многие годы их считали едва ли не прямым следом военной техники над перевалом. Но современные баллистические расчеты показывают – реальные пуски межконтинентальных ракет Р-7 с полигона Тюратом шли по траектории на Камчатку, далеко от района Халатчахля. Математика полета попросту не позволяет вывести ракету в нужную точку. Красивая легенда о светящихся шарах рассыпается о проверяемые координаты. Это, кстати, редкий случай, когда романтика честно проигрывает баллистике. Сегодня Халатчахль не просто точка на карте Северного Урала. Фонд памяти группы Дятлова организует зимние экспедиции, где часть участников надевает снаряжение конца 50-х годов не ради мистики, а ради полевого эксперимента. Как ощущается ветер в той одежде? Как быстро теряется ориентация? Какие решения принимает человек, когда тело уже начинает сдавать, а видимость – ноль? Это вполне научная задача – соотнести реальные ощущения с тем, что показывают фотографии 1959 года. Юрий Юдин, единственный выживший, тот самый, что сошел с маршрута из-за больного колена, до конца жизни говорил: «Ребята вели бы себя правильно по любой инструкции, если бы знали, от чего спасаются». Ключевое слово здесь – «если бы знали» – это не растерянность, не ошибка подготовки, это встреча с чем-то, для чего у них просто не было названия. Вот что остается от 60 лет вопросов – не тайна и не ответ, а тихая уверенность в том, что те девятеро сделали все, что могли. Просто мир в ту ночь оказался чуть больше, чем любой из них успел изучить. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе

или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл «ошибка би анализ попытка» переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранения. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас через богемный Петербург Серебряного века. Кабаре, поэты, Вертинский. Сегодня мы останавливаемся у дома 30 по Невскому, у самого канала Грибоедова. Здесь гремели маскарады, и сам Лермонтов об этом писал.
2: Ну, а вот это, значит, здесь все ленинградские писатели жили, вы видите, в розовом здании, да? Там, начиная с Зощенко и так далее, и так далее. Ну, кто выживал, конечно. Первый бан. Очень красивая, эффектная, со скульптурой, с золотым фоном, и выложено все замечательно. Скульптуры все можно читать, ну, посмотреть так, не знаю. Это такая, знаете, поздняя эклектика. Перед модерном, здесь модерна нету ни капли. Но это поздняя эклектика такая. Вот следующий шаг, это уже будет модерн. Ну, красивое, конечно, здание, да.
3: А мы вот сейчас проходим, слева у нас здание синее.
2: Вот, сейчас буду говорить. Конечно.
3: Грибоедова, дом 16.
2: А вот, 30 по Невскому, да.
3: 30 по Невскому.
2: Угу. Дом Энгельгарта. Вот, сейчас остаю. Да, сейчас остаю. Это очень интересно. Давайте встанем чуть-чуть. Вот так. Значит, это дом Энгельгарта. Развеется бы мне и вам не худо, ведь нынче праздник и верно маскарад. У Энгельгарта это пишет Лермонтов. И вот здесь... У Энгельгарта проходили знаменитые маскарады.
3: Можно только себе представить,
2: что там творилось. Да, значит, вот эти вот увлечения Николая I Александра Николаевича, Александра II, ведь, а что, как реагировали супруги? Вот супруги-то все видят. Одна говорила, что это его Васильковое чудачество моего мужа. Васильковое чудачество, это недолго будет. Это она знала, а это на самом деле недолго будет. Ну, мужчинам нужно разнообразие. Одна, вторая встреча, спасибо, до свидания. Обязательно спасибо. Ну, выражается в каких-то денежных подарках. А у Александра Николаевича это называлось умиление сердца. Мария Александровна тоже говорила так. Вот. Так вот, чтобы эти разнообразные дамы были, их же надо где-то брать. И вот Корф. А Корф учился с Пушкиным. Вот в лицее, ну, они были маленькие тогда, 1811-17 год, они были маленькие, а потом Модест Корф, Модя Корф, он стал чиновником. И он пишет, Корф, вот Модест Корф, на маскарады времен Николая I раздавались до 80 даровых билетов актрисам, модисткам и другим подобных разрядов француженкам с целью занимать и интриговать государя. Может быть, и ничего и не будет. Но это самое главное, что маскарад, значит, дама должна быть обязательно в маске, а мужчины нет, мужчин все можно. Только сними шпоры.
3: То есть дама таким образом
2: совершенно
3: может выбрать
2: что угодно. Никак не зовут. Она же маска. И она подходит смело к любому, не только. Но, конечно, все подходят Николай Павлович.
3: Да.
2: Как вы считаете, Николай Павлович, ваше величество, может быть, да. А он не видит, с кем он говорит. Что общего между маскарадом и только что построенным железной дорогой перед Москва-Петербург, Николаевская железная дорога? Мадам, я даже не знаю, как ответить.

0: ваш интересный вопрос. Я не знаю, что общего. А вам не кажется, что и другое очень сближает? Ну, такие мазурочная болтовня, да? Вот, да, да, да, да, да, да.
1: Тонкий намек.
0: Тонкий намек, да, да, да, такие обстоятельства. Вот. Значит, опять же, это концертный зал тоже был. И Берлиоз, и Вагнер, и Иоганн Штраус, и Фернц Лист, и Клара Шуман, Глинка, Полина Виардо, Антон, да. Здесь произошло то, что послужило сюжетом оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». А именно, пришла на этот, значит, маскарад, замаскированная, ну, в маск, Долли Фикельмон. Она супруга посла австрийского. Но она красива, все хорошо, но у нее маска. И за ней стал ухаживать некий мужчина. Причем так настойчиво. Она говорит: молодой человек, вы знаете, я ведь замужем, и у вас наверняка есть жена. У меня есть жена, я вам скажу честно, есть. Но разве у нее такие ручки, разве у нее такие ножки? Главное, такие, я вижу у вас глаза. Разве у нее такие глаза? Она говорит: ну, может быть, даже... Нет, нет, что вы, что вы. Короче, вот ухаживает за ней очень, она еле-еле от него... Значит, сбежала. Это оказался ее личный муж. В этом же все и дело. Он не узнал ее. Ну, так она потом пишет. Это Дарья Федоровна Фекельмон. Вот это знаменитый, значит, вот дом Энгельгарта, понимаете? Но это же тоже театр. Только театр для себя, театр для своих.
1: А так... драма «Маскарад», она
0: Лермонтова связана
1: с этим местом.
0: Да, конечно, здесь и происходит действие.
2: Вот такой театр без сцены и без занавеса. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием. Без сцены и без занавеса. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием.

Вот странность, которая не отпускает. Посреди сплошного деревянного моря русского севера вдруг вырастает белый камень. Ни один храм, больше 20 церквей на 3000 жителей в 17 веке. Город, где у каждого квартала было свое каменное небо. Как это вышло? Купцы Каргополя торговали на пути в Поморье, и деньги вкладывали не в палаты, а в камень, который должен стоять века. Христорождественский собор они возводили с 1552 по 1562, в точности то время, когда Иван Грозный переписывал карту страны. Посмотрите на его стены, видите, как они утолщены снаружи? Это контрфорсы. И белокаменная резьба по всему фасаду. Строители хотели не скромную северную часовню, они хотели архитектурную декларацию. Что-то вроде «мы здесь, мы богаты, мы навсегда». С этим собором живет одна упорная легенда. Якобы одновременно со стройкой под городом начали рыть подземные ходы, и один из входов спрятан внутри самого собора. Исторических подтверждений нет. Но рассказы о ходах Ивана Грозного всплывают до сих пор, потому что камень этих стен кажется старше всего остального и как будто обязан хранить тайну. А теперь войдите внутрь и поднимите взгляд под самый потолок. Там коллекция расписных небес. Деревянных потолков, снятых с сельских церквей Каргополя, которые уже не стоят. Небо – это многогранный настил под шатром, собранный из отдельных досок, и на каждый свой фрагмент росписи.

ангелы, евангелисты, локальные северные мотивы. Все это строилось как деревянная икона над головой прихожанина. За пределами севера такой элемент почти неизвестен, в учебниках истории архитектуры про небеса обычно нет ни слова. А здесь, под этим потолком, музей утраченных храмов, у которых уцелело только небо, пока стены сгорели или рассыпались. Многие из этих потолков спасли сотрудники Кинозерского национального парка, снимали с обреченных церквей и перевозили сюда. Кинозерье вообще сохранило то, что Каргополь частично потерял – живые деревянные часовни в деревнях, придорожные кресты, святые рощи, тропы к обрядовым местам. Это не музей под открытым небом, это живой культурный ландшафт, где все связано – часовня, поляна, озеро, память о том, зачем сюда ходили предки. Рядом с Христорождественским собором стоит Благовещенская церковь 1692-го, и там белый камень обработан так тонко, что воспринимается почти как резное дерево. Живописец и искусствовед Игорь Грабарь сравнил этот декор с убранством флорентийских дворцов Возрождения. По преданию, 100 рублей на ее постройку дал Петр I, но начинал строить каргопольский мещанин Шаханов. Вот так в одном храме сходятся имперская воля и провинциальная инициатива. А в стороне от всего этого камня – глиняная игрушка. Ее лепили крестьяне по соседству с полями и продавали на ярмарках. Ни промысел, ни мастерская, просто жест руки, повторявшийся из поколения в поколение. Берешь ее в ладонь, и она теплая, шершавая, чуть неровная. Как будто земля еще не остыла. Каргополь – город, где камень научился говорить голосом дерева, а дерево научилось хранить небо. Спросите меня про Александро-Шевенский монастырь в окрестностях, единственный действующий в районе, с каменным собором 1707-го и историей, которая началась с пожара, а закончилась чем-то совсем неожиданным.

Когда вы в последний раз задумывались о том, что здание может быть одновременно витриной американского капитала, штаб-квартирой советской цензуры и живым книжным магазином? Все это в одних и тех же стенах, на одном и том же месте. Вот дом на Невском, 28. Угол с каналом Грибоедова. Посмотрите вверх, видите башню и купол с шаром. Этот шар диаметром почти 3 метра. И башня под ним выверена по линии Пулковского меридиана, то есть архитектор Павел Сюзор встроил в коммерческое здание почти астрономическую точность. Здание строилось с 1902 по 1904 год по заказу американской компании «Зингер», той самой, что делала швейные машины. Но начнем с компромисса, который определил весь облик дома. Первоначальный проект был выше. Компания «Зингер» хотела высокое, заметное здание, как у них в Нью-Йорке. Петербург ответил твердо: в центре города нельзя подниматься выше Зимнего дворца.

Так появился купол вместо башни в полный рост. То, что сегодня кажется художественным жестом, это след административного запрета. Металлический каркас, который Сюзор применил здесь, для Петербурга начала 20 века был почти вызовом. Он позволил сделать большие витрины, дом был буквально рассчитан на свет и демонстрацию товара. Консерваторы раздражались. Классический облик столицы и этот модерн с глобусом на углу – вещи, плохо совместимые на вкус тогдашней критики. Теперь про само место. Участок на этом углу был освоен еще в 1737 году. Здесь стоял Мазанковый манеж. К концу 19 века на том же пятне уже работали нотный и книжный магазины. Одно из первых петербургских фотоателье, банкирский дом и редакция биржевых новостей. То есть место задолго до Зингера тянулось к информации, печати, городскому обмену. Нынешний книжный профиль здания – не случайность. Это инерция самого участка. После революции, в 1919 году, здание национализировали. И вот поворот, который трудно придумать – дом, заказанный международной коммерческой фирмой, стал адресом Петрогосиздата Государственного комитета цензуры. Машина американского массового производства превратилась в машину советского контроля над печатью. С 1938 года закрепилось название «Дом книги». Оно почти вытеснило «Зингер» из обихода на десятилетие. Есть одна деталь, которая остается со мной с тех пор, как я впервые прочитал о ней. Во время блокады Ленинграда «Дом книги» продолжал работать. Не как музей, не как склад, как магазин. Под обстрелами, в условиях голода, город не отменил чтение. Обратите внимание на фасад, на эти большие стекла первого этажа. 120 лет назад сквозь такие витрины смотрели на швейные машины. Сегодня за теми же стеклами – книги. А этажи выше занимает офис ВК. Памятник архитектуры федерального значения – книжный магазин и один из крупнейших российских интернет-сервисов в одном здании прямо сейчас. После реставрации дом книги вновь открылся в 2022 году. Мазанковый манеж 1737 года, американская швейная компания, советская цензура, блокадный магазин, цифровая экономика 21 века – все это один адрес. Невский, 28. Города не строятся заново, они накапливаются слоями, иногда все слои видны сразу. Спросите меня про глобус на куполе, я знаю, почему он там оказался и что за этим стоит, но это уже ваша экскурсия.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

20 августа 1977 года с мыса Канаверал стартовал Voyager 2. Через 16 дней – Voyager 1. На борту каждого – медный диск, покрытый тонким слоем золота, 12 дюймов в диаметре. Никакого отдельного бюджета под него не выделяли. Никакого специального отдела не создавали. Карл Саган и Фрэнк Дрейк просто предложили: «Давайте прикрепим к аппарату кое-что для тех, кто найдет». И у них было полтора месяца. Полтора месяца, чтобы собрать портрет человечества для вечности. Сначала шли звуки. Не музыка, именно звуки. Гроза. Прибой. Вулканическое извержение. Землетрясение. Авторы выстроили последовательность сознательно. Сначала планета без жизни, потом биология, потом человек. Шаги. Детский смех. Сердцебиение. Шорох страниц. Гул авиационного двигателя. И только после всего этого – музыка. Это не плейлист. Это рассказ. Рассказ о том, как из геофизики вырастает цивилизация. Музыкальный блок, 27 треков, составляли дирижер Мюррей Сидлин и команда этномузыковедов. Среди них Эллен Ломакс, человек, который десятилетиями ездил по американской глубинке и по миру с магнитофоном, записывая то, что иначе исчезло бы. Именно он настоял: если мы говорим «это Земля», там должны быть голоса незаметных культур. Не только Бах и Бетховен. Благодаря Ломаксу на пластинку попало болгарское женское пение, полевые записи, которые в 1977 году считались совершенно неформатными для космической миссии, и перуанская свадебная музыка. Рок и джаз на этом фоне представлены скромно, и это результат вполне конкретных столкновений. Here Comes the Sun группы Beatles команда хотела включить, но право на запись и авторские права находились у разных компаний, а времени на переговоры не было. Джон Леннон, когда узнал о проекте, не попал на пластинку как музыкант, но лично порекомендовал звукорежиссера Уолтера Мёрча, монтажера «Апокалипсиса сегодня». Так влияние Beatles осталось закулисным. Единственная рок-композиция «Джани Би Гуд» Чика Берри пробила дорогу через возражения части комитета, считавших рок слишком низкой культурой для официального послания человечества. 55 языков. От акадского, древнего языка Месопотамии, до современных диалектов китайского и индийских языков. Часть включали сознательно как угасающие. Лингвисты хотели дать голос тем, кто может исчезнуть через пару поколений. При этом некоторые крупные языки не попали вовсе, просто потому, что в сжатые сроки не нашлось нужных экспертов или дикторов. Саган потом честно отвечал на вопросы об этом. Это не идеальный пантеон, а снимок возможностей 1977 года. Среди 115 изображений есть фотография

0: супермаркета и страница из учебника по физике. Для менеджеров НАСА – иллюстрация технологий и потребления. Для Сагана – кое-что честнее. Мы не только разумные и музыкальные, но и совершенно заурядно потребительские. Саган в интервью подчеркивал, он хотел показать не идеализированное человечество, а достаточно правдоподобное. Теперь самое негромкое. На пластинке есть запись электрической активности мозга. Под электроэнцефалограф легла художница Эндрю Ян, коллега Сагана. За час до записи она сознательно наполнила голову мыслями об истории Земли, о ДНК, о судьбе человечества. И, как она рассказывала позднее, о том, что только что влюбилась в Сагана и согласилась выйти за него замуж. Что именно услышит гипотетический разум в этих сигналах, никто не знает. Но в межзвездном пространстве прямо сейчас летит зашифрованный момент человеческой влюбленности. Детский смех, который тоже попал на пластинку, не постановочный. Трехлетнего сына одного из сотрудников просто привели в студию, пока шел отбор других звуков. В какой-то момент он расхохотался от собственной игры. Звукорежиссеры переглянулись и нажали запись. На фоне официальных приветствий от генерального секретаря ООН и президента США этот смех – один из самых живых элементов всего послания. Диски сделаны из меди, покрытой золотом, для защиты от космической эрозии и микрометеоритов. На алюминиевом футляре – гравированная инструкция, как расшифровать записи, какова частота вращения, откуда прилетел объект. Пиктограммы рисовал Фрэнк Дрейк. Он признавался потом, что больше всего боялся не того, что инопланетяне неправильно их поймут, а того, что через 1000 лет люди на Земле сами не смогут разобрать этот наивный космический иконописный стиль. Оба «Вояджера» давно ушли за границу гелиосферы, туда, где солнечный ветер больше не достигает.
1: Прибор на аппаратах постепенно отключают.
0: Но сами диски могут физически просуществовать сотни миллионов лет. На Земле за последние годы эти записи переиздавали на виниле и в цифре, устраивали концерты, где музыканты играли программу пластинки целиком, от болгарского пения до Баха. Это письмо, которое почти наверняка никто, кроме нас, не прочитает. И именно поэтому оно так много говорит о нас самих. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. И карта к ним в Батэ, а мой гид.

август 1942 года. По улице Варшавского гетто идет колонна детей. Во главе пожилой человек в старом военном мундире. Он держит за руки двух малышей. Дети несут любимые книги и игрушки. Они не плакали. Взрослые в окнах плакали. Этого человека звали Генрик Гольдшмидт. Миру он известен как Януш Корчак. Псевдоним он взял из популярного романа польского писателя Юзефа Игнаци Крашевского. Там фигурировал шляхтич по фамилии Корчак. Еврейский врач выбирает имя вымышленного польского дворянина. Это не маскировка, это почти программное заявление. Идентичность строится на ценностях, а не на происхождении. Родился он в обеспеченной варшавской семье. Отец – адвокат и психиатр. Но когда отец заболел и умер в психиатрической клинике, семья быстро обеднела. Подросток Генрик начал зарабатывать репетиторством. Он вспоминал потом, как стеснялся ветхой одежды и обходил стороной знакомых одноклассников. Этот опыт стыда и социальной уязвимости сформировал в нем кое-что редкое – абсолютную нечувствительность к хорошему или плохому происхождению детей. В его доме ребенка не было правильных семей. Были конкретные судьбы. Врач по образованию, он служил фронтовым хирургом. Сначала в русско-японскую войну, затем в Первую мировую в составе польского корпуса русской армии. В полевых госпиталях он вел записи о страхе, об одиночестве, о том, как умирают совсем молодые солдаты, вчерашние школьники. Эти наблюдения он потом переносил в размышления о детстве. Война убедила его, единственный шанс на будущее – воспитать людей, которые не допустят повторения этого. В межвоенной Варшаве его называли «адвокатом ребенка». Он вел радиопрограмму, разговаривал с детьми в прямом эфире, отвечал на письма, обсуждал страхи, ревность, одиночество. Когда редакция попросила его быть легче и развлекательней, он отказался и прекратил сотрудничество. Его аргумент был прямым – ребенок имеет право на серьезный разговор не меньше, чем взрослый. Детали этой истории особенно любопытны. Многие родители слушали эти передачи тайно, за закрытой дверью, чтобы научиться говорить со своими же детьми. В своем доме сирот на улице Крахмальной в Варшаве Корчак выстроил то, что сейчас называют детской демократией. У воспитанников была собственная газета, дети писали в нее заметки и жалобы. Был общий сейф, куда каждый мог положить и взять деньги. И был настоящий суд присяжных из самих детей. Этот суд мог вынести приговор кому угодно, в том числе самому Корчаку. Если дети считали, что он был несправедлив, он приходил на заседание как обвиняемый и подчинялся решению. Права ребенка в его понимании не декларация, работающий институт. Его книги «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение» сформулировали то, что ООН закрепит в Международной конвенции лишь десятилетия спустя. Он выделял четыре права – право на уважение, право на ошибку, право на собственную тайну и право на смерть. Последнее звучит резко, но смысл точный. Взрослый не имеет права парализовать жизнь ребенка гиперопекой, лишая его самостоятельности и опыта риска. Лишая достоинства. Когда в 1942 году гетто начали ликвидировать, у Корчака была возможность выйти. Офицер СС предложил ему личное спасение.

спасения. Его знали как популярного писателя. Он отказался, но менее известно другое. До самого конца он ходил по учреждениям гетто, уговаривал принять хотя бы часть его воспитанников, писал прошения, добивался добавочных порций хлеба. Когда стало ясно, что поезд идет на смерть, он убеждал детей, что их ждет летний лагерь и отпуск. Не чтобы обмануть, чтобы в последние часы не было ужаса. Польская писательница Ига Карбовская видела эту колонну ребенком. Она вспоминала, он шел во главе в старом мундире, держал двух малышей за руки, а время от времени поднимал голову и кланялся людям в окнах. Здание дома сирот на улице Крахмальной не уцелело. Оно было разрушено в годы войны. Сегодня на его месте и в окрестностях стоят памятные знаки. В Польше и Израиле регулярно проходят конференции и летние школы, посвященные его педагогике. В университетах Европы и России студенты заново разворачивают детские советы и суды по его модели. Он не написал манифеста. Он выстроил последнюю прогулку в своей жизни так, чтобы детям не было страшно. Это и есть его главный документ. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид. Хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше двух веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже третье столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

Федеральная трасса Воронеж, Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом

село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9 тысяч жителей. Сегодня около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1665, служилые люди, военные, государевы люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхнее Турово жило не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичье хозяйство конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. К середине 20 века население упало вдвое, примерно до 5000. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторнинской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Касторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в города Черноземье, потом в Воронеж и Москву, сегодня на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхнее Турово – это не просто одно село. Это связка – Верхнее Турово, Нижнее Турово, другие туровские селения вдоль тех же рек. Два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: «Мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей». Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9 тысяч человек 120 лет назад. 1500 сегодня. И 18 улиц, которые все еще помнят, чем это место было, даже если трасса на Курск несется мимо, не останавливаясь.

0: В обычном дворе на углу Гороховой и набережной Фонтанки есть парадная, о которой ходят слухи по всему городу. Снаружи серый фасад, арка, двор-колодец. Но стоит войти, и оказываешься в круглом зале с шестью массивными колоннами. Над головой поднимается купол. Две спиральные лестницы уходят в разные стороны. Если прошептать что-нибудь в любую точку зала, шепот вернется с другой стороны, как будто кто-то невидимый тебя повторил.
1: Казалось бы, красивая лестница, необычная акустика –

0: Вот люди и фантазируют. Но тогда почему одна из лестниц поднимается на третий этаж и упирается в глухую стену? Там нет ни одной двери, ни единой квартиры. Куда она вела?
1: Дом построили в 1780-1790-е для купца Саввы Яковлева, владельца заводов и торговых рядов. Имя архитектора до сих пор точно не установлено. Саму ротонду, круглый зал с куполом и колоннами, перестроил академик архитектуры Егор Иванович Винтергальтер в 1856-м. Следующий владелец, почетный гражданин Александр Фадеевич Евментьев, приобрел дом в 1860-м. С тех пор здание называют домом Яковлевых-Евментьевых. Снаружи купол совсем не виден, он спрятан под чердаком. Единственное окно выходит во двор. Правая лестница ведет к квартирам на третьем этаже. Левая доходит до второго и упирается в стену. Что там находилось изначально, никто достоверно не знает. Эта глухая лестница стала главной архитектурной загадкой дома.
0: Вокруг ротонды собралась целая коллекция городских преданий. Любимая версия гидов – масонская. Якобы на рубеже 18 и 19 веков здесь собирался петербургский кружок вольных каменщиков, а стены были расписаны знаками ложи. При одном из ремонтов все закрасили, но говорят, что под побелкой символы сохранились до сих пор. Другая история связывает ротонду с Григорием Распутиным. Он жил по соседству на Гороховой и, по преданию, приходил сюда черпать какую-то особую силу. Красивые истории, и обе остаются преданиями. Документов, которые подтверждали бы не масонские собрания, не визиты Распутина именно в эту парадную, исследователи не нашли. Еще один городской миф. Если соединить на карте линиями все петербургские ротонды, получится пятиугольник, и этот дом окажется в его точном центре. Проверить это красиво, но невозможно. Ротонд в городе много, и фигур можно насчитать сколько угодно.
1: Зато достоверно известно другое. В 70-е и 80-е годы 20 века ротонда превратилась в настоящий центр ленинградского андеграунда. Сюда приходили хиппи, панки, рокеры, все, кто не вписывался в советскую норму. Акустика здесь необычная. Звук уходит по куполу и возвращается с другой стороны с легким запозданием. В этом зале пели Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Константин Кинчев. Перед тем, как двигаться в кафе «Сайгон» на Невском, именно здесь собирались на разогрев. Милиция периодически разгоняла компанию, и легенда о потусторонних силах, которые затягивают прохожих, родилась, по всей видимости, из рассказов об этих ночных облавах. Сегодня дверь закрыта на кодовый запор. Попасть внутрь можно, договорившись с консьержем, не более 5 человек, не дольше четверти часа. Этого достаточно, чтобы встать посередине, прошептать что-нибудь в сторону купола и услышать собственный голос с другой стороны. Объяснение физики простое. Полусфера фокусирует звук. Но когда шепот возвращается, объяснений как-то не ищешь.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, ответы в боте «О, мой гид!». О, мой гид!

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу. Но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом

Сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает полпилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
2: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории место не то, что от него осталось на виду, а то, что

0: осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид.онлайн.

Зима 1983 года. Советский геолог Эмиль Бачурин идет по лесу в Пермской области и останавливается. Перед ним в снегу идеальная окружность диаметром около 62 метров. Четкая тропа по краю. Ни следов входа, ни следов выхода. Бачурин оформил отчет. Местные вспомнили старые рассказы о людях, которые неделями блуждали здесь, не находя выхода. Само название «Малёбка» восходит к молебному камню, священному валуну Манси, на котором приносили жертвы духам. Уфологи наложились на слой, которому несколько веков. Всесоюзную известность место получило в 1989 году после цикла материалов в газете «Советская молодежь» под заголовком «Эмский треугольник» или «Чужие здесь не ходят». Идеальная тема для поздней перестройки. Чуть научная, чуть мистическая, без политики. Хлынули экспедиции, магнитометры, студенческие отряды. Когда геофизики разобрались, картина оказалась земной. Компас ведет себя странно из-за железорудных пластов под землей по типу миниатюрной Курской магнитной аномалии. Пирамидальные холмики, которые принимали за мегалиты, шлак старого медоплавильного производства. Сбои электроники укладываются в картину магнитной неоднородности. В 2018 году Forbes включил Малёбку в мировой список лучших мест для охоты за НЛО. Рядом с американской зоной 51. Палаточные лагеря стоят до сих пор. Один из самых честных выводов сделали сами уфологи. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес. Мы в команде «О, мой гид» уже раскапываем историю про Курскую магнитную аномалию, железо под землей. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.

Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни –

0: Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой – дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них Cladosporium sferospermum. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Додачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из прудоохладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м, 31 особь из Асконии Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муссо возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид. Атлантиду, бот, о мой гид.

0: Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год, суммой в 1 рейнский гульден? Сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем, сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45, 65 квадратных метров. Кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
2: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фугерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фугерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
1: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново, и на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
3: Сегодня в Фуггерае живет около 1500 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят 3 положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей мойгид.ру.

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна ее величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны, педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет, иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни, остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем Кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. В Перени место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

Аким Мальцов приехал на речку Гусь в 1756-м, не по указу, не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи. Через несколько поколений это место станет городом, а фамилия хозяев – синонимом русского хрусталя. Вокруг завода выросло не просто рабочее поселение. Здесь сложилась целая трудовая культура, где почти каждый второй был так или иначе связан со стеклом – печник, гутник, шлифовщик, художник по гранению. Это редкий пример промышленной экосистемы для России того времени – производство и быт, ремесло и химия состава, авторский рисунок и промышленный тираж – все в одном месте. Поворот случился в 1830-м. Его наследник наладил выпуск изделий, сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея.

После революции завод национализировали в 1918. Потом, в период с 1924 по 1937, предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опалу, имя убрали. «Хрусталь» пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и советские переименования, стоял на грани исчезновения. Возобновление состоялось 26 декабря 2013-го. Предприятие перезапустили под именем, в котором снова стоит имя основателя, круг замкнулся. Но вернулся не советский масштаб. По имеющимся сведениям, сейчас работает один цех с упором на цветной хрусталь, эксклюзивные сувениры и индивидуальные заказы. От сотен рабочих печей к одному цеху за 100 с небольшим лет. Это уже другая экономическая модель. Город живет иначе, чем прежде. Вместо монофабричной занятости – музейная репутация, малый стекольный бизнес, туристический образ столицы русского хрусталя. Музей хрусталя здесь – не просто витрины с графинами. Это биография целой индустрии, прошедшей через имперский, советский и постсоветский переломы. Посмотрите, как выставлены изделия разных эпох рядом, в форме, в огранке, в цвете стекла читается каждый политический и экономический разворот страны. Завод для гусь-хрустального сегодня – это одновременно культурный капитал и болезненное напоминание. Промысел не умер, но и прежним уже не будет. Спросите меня про здешний промышленный район в целом. Там была своя железная дорога, свои заводы, своя валюта внутри империи и своя очень странная история с тем, как все это рухнуло в одночасье.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика.

Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. А про музей китов Хусавика от гарпуна до науки я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», я вам расскажу. Расскажу.

0: Вот деталь, которую почти никто не замечает. Рядом с одним из древнейших курганов Хакасии спокойно пасутся коровы. Ни за забором, ни в стороне, прямо у камней, которым 2500 лет. Дорожный указатель на шоссе 257 буднично показывает в сторону объекта, который еще недавно знали только узкие специалисты. Для местных это просто пейзаж. Для ученых — одна из самых загадочных астрономических систем на планете. Вот это несовпадение масштабов и есть, пожалуй, главное, что нужно понять про Хакасию, прежде чем делать хоть шаг дальше.
1: Итак, Салбыкская степь. Официально здесь зарегистрировано свыше 30 тысяч объектов историко-культурного наследия по всей республике. 30 тысяч — это не оговорка. Курганы, мингиры, наскальные рисунки, каменные изваяния. На небольшом участке этой степи сосредоточено больше 50 крупных курганов возрастом порядка 2500 лет. А самые ранние следы человека здесь уходят на 6 тысяч лет назад, к эпохе неолита. Получается, что разные народы на протяжении нескольких тысячелетий подряд приходили на одно и то же место и снова ставили камни, как будто земля сама диктовала — здесь. Главный экспонат — Большой Салбыкский курган, памятник тагарской культуры 7 века до нашей эры. Это крупнейший мегалитический курган во всем бассейне Среднего Енисея. Земляная насыпь была окружена каменными плитами — мингирами, весом в десятки тонн. Обратите внимание, никакой горы поблизости, откуда удобно скатиться.

0: весь камень, ровная степь. Как их сюда привезли и поставили в строгом геометрическом порядке, это до сих пор открытый вопрос. Исследователи фиксируют четкую ориентацию сооружения по сторонам света, а отдельные камни указывают на точки восхода и захода Солнца в ключевые дни календаря. Так что перед нами одновременно погребальный комплекс, храм и, судя по всему, рабочий астрономический инструмент. Три функции в одном объекте. Современные многофункциональные комплексы нервно курят в сторонке. Один из археологов, работавших здесь в 80-е годы, вспоминал: «Поначалу никак не мог отделаться от ощущения чужого взгляда. Стоишь между каменных плит, и кажется, что не ты изучаешь курган, а он изучает тебя». Потом он сформулировал это строго по-научному. Редкое пространство, где одновременно присутствуют три масштаба времени. Человеческий — память о конкретном погребении. Исторический — слои разных культур, наложенные друг на друга. И космический — ориентация на движение небесных тел. Курган в этом смысле не просто могила. Это устройство для встраивания человека в ритм Вселенной, ни больше, ни меньше. Отдельная история — одиночные менгиры. Два камня на возвышенности, которые геофизики поместили точно над разломом земной коры. Аномалии зафиксированы приборами. Местные шаманы называют такие точки силовыми выходами и проводят обряды именно там, а не рядом. Что любопытно, они выбирают конкретный камень, без карт и без приборов, просто по традиции, передаваемой устно, и попадают в те же точки, что геофизики вычислили с оборудованием. Совпадение? Может быть. Но степь — место, где слишком много таких совпадений. Теперь о том, что местные гиды с нескрываемой гордостью называют самой древней природной обсерваторией на планете. Старше египетских пирамид, старше Стоунхенджа. Здесь нет башен и построек. Каменные ориентиры вписаны прямо в рельеф. Линии горизонта, вершины гор, расставленные стелы складываются в систему точных указателей для наблюдений за Солнцем и, вероятно, за Луной. Архитектура равна геологии. Вот как это описывают исследователи. Природа и человек здесь так плотно сотрудничали, что теперь сложно разобрать, где заканчивается одно и начинается другое. И вот что интересно. Вся Салбыкская долина — это не один объект, а система. Каменные стелы, курганы, пути древних кочевников — все выстроено так, что человек неизбежно движется по определенной оси — визуальной и ритуальной одновременно. Исследователи говорят прямо — здесь сознательно формировали эффект движения сквозь сакральный ландшафт за тысячу лет до появления кино как языка. Режиссеры тагарской культуры, так сказать. Сегодня здесь работает музей «Древние курганы Салбыкской степи». Доступны круглогодичные экскурсии, а регион продвигает себя как территорию, куда едут и за шаманскими обрядами, и за строгими лекциями по археоастрономии. Рядом действующая гидроэлектростанция. Все это существует в одном пространстве без малейшего смущения. Хакасия не консервирует себя в витрине, она просто живет на нескольких тысячелетиях сразу, как ни в чем не бывало. Помню, как впервые услышал про эти места на студенческой лекции и подумал, что преподаватель преувеличивает. Потом увидел фотографии, потом приехал. Преподаватель не преувеличивал ни капли. Степь, которая смотрит в ответ, это не метафора. Это буквальное ощущение, которое вы отсюда увезете. И оно, как правило, не проходит.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид». Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид».

город, которого не существует, отмечает в этом году 400 лет. Вот это противоречие стоит обдумать. Урюпинск на Хопре в Волгоградской области – один из старейших казачьих центров Нижнего Поволжья. Казачий городок здесь зафиксирован в 1618-1619 годах. Краеведы, впрочем, допускают еще более раннюю историю – пограничная крепость Рязанского княжества, конец XIV века. За шуткой про «край света» – средневековая Русь. Само название, по одной из версий, происходит от имени татарского князя Урюпа, чей отряд стоял на этих землях. По другой – от глагола «урюпаться», то есть «завязнуть», «застрять». Второй вариант лег на образ города слишком точно, чтобы его игнорировать. Обратите внимание, железная дорога сюда пришла, но дальше не пошла. Конечная станция, в буквальном смысле конец ветки. Это и закрепило репутацию. Выжил город в 90-е во многом за счет коз. Не метафора, гранитный памятник козе стоит в центре. И это честный монумент. Козий пух и пуховые платки были реальным экономическим спасательным кругом для семей. Урюпинск даже называли самым теплым городом России. Не за климат. Сегодня здесь около 35-38 тысяч жителей. Город входит в союз малых городов России и официально работает с брендом «Столица провинции». Фестивали, туристические маршруты, школьные поездки. Слоган в социальных сетях звучит просто «Урюпинск все-таки существует». Приезжают за анекдотом, находят живой город. Это, пожалуй, лучшее, что может сделать место со своей репутацией. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ «А. Мой гид».

0: Март цяча 1945-го. Юноша спешит на вечер в фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский, с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная.

0: инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института. Ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
0: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенные индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что на

начиналась как способ выжить, превратилась в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, бора воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил бора отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в бора эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паола на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокли Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
0: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
1: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее в Валетте, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теории.

0: теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами, эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
1: Сегодня в Гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой Гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
2: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз мы были на маскараде у Энгельгарта. Там муж не узнал собственную жену под маской, а Штраус потом написал об этом оперету. Сегодня Илья Харитонович выходит на Невский, к Орлу на башне Зингера и двум колоннадам Казанского собора.
2: Дом книги — это уже
3: модерн. Это уже модерн. Конечно, конечно. Это Павел Юрьевич Сюзор такой был. Значит, еду там с кем-то. Ну, а водители же, они все знают. И говорят, вот видите, этот самый орел американский, он появился только тогда, когда стали обвинять в Первую мировую войну, что, ну, они немцы, это же немцы, что они, ну, там, через царицу и передают что-то, какие-то информации, поэтому, значит, повесили вот этого двуглавого орла. Ничего подобного, с самого начала все так и было. Вот этот огромный орел, вон двуглавый, видите? Потому что это немецко-американская фирма. Зингер — это немецко-американская фирма. Это вот такой... Исаак Зингер, который работал в Америке и такую наладил производство таких машин, которые не ломались, а если ломают, себе новые дают.
2: И вот здесь сразу хочется вспомнить о высоте здания.
3: Да,
2: о
3: совершенно.
2: Стандарт.
3: А вот, да, вот хорошо, что вы запомнили. Вот 11 сажений, может, не... еще раз, не в сантиметрах, конечно, чтобы вот прям-прям, нет. Но они, да, вы правильно говорите, они же хотели построить большое здание. Им сказали, небоскреб.
2: Да.
3: Нет, карниз в карниз, пожалуйста. Ну, а уж башня-то, пожалуйста, что же башня?
2: И тогда они тогда вот так вот интересно...
3: Да. Обошли это, да, обошли это...
2: Можно.
3: Да, можно, можно. А почему нельзя? Башню можно. И как бы яростью объятый через туман тоску бензин над башней рвался шар крылатый, и имя Зингер возносил. Это поэт, потом уже кто-то советский написал. Это хороший поэт. Вот. И вот это и Петербург и есть. Здесь модерн, а здесь вот классический совершенно православный храм такой 811 года. Это же православный храм, Никита, могут быть. Это просто очень красиво. Это во-первых, это, значит, это же не штукатурка, это так называемый пудожский камень. У нас есть Гатчина, а перед Гатчиной есть деревня Пудость. И вот там добывается этот камень, которым облицованы вот эти колонны. Это замечательная работа русских мастеров, так же, как никем не замечаемая ограда Воронихинская. Это же все вот пространство, здесь это все пространство Казанского собора. Вот, как бы такое сакральное пространство Казанского собора. На самом деле просто очень красиво. Андрей Никифорович Воронихин. Может быть, он, так сказать, сын Александра Сергеевича Строганова, скорее всего. Потому что он очень...
2: Незаконный.
3: Да, незаконный, незаконный, конечно. Вот. А потом здесь, видите, какая колоннада, так, да? И спина к спине шла, должна была идти вторая, вы знаете. Так почему она должна была идти?

0: Типа, потому что это же все задумано, как вы думаете, кем? Павлом Петровичем, не Александром. Вот. И он, а он мудрейший человек, вообще-то. Павел Петрович – это очень мудрый человек.
1: Ну, все так,
0: да, но это такая советская...
1: Имидж,
0: да, такой дурачок, условно.
1: Да, да.
0: Нет, на самом деле очень образованный человек. Очень образованный человек и очень... когда они ездили с супругой, значит, когда они родили первого сына Александра, она им дарит, Екатерина дарит им Павловск. Когда второго сына она их отправляет за границу, а когда третий ребенок, девочка, она им дарит Гатчину. То есть все что угодно, только чтобы ты не претендовал на русский престол, да? Ну вот, так вот они там покупают такие вещи, которые сейчас павловские. Что называется, не сувениры, а настоящие произведения искусства, на которых потом русские будут учиться и так далее, и так далее.
1: Ну, то есть образование...
0: У него очень высокое, конечно, конечно. Да, так вот, он велит соорудить вторую колоннаду. Зачем? Он хочет объединить не больше, не меньше, как католицизм и православие.
1: Ого.
0: Ну, а как же, это две христианские, так сказать, это одна религия, но два направления. Католицизм, православие.
1: Ну, вот. Как-то он... Но, миротворец.
0: Да, это, он такой, да,
1: почему
0: да.
1: Почему у него такие глобальные...
0: А почему нет? Иисус Христос, так сказать, во главе и так далее, и так далее. А что разделяет? Там нет разделения. Вот еще, например, с мусульманством. Там понятно, там другая религия, другое направление. Здесь же и протестантизм, и католицизм, и православие, а в принципе христианские религии, понимаете? Вот он это понимает, он образован. А у нас был вот тут на углу, где мы с вами переходили, там было учебное заведение, где преподавали, иезуитский колледж. И там самые знаменитые, вернее, дети самых знаменитых русских фамилий. Потом они будут как в лицее. А? Вот, так что...
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург скоро вернется. Не переключайтесь. Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург скоро вернется. Не переключайтесь.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитием

открытиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистый тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500 лет и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

0: Вьетнам не начинается с достопримечательностей. Он начинается в 5 утра, когда вы еще спите, а в парке через дорогу уже нет свободного места. Пенсионеры делают тайцзи под колонками, молодежь бьет по валанчику, кто-то на пляже одновременно купается и чистит зубы в море. Это не армейская дисциплина и не мода на здоровый образ жизни. Это опыт поколений, у которых не было страховки, только тело. Врачей не хватало, лекарств не хватало, поэтому единственный способ не болеть – двигаться. Пластиковые бутылки вместо гантелей, растяжка на перилах моста, бег вдоль шоссе. Когда спрашиваешь местных, ходят ли они к психологу, многие смотрят с искренним удивлением. «Я же каждое утро встаю и двигаюсь. Зачем?»
1: Вот что нужно знать, прежде чем выйти на улицу. Здесь завтракают супом, горячим, в любую жару. Такси дешевле, чем кажется, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – не наглость, а вежливость. Первая цена всегда завышена, продавец ждет игры. Левую руку не протягивают, только правую, и лучше двумя. Старшему за столом наливают первым. Громкий смех – норма. Молчание – тоже норма, не пугайтесь. Показывать на человека пальцем – грубость. Улыбка в ответ на улыбку – почти договор о дружбе. Это не список правил. Это язык, на котором здесь думают.
0: Кофе во Вьетнаме – это отдельная философия. Местный сорт робуста по крепости напоминает артиллерию, поэтому его смягчают сгущенкой и льдом. Но главное – не вкус, а темп. Кофе здесь пьют медленно.

0: Час, два, на низком стуле, глядя на улицу. В Ханое хозяин старого кафе раз за разом переливает кофе через металлический фильтр, называется пхин, и никуда не торопится. В Хошимине за соседним столиком стартаперы с ноутбуками, но принцип тот же. Через кофе не заряжаются, через кофе над разговаривают. Этим людям в голову не приходит нести стакан с собой на ходу. Куда спешить, если утро уже твое?
1: Уличная еда на маленьких пластиковых табуретках – это не бедность, это архитектура равенства. Одно и то же место утром торгует супом фо, в обед – лапшой бунча, вечером превращается в пивной угол, ночью – снова тротуар. И все на этих табуретках одного роста – чиновник, студент, грузчик, колено к колену, плечо к плечу, из одинаковых мисок. Многие вьетнамцы признаются, даже когда деньги есть и едят на улице. Потому что там слышно, как живет город. Это, знаете, трудно объяснить, но очень легко почувствовать, когда сам садишься на такой табурет и вдруг понимаешь, что никуда не хочется уходить.
0: В каждой лавке, в каждом кафе, даже в IT-офисах, красный алтарь. Фигурки божеств богатства, чашка чая, фрукты, а рядом непременно открытая пачка сигарет или печенье для деда, который умер 20 лет назад, но которого не забыли. Один владелец хостела в Дананге рассказывал, если год удачный, покупает на алтарь золотистую декоративную машинку, чтобы предкам тоже жилось не хуже. Это не суеверие и не экзотика. Это способ держать связь между теми, кто здесь, и теми, кого уже нет. Семья во Вьетнаме не заканчивается на живых.
1: Север и юг страны – почти два разных характера. Ханой, сдержанный, иерархичный, любит длинные переговоры и уважение к процедурам. Хошимин рискует сначала, разбирается потом. Один ханойский программист однажды сформулировал точно: на севере сначала думаем, потом делаем. На юге сначала делают, а если вышло, говорят, что так и задумано. Шутки тоже разные. На юге смеются над деньгами и удачей, на севере – над политикой и характерами. Но и те, и другие в 5 утра уже в парке.
0: Вьетнам пережил колонизацию, несколько войн, голод, жесткий дефицит. Но в разговорах с чужими об этом говорят коротко.

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков, Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIR, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей, брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем, разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая – новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению и

0: И запах приманивает новохвосток так же безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который у человека веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров огромная камера, как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло — это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху — кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина — кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
0: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке — это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще

как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про Пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, Пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот – это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сэнгэн Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Конохана Сакуяхиме. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горы.

горные приюты Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. А про синтоизм, религия живой природы, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох – это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.
2: Могу рассказать и про мегалиты Европы. Зачем и для кого? Загляните в бота «О мой гид» и просто спросите.

66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.

0: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом. И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче. Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
0: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
2: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Взрослые знают, где меня найти.

Есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.

0: Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог, в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует, но, может быть, оно еще и помнит.
1: Могу рассказать про саамы Кольского, люди тундры. Загляните в бота «О мой гид» и просто спросите.

Представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослый особ вырастает примерно до 1,70 м и весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известная версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Если захочется продолжение, спросите меня про голомянка, рыба без чешуи и костей. Я живу в Батэ, а мой гид –

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов.

0: Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
1: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
2: Такие истории наша команда «О мой гид» собирает по всему миру. И ваша тема может стать следующей. Начните хоть с сфинкса Гизы, страж без имени.

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать. Вон там, в глубине, у молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. Могу рассказать и про Куршская коса, живые дюны Балтики. Загляните в бота, о мой гид, и просто спросите. И просто спросите.

Начнем с того, что для одних людей этот цвет – праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть, и серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни. Так что же происходит с небом над Петербургом каждое лето? Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает –

Но геометрия уже такова, что летом траектория Солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно. Главная причина всего этого – наклон земной оси, примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы, высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар. Всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот свет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей», повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь, не фон, а психологическое состояние. Человек, которому некуда спрятать свои надежды, потому что тьма так и не наступила. У Пушкина белая летняя ночь работает иначе, как эмоциональная декорация для моментов, когда граница между нормой и нарушением размыта. Оба знали, этот свет не просто освещает, он обнажает. И этот свет действительно переписывает расписание тела. Мелатонин, гормон, который дает организму команду спать, вырабатывается в темноте и подавляется светом. Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без темного неба. Там есть история, которая началась в 1839-м и закончилась совсем не так, как задумывалось. Тем не так, как задумывалось.

0: Сядьте на поезд в Хельсинки и доедьте до Санкт-Петербурга. Если бы это было возможно сегодня, вагон катился бы по рельсам той же ширины всю дорогу, без единой пересадки. Колея под финскими поездами шире привычной европейской на 9 сантиметров. Разница на глаз незаметна. Объясняется она историей, которая началась не в Финляндии вовсе. Может, финны просто взяли да и придумали свою колею, не такую, как у соседей, из упрямства. Тогда почему она день в день совпадает с российской, будто их провели по одной линейке?
1: Так и есть, почти по одной линейке. В 1843-м Николай I утвердил для строящейся Николаевской железной дороги колею в 5 футов. Это чуть больше 1,5 метра. По одной из версий, ширину подсказал американский инженер Джордж Уистлер, приглашенный консультировать стройку. У себя на юге Соединенных Штатов он привык именно к такой мерке. По другой, предложили сами русские инженеры Мельников и Крафт, съездившие поучиться в Америку. А еще говорят, что царь смотрел дальше. Разная колея с соседями означала, что в случае войны чужие составы попросту не покатятся по русским рельсам. 19 годами позже, в 1862-м, открылась первая железная дорога и Финляндии, тогда в Великом княжестве в составе той же империи. Линия связала Хельсинки и Хемиенлинну. Строили ее с расчетом, что рано или поздно она срастется с русской сетью, поэтому колею взяли ту же, 5 футов. Сегодня это 1524 миллиметра.
2: Городок Риихимяки в тот момент был просто станцией на этой линии. Но именно здесь, в 1869-м, от главного пути отошла ветка на Санкт-Петербург, и Риихимяки стала первым в стране железнодорожным узлом. Через год состав уже доходил до Финляндского вокзала. Депо, поворотный круг, пути во все стороны света. Сегодня это все еще видно на станции. И до сих пор здесь пересаживаются с одной линии на другую. При этом составы двух империй, несмотря на одинаковую колею, еще полвека не могли встретиться на одних рельсах. У Финляндии и России расходились правила по высоте и ширине самих вагонов. И сквозное движение открыли только в 1912-м.
1: Финляндия стала независимой, потом пережила две войны с соседом, но колею не тронула. Перешивать тысячи километров ради символа никто не стал. Больше того, она пригодилась. В 2010-м между Хельсинки и Петербургом запустили скоростной «Аллегро». Он шел по рельсам без смены тележек под вагонами, а весь путь занимал около 3,5 часов. Поезд возил людей 12 лет, до 2022-го, когда сообщение остановили. Так одна и та же колея почти 2 века спокойно служила то мосту, то границе, смотря что нужнее было в конкретный момент истории.
3: А сейчас с этой колеей в Финляндии решают, что делать дальше. После вступления страны в НАТО правительство вновь обсуждает переход на европейский стандарт. Тот, что тоньше на 9 сантиметров и используется почти во всей остальной Европе. Причина уже не про символы, а про грузовики и бронетехнику. Составу с западной колеей проще доехать до Финляндии без перегрузки на границе со Швецией. Прежде такой проект называли невыгодным при любом раскладе. Теперь о нем говорят всерьез. А счет идет на десятки миллиардов евро.
1: Если это когда-нибудь случится, Риихимяки снова

0: кажется в центре перемены, как и в 1869, когда отсюда отошла первая ветка на восток. Только теперь рельсы, скорее всего, поведут в другую сторону.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х, после пуска Иркутской ГЭС, старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали. И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал

уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

Если ехать по набережной обводного канала, они появляются неожиданно. Огромные кирпичные цилиндры, которые не тянутся ввысь, как колокольни. Они приземистые, широкие, с толстыми стенами и арочными проемами. Похожи на крепостные башни. Или на водонапорные. Или на что-то, что просто не умещается ни в одну привычную категорию. Что это вообще такое? Может, это осколки какого-то промышленного укрепления, которое строили на случай войны? Нет, это газгольдеры. Резервуары, в которых хранился светильный газ, тот самый, что зажигал фонари на Невском проспекте больше 150 лет назад. История начинается задолго до самих башен. В 1839 на берегу обводного

0: Лабиринт, по которому надо было идти с собственным фонарем, а настоящую освещенную улицу, где можно читать вывески и узнавать прохожих. К 50-м годам 19 века рядом с первым заводом вырос конкурент «Общество столичного освещения». Оно тоже обосновалось на Обводном, и именно оно построило кирпичные цилиндры, которые уцелели до наших дней.
1: Проектировал Газгольдер Рудольф Богданович Бернгард, архитектор и инженер. Первый директор Института гражданских инженеров в Петербурге. Первые два цилиндра появились в 1861-62. Еще два – в 1884 уже вместе с сыном Вильгельмом. Самый большой из них – 42 метра в диаметре и 20 метров в высоту. Перекрытие устроено по системе Шведлера. Радиальные металлические фермы расходятся от центра, как спицы огромного колеса. Это была инженерная новинка, и петербургский Газгольдер вошел в число первых в мире, где применили такой купол. Внутри работал поршень, подвижный диск, который поднимался и опускался вместе с уровнем газа. Давление в системе оставалось постоянным, и фонари на улицах горели ровно. Когда газа набиралось много, поршень уходил вверх, и со стороны казалось, что башня вдруг стала выше. Газгольдер буквально дышал. Газгольдерами был усеян весь город. Завод Сангалли построил шестиугольной, редкой формы. На Заозерной улице уцелел еще один цилиндр от конкурирующего предприятия, почти в первозданном виде. Под мостовой тянулись трубы, невидимые, но вездесущие.
0: В 1886-м рядом с заводом открылась электростанция. Сначала газ и электричество сосуществовали. В одном квартале – газовые фонари, в соседнем – дуговые лампы. Но итог был предрешен. К 1910-му газгольдеры опустели, и завод остановился. Потом долгие годы – склады, гаражи, забытье. И вот вторая жизнь. В круглом цилиндре на Обводном открылся планетарий – купол, который когда-то накрывал тысячи кубометров газа, теперь несет на себе звездное небо. Рядом – клубы, выставки, кинозалы. В 2025-м один из газгольдеров получил статус регионального памятника. В 2026-м объявили о реставрации еще одного. Кирпичные цилиндры, которые больше полувека хранили городской свет, теперь хранят нечто другое – ощущение, что у Петербурга нет заброшенного прошлого. Есть только то, до чего еще не добрались руки.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальму горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов.

0: зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто. Подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
1: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
0: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал: «Это не земля, это пуйок, туман». Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике: перед ними была редкая форма миража, та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
0: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду – мой гид.онлайн. Хоть про Атлантиду – мой гид.онлайн.

считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти два столетия. С начала XIX века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов XIX века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой. Домой.

0: наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты. Обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал. Не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло. Слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
1: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет, выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
0: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жан Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

посмотрите на них. Два небольших существа под стеклом, почти игрушечные, такие маленькие, что не верится. Именно эти тела выдержали перегрузки ракеты-носителя, облетели Землю 17 раз и вернулись живыми. Белка и Стрелка, шерсть светлая, специально так и выбирали, чтобы удобнее снимать на кинокамеру. До них была Лайка. 3 ноября 1957-го ее запустили на Кеспутнике втором, и никто не собирался ее возвращать. Конструкция не предусматривала.

0: рассматривала спуска вообще. Долгие годы официальная версия гласила, погибла через несколько дней, без боли. Но рассекреченные данные рассказали другое. Из-за аварии терморегуляции температура в отсеке поднялась выше 40 градусов, и она умерла от перегрева через несколько часов после старта. Один из конструкторов, Анатолий Благонароян, признался уже в 2002-м. Многие участники программы до конца жизни испытывали чувство вины. Белку и Стрелку все-таки вернули. По разнице их сердечного ритма и реакции на тень за иллюминатором, ученые делали выводы о том, как поведет себя нервная система будущих человеческих космонавтов. От Стрелки родился щенок, Хрущев подарил его Жаклин Кеннеди. Пушок дожил до старости в семейной резиденции. Пожилые инженеры приходили сюда и молча стояли у витрины, почти как у могилы коллег. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Мой гид.
1: Это хранилище задумано так, чтобы почти никогда не открываться. В этом его главная ценность и главная странность. Гора Платоберги на Шпицбергене, примерно в 1300 километрах от Северного полюса. Внутри – туннель, прорубленный в вечной мерзлоте, температура около минус 18 градусов. Норвегия взяла на себя обязательство построить это место в 2004-м. Строительство началось в 2006-м. Открытие 26 февраля 2008-го. Меньше 20 лет назад. Проектная вместимость – 4,5 миллиона партий семян. Сейчас здесь хранится больше 1 300 000 образцов почти из каждой страны мира. Каждая партия – подписанная, пронумерованная копия чьей-то уникальной селекции. Это не склад. Это архив мирового земледелия. Финансирует проект правительства Норвегии, Международный краб-трост и крупные доноры, в том числе фонд Билла и Мелинды Гейтс. Никакой частной собственности, только глобальная кооперация. И вот главное, хранилище уже работало по прямому назначению. В 2015-м война в Сирии уничтожила генный банк в Алеппо. Именно тогда впервые изъяли образцы из Шпицбергена, чтобы восстановить утраченные. Это не страховка от фантастического апокалипсиса. Это резерв против вполне земных катастроф. В феврале 2025-го коллекция пополнилась еще примерно на 14 тысяч образцов из 21 генобанка – сорга из Судана, рис из Таиланда, северные деревья из Швеции. Где-то здесь, во льду, лежит то, что человечество ест уже тысячелетия, и что оно, возможно, будет есть после следующего потрясения. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид –

Большинство рек мира существуют ради одного – добраться до океана. Окаванга не добирается. И это не катастрофа, не ошибка природы, это парадокс, который стоит понять. Река берет начало в нагорьях Ангалы на высоте около 1780 метров и проходит почти 1600 километров, только чтобы исчезнуть в песках Калахари. Никакого океана, никакого финала. Больше 95% воды уходит на испарение и просачивание в грунт. По данным НАСА, до внешнего мира добирается около 2% всего стока. Посмотрите на карту. Здесь, где река расходится веером, это внутренняя дельта площадью около 15-16 тысяч квадратных километров. Пустыня вдруг превращается в лабиринт лагун, папирусных каналов и затопляемых равнин. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из крупнейших внутренних водно-болотных систем планеты. У дельты странный календарь. Максимальный разлив приходит в сухой сезон. Поводок рождается в Анголе –

и лишь спустя месяцы достигает Ботсваны. Вода приходит тогда, когда вокруг уже стоит засуха. Именно под этот ритм приспособились слонаны, бегемоты, крокодилы, сотни видов птиц. Геологически Окаванго – молодая система. Тектонические перестройки буквально перерисовали ее маршрут. Когда-то эта территория, возможно, была частью бассейна древнего озера Магадигади. Река не проиграла морю, земная кора изменила правила. Окаванго не ищет выхода. Она создает мир там, где его не должно быть. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О, мой гид» в Телеграм. Телеграм.

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов за тысячи километров от любого моря основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное бурение. Соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно «Без затей» – роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте. Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток. Самый известный человек, которого выпустила тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился здесь в 1765 году. По социальному положению, мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает, в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из тотьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепления возвели меньше, чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром. Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Тотьму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из тотемских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые, с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотемским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуша в европейской традиции восходит к морским картам, это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине 18 века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты,

богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Сальварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как Соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, в который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей. Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них, и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия. Ваша экскурсия.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что Вулканс — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь Землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров — огромная камера, как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма — почти то же самое. Только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава.

0: Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху – это не единственный вариант. У вулкана есть жерло – это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху – кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина – кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
1: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь... Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него – тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками – это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот уж это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды – там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: Под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали покаянной, а тех, кто ее делал, кающимися. Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли. И лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню Святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков. Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая,

0: Вы построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.

0: Обычный шаг по насту звучит по-разному в зависимости от глубины промерзания. И опытный ивенкийский охотник по этому звуку определял, куда идти дальше. Без компаса, без карты, с точностью, которой позавидует современный навигатор. Само слово «эвенкил» переводится примерно как «идущие поперек хребтов». Не вдоль рек, как шли русские землепроходцы, а наискось, напрямую, через водоразделы. Их прародина – огромный пояс от Вилюя и Ангары до Верхнего Преамурья, где еще 5-6 тысяч лет назад предки ивенков выработали охотничий комплекс, следуя за миграциями лося.
1: Часть групп носила имя «арачоны», буквально «люди оленя», от слова «арон». Домашний олень у них – транспорт, навигатор и центр социальной жизни одновременно. Эвенки довели до совершенства верховую езду на оленях. Легкий всадник между стволами, десятки километров в день по чащобе, где пешком не пройти. Среднее стадо на семью – 20-30 оленей. Компактная мобильная станция. Унты и чум – не абстрактный север. Это конкретные технологические решения. Чум собирается за несколько часов, держит тепло от одного очага и не дает угореть, потому что конус работает как дымоход. Эвенкийская версия легче тундров, заточена под таежный климат. Тайга для эвенков – не препятствие и не ресурс, текст, который нужно уметь читать. Те, кто умел, выживали тысячелетиями там, где у нас кончается сигнал телефона.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, он мой гид.

0: Знаете, что официально называется «сияние каракумов»? То, что весь мир зовет «вратами ада». Туркменские власти дали кратеру поэтическое имя, и они, в общем-то, правы. Посреди барханов и солончаков, посреди ночи — это действительно сияние, просто несколько интенсивное. История поджога проста до неловкости. В 1971 году советские геологи бурили скважину, порода обрушилась, и в пустыне образовалась воронка диаметром около 60 метров. Газ пошел наружу. Инженеры подумали и приняли решение поджечь, чтобы не травить людей и скот метаном. Расчет был прагматичный. Огонь выгорит за несколько недель. Прошло больше полувека. Представьте выражение лица того инженера, если бы он узнал. Внутри не единый факел, а сотни отдельных языков пламени. Температура на дне около 800 градусов. В 2013 году исследователь Джордж Коронис спустился туда на веревке. В термостойком снаряжении, как положено. По его словам, самое странное внизу – не жар, а звук. Непрерывный рев, который вибрирует прямо в теле. Но вот парадокс. Врата ада гаснут. Наблюдения 2024-2025 годов фиксируют, что зарево, видное прежде за несколько километров, теперь заметно только вблизи. Запасы метана в резервуаре близки к истощению. Тот ад, который не могли погасить полвека, похоже, справляется сам. Советские геологи хотели потушить огонь за несколько дней. И не смогли. Теперь он гаснет сам, и туристы спешат успеть увидеть его раньше, чем в пустыне останется просто черный провал среди песка. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «Мой гид».
1: 1799 год. Лондон. В руках натуралиста Джорджа Шоу шкура из Австралии. Утиный клюв, бобровый хвост, выдровые лапы. Шоу берет ножницы и начинает искать швы. Он убежден, это подделка, мистификация. Кто-то сшил несколько животных и смеется над лондонской наукой. Никаких швов он не нашел. Этот зверь – живой вопрос без ответа. Самка откладывает яйца в мягкой белой скорлупе, но выкармливает детенышей молоком. Только соска нет –

0: может быть странной здесь, не он.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. В боте «О мой гид».

0: Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий 20 века. Страну, которая вышла из апартеида, без массовой резни победителей над побежденными. Суть убунту в одной формуле. «Я есть, потому что мы есть». Не «я добился», значит, «я существую», а «я существую», потому что вокруг меня люди. Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джей Т. Самканш еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так. «Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь». Другой – «Власть правителя законна только через волю народа». Именно этот язык, язык взаимной человечности, и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид». «О, мой гид».
1: Представьте квартал, где вместо окон – вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь – в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
2: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому

0: что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболе». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
1: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия – «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Соси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Соси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас – мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 1905-м. Источники расходятся в зависимости от того, что считать вводом.

0: Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которая в свободной продаже не существовала. Первыми в этой серии вышли два романа — «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение — то, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего – газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора. И между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди. А в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы. Потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалась в избытке. Старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага — это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет. Просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом. Их стало можно купить. И макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на «Королеву Марго». Копит на «Королеву Марго».

Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна,

0: Город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания ЛКАБ долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м ЛКАБ сказала прямо: либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе. Перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее. И не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м. Первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени 2 раза в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили 100 миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести: часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме.

0: А то, что унести нельзя оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем. Особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт

0: мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху — город, который видно. Внизу — его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Боте «О, мой гид».

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны, педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет, иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни, остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паоло на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи

0: записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокли Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
1: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
0: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее Валетти, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

1230. Болото. Тростник. Беженцы с юга Нидерландов бредут по щиколотку в воде и находят здесь не идиллию, а торф. Просто топливо. Просто работу. Они начали рыть канавы. Не ради красот, ради того, чтобы вытаскивать блоки торфа на плоскодонках. Производственные траншеи, промышленная логистика 13 века. Прошли столетия, торф кончился, траншеи затопило. И вот вам самая романтичная деревня Европы. Природа умеет перепрофилировать. Название тоже со смыслом. На болотах поселенцы нашли козьи рога, остатки стада, погибшего при давнем наводнении. Выставляли их у домов как память. Гидхорн буквально и означает «козьи рога». За открыточной картинкой напоминание о катастрофе, которая случилась раньше, чем кто-либо здесь поселился. Видите деревянные мосты над каналами? Их здесь больше 50, на 6 километрах деревни. Многие частные, для хозяина это не красивый мостик, а личный въезд. Вместо парковки – пристань. А камышовые крыши вокруг – раньше признак бедности, сейчас признак состоятельности. Мастеров мало, уход дорогой. Статус перевернулся с ног на голову, как это обычно и бывает. Зимой, когда каналы замерзают, по тем же маршрутам идут на коньках. Те же улицы, просто другое агрегатное состояние. Деревня живая, 2 с лишним тысячи жителей, дети на велосипедах, почтальон пешком. Никакого Диснейленда. Просто люди, которые живут там, куда остальные едут фотографироваться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм.

0: Рано утром 14 ноября 1963 года рыбаки на судне «Ислифюр II» вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.
1: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 150 метров. Исландцы назвали ее Сюртей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем.

0: Здесь могло показаться, что легенда сбывается, Земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра, их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
1: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и не ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюрцей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
0: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул 2 камня и обнаружил под растением мягкую кучку – источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро. Кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на нетронутый остров огородную культуру? Именно этот случай заставил исследовательскую станцию завести жесткое правило. Нужду теперь справляют только в море, прямо с прибрежных валунов, а не на сушу.
1: У острова, впрочем, века не так уж и много. Свежая рыхлая лава размывалась океаном быстрее всего в первые десятилетия. Из 2,5 квадратных километров, которые Сюрцей занимал сразу после извержения, к 2002-му осталось меньше 1,5. Мягкие лавовые поля тают заметно быстрее, чем твердое туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти 1/2, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову, от 1 века до нескольких сотен лет. Но сходится в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро. И там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет. Но исследователи Сюрцея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его 5 за 5 и медленное разрушение волнами – 3 части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так – из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о Павле Первом, неожиданно образованном человеке, который мечтал объединить католицизм и православие. Сегодня мы выходим на Гороховую, одну из трех лучей, расходящихся от Адмиралтейства, и останавливаемся у дома с прозрачной зеленой башенкой.
2: Та улица, на которую мы сейчас выходим, она называлась...
3: Про Гороховую.
2: Да. Она называлась Комиссаровская. И вот эта аптека с левой стороны, вот написано что-то белым, не вижу.
3: Супермаркет?
2: Нет, за углом, да. Ну да, вот я просто... За углом аптека называлась Комиссаровская. А потом улица Дзержинского, это когда я здесь жил. Я же вот там на Фонтанке, ну вот там, где вы. Вот. Комиссаровская, потом Дзержинского, и потом вернули, значит, Гороховую. Гороховая. И она точно идет от Адмиралтейства. Вот точно, просто по прямой линии. Ну, это вы это знаете, а вот... А гостям все можно удивлять постоянно. Ходите удивлять.
3: Как Петр Первый планировал такие...
2: Именно это прямые линии.
3: Прямые вот. Перспективы.
2: Прямые перспективы. Совершенно верно. Совершенно верно.
3: Так, а с другой стороны?
2: А другой мы увидим ТЮЗ. А должно быть,
3: так,
2: должно быть совершенно...
3: Театр, между прочим.
2: Кстати, театр, да, да. Далеко просто ходить туда.
3: Да.
2: А должна быть прямая выносная линия в сторону... Дирижерский завод, как это называется? В сторону Колпина. Вот эта дорога прямо на Колпина идет. Прямо. Но когда построили театр, то еще это перерезали. Ну, они так не мыслили.
3: А ТЮЗу тоже исполнилось юбилей, да?
2: А я вам скажу, 60... С 50-го до 60-го он строился.
3: 100 лет, по-моему.
2: Нет. Он строился 10 лет при мне, с 50-го до 60-го. Ну, то есть ему 60-65 лет. Вот мне так кажется, да. Ну, потому что ТЮЗ-то раньше был в другом месте.
3: Вот.
2: Брянцево. Вот.
3: Они не про это. Они
2: про общее. Все понял.
3: Они общие.
2: Вы правы.
3: 18-й год мы
2: Правильно.
3: И 2018.
2: Вот это правильно. Это вот. Там, где именно Брянцево, поэтому... где на этой самой, на...
3: То, что они переехали...
2: Да, новый, да, это.
3: Но это пока опустили.
2: Да.
3: Что детскому театру...
2: 100 лет больше. Да, ну, сейчас 100 уже 100, сейчас больше, да.
3: Да, это тоже интересно.
2: Это очень, конечно.
3: Я рекомендую сходить на детские спектакли. Потрясающе там.
2: Да, конечно.
3: Учитывается и детский возраст, и подростковый возраст. И они,
2: разные.
3: Кстати, на юбилей показывали того самого Ванька Горбунка.
2: Того самого, да.
3: 100 лет назад.
2: Да. Ну, как же, как... Ершов, да.
3: Привет.
2: А вот, это, вот этот вот зеленый,
3: да,
2: зеленой
3: вот
2: башни.
3: Очень интересно.
2: Вот очень интересное здание. Это торговый дом Эсдерс из Хефальс. Это шведы. Там написано Эсдерс из Хефальс. Это шведы построили торговый дом. Ну, по типу, не знаю, пассажа, по типу, только многоэтажный. И увенчали, это начало 20 века, настоящий модерн. Вот если говорить, что такое модерн, вот прям посмотреть на это башенку, это модерн. Конечно, при советской власти она была срезана, ее не было. Ее поставили только лет 12 тому назад, потому что это как на старых фотографиях было. Вот Эсдерс из Хефальса. Больше того, когда закрыли, выгнали Эсдерса из Хефальса, то сделали фабрику по пошиву мужской одежды. Она была исключительно серо-черных тонов. Вот других тонов они не признавали. То мужская, ну, костюмы. Вот, была большевичка. Большевичка, по-моему, она называлась. Большевичка. Да. Вот. А сейчас, конечно, все вернули, но.
3: Вот как вы считаете, есть что-то похожее с домом книги?
2: Конечно, это же модерн, абсолютно точно. Просто другая рука, но другой архитектор.
3: И башни присутствуют.
2: И башни присутствуют.
3: И
2: совершенно. И кадуцей. Вот на самом верху, вот это же не шпиль, это называется кадуцей. Вот это вот, видите? И такой значок может...

0: Есть человек, который работает, например, в таможне. Вас проверяет так, что вы везете, что-то, и у него вот такой знак.
1: Mm-hmm.
0: Это знак таможни. Ну, то есть торговли.
1: Mm, торговли.
0: Что, торговли, да, да, не таможня.
1: У нас торговая промышленная палата.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

Вот вам занятный парадокс. Перед вами часы. Одни из самых знаменитых в мире. Но чтобы узнать, который час, вы должны сначала найти гриб. Ни павлина, ни петуха, ни сову, гриб. Это уже говорит о многом. Мы стоим в павильонном зале Малого Эрмитажа, зал 204. И то, что вы видите перед собой, это не «часы с птичками», как принято говорить в путеводителях. Это механический театр 18 века. Четыре самостоятельных механизма в одном сооружении, три управляют живыми существами, павлином, совой и петухом, а четвертый, как самый скромный актер труппы, всего лишь отсчитывает время. Создавали все это в Лондоне в 70-е годы 18 века мастера Джеймс Кокс и Фредерик Юри. Но в Россию автомат прибыл в состоянии, которое можно назвать философским, совершенно разобранным, без всякой схемы сборки. Потемкин, тот самый, могущественный фаворит Екатерины II, заказал сборку лучшему русскому механику эпохи Ивану Кулибину. И Кулибин, по сути, разгадал головоломку, которую даже на родине уже никто не мог сложить обратно. Представьте, английский автомат восстановил русский самоучка из Нижнего Новгорода. Итак, где же часы? Обратите внимание на дубовый пень в основании композиции. Под ним – гриб. Самый неприметный предмет во всем этом золоченом великолепии. Никакого циферблата, никаких стрелок в привычном смысле. Под шляпкой – два диска-ротатора, один показывает часы, другой – минуты. А секундная стрелка замаскирована под стрекозу, которая сидит на самой шляпке. Многие посетители стоят здесь минуту, две, и так и не понимают, где именно прячется время. Что, согласитесь, довольно точная метафора. Раз в неделю, строго раз, чтобы не изнашивать 200-летний механизм, автомат заводят. Около 4 минут. И зал замирает. Павлин разворачивается, раскрывает хвост, одна сторона золотая, как день, другая посеребренная, как ночь. Петух кукарекает, но не грубым звонком, а с помощью встроенного миниатюрного органа, который меняет тональность прямо в процессе. Маленький оркестр внутри птицы. А вот сова, и это, пожалуй, мой любимый факт, сидит в стеклянной корзине и ведет себя совершенно независимо. Пока павлин разыгрывает,

разыгрывает свой блестящий спектакль, сова медленно вращается, моргает и поворачивает голову. Один из хранителей Эрмитажа заметил удивительную закономерность. Дети смотрят на павлина, а взрослые, которые приходят второй раз, задерживаются именно у совы. Будто с возрастом внимание само собой смещается к ночной, задумчивой части. Потемкин, кстати, держал эту вещь у себя в Таврическом дворце, как личную драгоценность, часть имиджа. После его смерти Екатерина II распорядилась передать автомат в казну. И с 1797 года он стоит здесь, в павильонном зале. Больше 200 лет на одном месте. И вот что поразительно, за все это время его ни разу не пытались улучшить. Ни одной новой детали, ни одной косметической переделки. Эрмитаж сознательно сохраняет его ровно в том виде, в каком Кулибин собрал его заново, как живую историю механики 18 века, а не как красивую реконструкцию. Это единственный крупный автомат того столетия в мире, который до сих пор работает в изначальной конфигурации. Не восстановленный, не перестроенный, тот самый. Так что когда в следующий раз услышите, что время неумолимо разрушает все, вспомните золотого павлина в стеклянном кубе, который моргает совой и кукарекает органом. Иногда вещи переживают и время, и своих хозяев. Такую экскурсию можно создать про любой экспонат или место, просто напишите тему. Спросите, например, про янтарную комнату, там тоже есть что рассказать о том, как исчезают и находятся вещи.

Осень 1560 какого-то, точный день, летопись не сохранила. По грязноватой дороге к Смоленскому тракту тянется обоз. Стрельцы, повозки, запах дегтя и конского пота. Это еще не улица в нашем смысле, это западный рубеж Москвы. Дорога, по которой уходят на войну и возвращаются с торгом. Ее уже называют Арбатом. Но что значит это слово, не знает никто. И это, как ни странно, к ней очень идет. Есть три версии происхождения названия. Арабская «Арбат» – пригород. Тюркская «Арба» – телега, что логично, здесь веками стояли колымажные мастерские. И почти забытая от русского «Горбатый». Улица лежит на легком перепаде высот, и старые москвичи замечали, что дорога здесь ощутимо поднимается. В летописях XVI и XVII веков часто писали «Арбат» через «О». Народ, кажется, и сам не был уверен, чье это слово. Социальная биография улицы – это смена слоев, как в геологическом разрезе. Сначала стрельцы и ремесленники, военная слобода на дороге к Смоленску, потом, после отмены стрелецких полков, район быстро скупает аристократия. Шереметьевы, Гагарины, Трубецкие разбивают усадьбы с садами. После пожара 1812-го – доходные дома, квартиры, гостиницы, литературные салоны. К концу XIX века Арбат – плотный, шумный, обжитой квартал, где в одном доходном доме по соседству живут поэты, чиновники и портниха, шьющая платье для аристократического особняка через двор. Посмотрите вон туда, в глубину Кривоарбатского переулка. Там дом Мельникова. Два пересекающихся цилиндра с шестигранной сеткой окон по фасаду, как соты гигантского улья. Константин Мельников построил его в 1927-м, 29-м как личную лабораторию, уже будучи знаменитым после Парижской всемирной выставки. Вокруг традиционные доходные дома, тесный переулок, обычная Москва. И вдруг это. Его сын Виктор вспоминал, что в детстве считал дом живым существом и обижался, когда гости называли его «бачками». Для семьи это было не архитектурным экспериментом, а домом, просто домом. Булат Акуджава написал «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество» в начале 60-х. Улица тогда была обычной транспортной магистралью, машины, троллейбусы, выхлоп, спешка. Никакого отечества снаружи. Именно в этом контрасте и родился миф. Лирическая родина, спрятанная внутри шумного города –

одном из интервью Окуджава признавался, что зеркальные панельные высотки нового Арбата психологически отрезали его от той улицы, которую он пел. Многие слушатели знали этот Арбат сначала по строкам и только потом приходили сюда и сверяли. А теперь пройдите к дому 37. Та глухая стена Ос – это стена Цоя. После его гибели в 1990-м кто-то написал «Цой жив» и добавил пару строчек из песен. За несколько недель стена превратилась в палимпсест. Подписи, рисунки, даты, признания. Первые месяцы коммунальные службы ее не трогали. Не было инструкции, как обращаться с такой памятью. Это был первый в СССР народный мемориал, созданный снизу, без разрешения и без плана. Пешеходной улица стала в 80-е. Но не потому, что кто-то придумал красивую идею. Люди и так гуляли здесь, как по променаду, художники и музыканты занимали тротуары, машины едва ползли. Власти просто легализовали то, что уже существовало. Первое время милиция пыталась регулировать расположение уличных музыкантов. Потом перестала. Стало ясно, что толпа приезжает именно за живой непредсказуемостью, а не за порядком. А Арбат – это улица, которая всегда немного опережала тех, кто пытался ею управлять. Так было с аристократами, так было с советскими архитекторами, так было с милицией у стены Цоя. Улица просто шла вперед, и люди шли за ней. Спросите меня про особняк в Денежном переулке, что совсем рядом. Я знаю, кто в нем жил в 1917-м. И почему эта история до сих пор официально не рассказана вслух.

0: Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год, суммой в 1 рейнский гульден, сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем, сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45, 65 квадратных метров. Кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
2: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фугерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фугерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти

0: вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
1: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново. И на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
2: Сегодня в Фуггерае живет около 150 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят три положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
0: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

Представьте, минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. А про дальневосточный леопард, редчайшая кошка мира, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

1944 году в дебрях Западного Саяна у людей, которых не существовало ни в каком государственном реестре, родилась девочка. Назвали ее Агафья. И вот что поразительно, она жива до сих пор. Лыковы ушли в тайгу еще в конце 30-х годов 20 века. Старообрядцы, люди, для которых Никонианская церковь была ересью, а советская власть и вовсе чем-то вроде апокалипсиса в рабочем режиме. Карп Осипович увел семью в глухой угол Западного Саяна и закрыл за собой дверь. Правда, двери у них тогда еще не было, это метафора. Дверь появится позже и сделают ее сами. Следующие почти 40 лет Лыковы жили так, словно история человечества остановилась на 17 веке. Без огнестрельного оружия, только ловчие ямы и заслоны на тропах. Без соли в нормальных количествах выпаривали соленую воду из земли, экспериментировали с травами с солончаков, но полностью закрыть дефицит так и не смогли. Без фабричной ткани сами ткали из конопли. Посуда деревянная и берестяная. Огонь древними методами. И при всем при этом – огород. Когда геологи в 1978 году заметили с вертолета правильные грядки посреди глухой тайги, они, по всей видимости, решили, что у них галлюцинация. Представьте, дикий лес, никакой дороги, никакого жилья на карте, и вдруг геометрически ровные полосы обработанной земли. Это выглядело как подпись. Здесь живут люди, которые не сдались. Уклад у Лыковых был жесткий и сезонный, как расписание поездов, только поезда – это урожай и смерть. Весной – березовый сок, дикий лук, крапива. Летом – огород и заготовки. Осенью – охота. Савин и Дмитрий устраивали ловушки на лосей, моралов, кабаргу. Зима – выживание на запасах. Никакой романтики жить природой. Это была ежедневная, тяжелая, методичная борьба за каждую калорию. Причем с религиозными ограничениями животных с лапой, хищников и мелкую живность не ели, только парнокопытные. Так что диета была не просто скудной, она была еще и теологически выверенной. Ну и потом случилось то, что должно было случиться. Контакт с внешним миром состоялся. Геологи пришли, познакомились, принесли с собой все то, от чего Лыковы 40 лет были изолированы, в том числе обычные инфекции. В 1981 году умерли трое – Дмитрий, Саввин и Наталья. Один за другим. Распространенное объяснение – пневмония и полная неприспособленность организма к микробам, которые для остального человечества давно стали фоновым шумом. Иммунная система, которая никогда не встречала внешний мир, встретила его и не справилась. Из всей семьи осталась Агафья. Отец Карп умер в 1988 году, и с тех пор она там одна. Держится за старообрядческий уклад, за огород, за молитву. Контакты с внешним миром у нее уже были. Волонтеры приезжали, журналисты, чиновники. В 2021 году ей помогли с новым домом. А в 2023 году случилось нечто, о чем создатели любого романа постеснялись бы. Слишком неправдоподобно выглядит. Агафье пришлось временно покинуть свое место, потому что через ее участок проходят траектории падения ступеней ракет, запускаемых с Байконура. Понимаете, что произошло? Женщина, которая родилась в тайге, никогда не видела города, живет по укладу 17 века, и ее потревожила космонавтика. Тайга столкнулась не с медведем и не с наводнением, а с орбитальной.

0: и механикой. Вот такой парадокс получился. Самый последовательный побег от цивилизации в итоге уперся в ее самый дерзкий проект. Агафья по-прежнему там. Огород, зимние запасы, молитва. Ей около 80 лет, точная дата рождения в документах долго отсутствовала. И каждый раз, когда мы удивляемся этой истории, стоит помнить, для нее это не история. Это просто вторник. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». И в боте «О, мой гид».
1: Александр Ферсман добрался до Хибин в 20-е годы 20 века и увидел то, что изменило промышленную карту страны. Хибины – не просто горный массив. Это крупнейшее в России щелочное тело особого строения. Лополит – гигантская чаша магматических пород, которая формировалась в глубинах Балтийского щита около 390 миллионов лет назад. Высшая – Юдичвумчер – чуть больше 1200 метров. Негромко по альпийским меркам, но крутые склоны и арктический климат делают эти горы куда суровее, чем цифра на карте. Главное открытие Ферсмана – апатит. Он называл его «камнем плодородия». Именно из него получают фосфатные удобрения. Хибинские залежи – апатит нефелиновые, протяженные рудной полосой длиной больше 10 километров. По оценкам, здесь сосредоточено около 30% мировых запасов апатитовых руд. Стратегический масштаб – без преувеличений. Освоение шло жестко. К 1 января 1935 года только в одном Хибиногорске насчитывалось больше 21 тысячи спецпереселенцев. Промышленный мир здесь строился их руками. Отдельная деталь – минералогия. В Хибинах описано около 600 видов минералов. Это примерно 1/10 всех известных минеральных видов на планете. Один массив и 1/10 мира. Сегодня хибины живут сразу 2 жизнями – действующие горно-обогатительные предприятия и лыжные склоны Кировска, куда едут кататься при полярной ночи и смотреть на северное сияние. Горы, в которых плодородие и добыча существуют рядом уже 100 лет. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в боте «А, мой гид».

0: Представьте, к вашей двери подходит человек, которого только что выписали из психиатрической лечебницы. Диагноз вам не скажут, не положено. Дадут только имя. И вам предстоит поселить его в свободной комнате, кормить с ним из одной кастрюли, брать с собой в огород и на рынок. Возможно, до конца его жизни. Именно так на протяжении 700 лет живет бельгийский город Гёл.
1: Может, все началось с того, что местные жители просто оказались добрее остальных. Тогда почему та же доброта не прижилась по соседству, в десятки других фламандских городков? Ответ прозаичнее. Началось все с трупа непогребенной пилигримки и деревни, которой некуда было девать наплыв паломников. Легенда рассказывает о принцессе Димфне, ирландке 7 века, чья мать умерла молодой, а отец от горя лишился рассудка и решил жениться на дочери, потому что та была на нее похожа. Димфна бежала через море во Фландрию и спряталась в лесу у Гела. Отец нашел ее и здесь же, не добившись согласия, отрубил ей голову. С тех пор, гласит предание, у ее могилы начали исцеляться одержимые и безумные.
0: К 13 веку гробницы Димфны стекались такие толпы паломников с душевными расстройствами, что городская церковь просто не могла разместить всех в своих стенах. Каноники стали расселять приезжих по домам местных крестьян сначала на несколько недель, пока идет лечение молитвой. Кто-то не поправлялся, кто-то оставался жить у приютившей его семьи насовсем. Так, без единого указа, за несколько поколений сложилась система, которую сегодня психиатры называют образцовой. Обычная бельгийская семья берет душевнобольного человека. Здесь его называют не пациентом, а постояльцем, и живет с ним бок о бок, как с дальним родственником. Пика эта практика достигла в 1938-м. На 16 тысяч коренных жителей города приходилось около 3700 постояльцев. То есть почти каждый пятый человек на улицах Гела в те годы был психиатрическим больным, живущим в чьей-то семье. Французский психиатр Жан-Этьен Эскироль, побывавший здесь еще в 1821-м, писал, что в Геле безумцев впервые в истории подняли до достоинства просто больных людей, не запертых, не закованных, а сидящих за общим столом.
1: Правила у семьи простые и одновременно жесткие. Диагноз не сообщают. Постоялец должен войти в дом не как случай из истории болезни, а как человек. Слова вроде «сумасшедший» или «больной» под запретом. Только имя. В семье не может быть больше трех постояльцев одновременно, чтобы дом оставался домом, а не отделением. Их берут в огород, на рынок, зовут за стол, особенно поощряют привязанность к детям семьи. Там, где нет кровного родства, странности переносятся легче. Психиатры называют это низким уровнем выраженной эмоции, и она, как ни странно, лечит лучше, чем сочувствие близких. Полиция город знает, и вызывают ее редко, а специальные кураторы на связи со стороны городской психиатрической больницы круглые сутки. Многие живут в такой семье не годы, десятилетия. Средний срок – около 30 лет, но есть постояльцы, прожившие в одном доме 75, ставшие частью второго и третьего поколения семьи. Один пожилой постоялец отмечал 50-летие жизни в городе вместе с мэром и духовым оркестром.
2: А если не получается? Если постоялец срывается, пугает соседей, перестает справляться? Тогда его временно возвращают внутрь, так в Геле называют саму психиатрическую больницу, в отличие от жизни в семье, которую называют снаружи. Возвращение туда воспринимается почти всеми как наказание. Хотя формально это просто передышка и подбор нового плана лечения.
1: Государство платит семье за постояльца скромную сумму в день. Источники называют цифры от 40 до 47 евро, из которых семье достается примерно половина. Для сравнения, лечение того же человека в обычной психиатрической палате

0: платье обходится казне почти в 6 раз дороже. Но экономикой это давно не объяснить. Авторы, изучавшие гёл, честно признают, сегодня деньги едва ли служат стимулом для семьи хоть кому-то. И система стремительно редеет. Если 30-е годы прошлого века почти каждая пятая семья гела принимала постояльца, то сейчас их около 500 на город с населением свыше 40 тысяч человек, меньше 1/10 от довоенного пика. Причины прозаичны. Аграрный город стал промышленным, у семей появились фабрики и офисы вместо полей, оба супруга работают, люди чаще живут в квартирах, а не в домах с садом, и ценят приватность больше, чем предки. Кто-то из горожан признается, это поколение вполне может оказаться последним, кто еще умеет так жить с чужой бедой рядом.
1: И все же дом за домом, улица за улицей, в геле продолжается то, что нигде больше не удалось повторить в таком масштабе. Человека с голосами в голове сажают ужинать не в палату, а в семью. Просто потому, что здесь, в отличие от почти всего остального мира, так делали всегда. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн. Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид .онлайн.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, крочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно.

так что если будете проходить мимо угла мойки и крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Вы садитесь в ночной поезд, достаете подушку, укутываетесь и через 10 минут уже спите. Это знакомо почти всем. Но почему именно здесь, в грохочущем вагоне, где колеса бьют по стыкам рельсов и пахнет чаем из соседнего купе, сон приходит так охотно? Может, просто устали с дороги? Или атмосфера? Нет телефона, нет дел, деваться некуда? Думали именно так ученые еще 30 лет назад. Ну, укачивает, ну и что? Монотонно, значит, скучно, значит, спим. Но вот незадача. Если взять человека и положить его на абсолютно неподвижную кровать в полной тишине, он, по идее, должен засыпать еще быстрее. А исследования показывают – нет. Или засыпает, но хуже, и просыпается ночью чаще.
1: В 1999-м нейрофизиолог Лоранс Байер из Женевского университета начала серию экспериментов, которая растянулась на 20 лет. В 2019-м она опубликовала в журнале «Кирнт Биолога» работу, которая все объяснила. Добровольцы спали на специальной кровати-качалке. Она раскачивалась с частотой 0,25 Гц. Один легкий наклон каждые 4 секунды. Примерно такой же ритм у едущего вагона. Результаты оказались неожиданными. Люди засыпали быстрее, реже просыпались, а фаза глубокого сна становилась длиннее. И что важно, на следующий день они лучше запоминали то, что учили накануне. Байер обнаружила, что качание буквально синхронизирует мозговые волны. В глубоком сне мозг производит медленные осцилляции и сонные веретена, особые волновые паттерны, во время которых он переписывает события дня в долгосрочную память. Качание подстраивает эти волны под свой ритм, как дирижер, задающий темп оркестру. Но почему движение вообще действует на мозг так, а не иначе? Здесь в дело вступает внутреннее ухо.
0: Во внутреннем ухе, рядом с улиткой, спрятаны крошечные камешки – отолиты. Это кристаллики карбоната кальция, лежащие на ворсистой мембране. Когда тело качается, они сдвигаются и раздражают чувствительные волоски под ними. Те посылают сигнал в мозг – мы движемся. Мозг интерпретирует ритмичное покачивание как безопасное движение и переключает нервную систему в режим покоя. Тормозится сердечный ритм, снижается давление и запускается выброс серотонина. Серотонин дает команду шишковидной железе вырабатывать мелатонин. А мелатонин – это и есть сон. Эта цепочка работала задолго до появления железных дорог. Ее открыла эволюция. Новорожденный беспомощен и не может двигаться сам. Если он на руках у матери, она идет, покачивается, и отолиты ребенка ощущают знакомый ритм. Мозг делает вывод: «Меня несут, я в безопасности, можно расслабиться». Этот рефлекс мы не теряем с возрастом, просто перестаем его замечать. Поезд его пробуждает. Исследователи проверили это жестко. Мышей с поврежденным вестибулярным аппаратом качали на качалке, и они не спали лучше ни на минуту. Без отолитов качание не работает вовсе.
1: Есть и второй слой – звук. Стук колес по стыкам рельсов создает широкополосный шум с частотами от нескольких десятков до нескольких тысяч герц. Он работает как маскирующий фон, случайные посторонние звуки, голос в коридоре, хлопнувшая дверь, просто тонут в этом равномерном гуле. Мозг перестает реагировать на каждый шорох. В основе той же идеи – белый шум для засыпания. Не тишина помогает, а ровный, предсказуемый звук, на котором ни на чем сосредоточиться. Получается, поезд – это случайно собранная машина для сна. Качание синхронизирует мозговые волны, отолиты запускают выброс мелатонина, стук колес глушит помехи. Три механизма работают одновременно, и мозг сдается. И вот что любопытно, пока вы спите в вагоне, мозг не просто отдыхает. Он укладывает воспоминания. То, что вы читали или думали до отправления, оседает глубже, чем осела бы дома. Поездка никуда не девается, она складывается внутри вас.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Представьте деревню, где эпос не написали, а напели. Где каждая изба вечером превращалась в сцену, а вместо книги – голос старика под звон кантели. Может быть, эпос просто записали с чьих-то слов, как под диктовку. Тогда почему двух руно-певцев из одной деревни записывали по-разному, и обе версии считались правильными? Потому что руна не текст. Она живет заново в каждом исполнении, и деревня Вакнаволок на Карельском севере была местом, где это пение не прерывалось сотни лет.
1: Вакнаволок стоит на юго-западном берегу озера Верхняя Куйта 17 века. По-карельски и парфински деревню называют вуакиниями. Сюда, за 1600 километров от Хельсинки, в 1834-м приехал финский врач и собиратель фольклора Элиас Линнрот.

0: Он назвал деревню «Поющего Кнаволок», и не для красного словца. Из тысячи жителей рунопевцами были несколько десятков, а руны пелись почти в каждой семье. Линрот уже несколько лет ходил по карельским деревням пешком, с котомкой, записывая обрывки древних песен. Но именно здесь, у одного крестьянина, он нашел то, чего искал годами – цельность.
1: Крестьянина звали Архип Пертунен. Ему было за 60, он почти ослеп, жил в соседней деревне Ладвозера неподалеку от Вакнаволока. Линрот провел рядом с ним 2 дня. Пертунен пел без остановки, помня руны не обрывками, а связным сказанием, с завязкой, героями, ходом событий. Он напел собирателю больше 6000 поэтических строк, больше, чем кто-либо другой из известных рунопевцев. Линрот записывал за ним при свете лучины и позже признавался. Манера Пертунена, его логика повествования подсказали, как вообще можно собрать разрозненные песни в единый эпос. Через несколько лет Линрот издал «Калевалу», и без встречи в Ладвозире она вполне могла остаться грудой отдельных фрагментов. Дело отца продолжил сын. Михаил, которого в деревне звали Мехкали, перенял пение от отца и стал так знаменит, что фольклористы прозвали его «Северным Гомером». От него записали еще около 3500 строк. В 1894-м финский фотограф Инта Конрад Инха снял Мехкали Пертунена на выцветшую теперь пластинку «Согбенный слепой старик, обращенный лицом туда, откуда встает солнце над Куйта».
0: Рунопевцами были не только мужчины. В Вакнаволок из деревни Кивиярви замуж вышла Мария Ремшу. Пению рун она выучилась у собственной матери и у сказительницы из соседней деревни. До революции ее записывали финские фольклористы, а начиная с 1934-го уже советские экспедиции. Песни Ремшу вошли в 34-томное собрание финской народной поэзии. В 1935-м, когда «Калевали» исполнилось 100 лет, Ремшу пригласили на торжества как живую хранительницу той самой устной традиции, которую когда-то записал Линрот. Это меняет и сам вопрос, кто автор «Калевалы». Официально Линрот, врач и филолог, сшивший разрозненные песни в связанный сюжет и кое-где дописавший переходы между эпизодами. Но каждая строка в этом сюжете пропета конкретным человеком – Пертуненом, его сыном, Ремшу и десятками других, чьи имена сохранились куда хуже.
2: 20 век чуть не оборвал эту традицию совсем. Советская власть, финская оккупация в начале 40-х, переселение, школы на русском языке, рунопевческие деревни одна за другой замолкали. К переписи 2021 года в самом Вакнаволоке оставалось около 300 жителей против 400 с лишним 20 годами раньше. И все же деревня не сдалась. В 1991-м на въезде в старую часть Вакнаволока поставили бронзовую скульптуру Мехкали Пертунена. Ее отлили в Финляндии по фотографии Инха. Слепой сказитель словно присел на камень лицом к озеру. А в 2017-м Вакнаволок официально назвали культурной столицей финно-угорского мира.
0: Сегодня в деревне по-прежнему живут карельскую речь и старые обряды. На Ильин день здесь все еще собираются в хороводы, как собирались и при Пертунене. Эпос давно напечатан, переведен на 150 языков и стоит на полках по всему миру. Но строки, из которых он сложен, все еще можно услышать почти так же, как их слышал Линрот, если знать, куда ехать и кого слушать.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид»,

0: Полночь на Вальпургиеву ночь. Гара Тихтитурнинмяки в самом центре Хельсинки. Купол университетской обсерватории смотрит на залив. И здесь, под этим куполом, целый век назад рождалось время свое, отдельное, не похожее ни на петербургское, ни на европейское.
1: Кажется естественным, что часы во всех странах Европы всегда шли согласованно, будто их с самого начала свели к общему знаменателю. Но спроси себя, а откуда взяться этому согласию, если у каждого города свой полдень, отмеренный солнцем прямо над головой? В Хельсинки солнце в зените, это одно мгновение, в Куапиа совсем другое, разница в добрый десяток минут. До появления железной дороги эта разница никого не беспокоила. Город жил по своим часам, и точность требовалась разве что аптекарю да капитану в порту. Ровно в полдень с башни обсерватории на Тихтитурнинмяки спускали шар. Моряки сверяли по нему хронометры. В пасмурный день, когда шара было не разглядеть, стреляла пушка.
0: Все изменилось, когда в 1862-м открылась первая финская железная дорога, соединившая Хемеинлинну с Хельсинки. Поездам требовалось одно общее время на всех станциях сразу, и обсерватория стала его источником – среднее солнечное время меридиана, на котором стоял ее купол. Так родилось хельсинкское время, со своей собственной, ни на что не похожей поправкой к гринвичскому часу, вплоть до долей секунды. Телеграф, протянутый по стране еще в 50-е годы 19 века, разносил этот сигнал по линиям быстрее, чем паровоз успевал доехать до следующей станции. Когда рельсы дотянулись до Петербурга, обнаружилась граница, которую невозможно было объехать. Хельсинкское время держалось на линии до станции Кайпианин, а дальше на восток начиналось петербургское, свое, отсчитанное от Пулковской обсерватории. Разница между ними была меньше получаса, но для расписания это означало отдельную графу, отдельную сверку часов у кондуктора, отдельную путаницу для пассажира, купившего билет в одной стране, а вышедшего в другой. Александр III в 1888 своим указом распространил хельсинкское время на все железные дороги Великого княжества, но только внутри Финляндии. Граница с Петербургом осталась прежней. Два меридиана, два отсчета, один и тот же вокзал на разных сторонах перрона.
1: После 1917-го, когда Финляндия стала независимой, вопрос времени обрел новый смысл. Собственное хельсинкское время больше не выглядело удобным наследством обсерватории, оно выглядело изолированностью от соседей. Решение созрело к весне 1920-го – перейти на общий пояс, принятый почти всей остальной Европой. Стрелки тронули не сразу. Официальное решение приняли еще весной, а само исполнение отложили на год. Ждали ночь, когда студенты и так не спят до рассвета, и путаницу проще всего пережить. В ночь на 1 мая 1921-го, в ту самую Вальпургиеву ночь, часы по всей стране передвинули вперед, на 20 минут и почти 11 секунд. Обсерватория на Тихтитурнинмяки в последний раз выдала сигнал по старому счету и перестала быть единственным источником времени для целой страны.
2: Для железных дорог перемена прошла на удивление спокойно. Машинисты просто перевели часы на новое деление, и жалоб почти не осталось. Расписание после стольких лет пограничной путаницы наконец совпало с расписанием соседей. Телеграфистам стало еще проще. Сигнал точного времени теперь приходил из общей европейской сети, а не рождался под университетским куполом. А вот люди, привыкшие жить у самой границы двух времен, еще долго ловили себя на пересчете. Вычитали или прибавляли те самые минуты по старой привычке, прежде чем сверить часы с поездом. Обсерватория давно передала свою обязанность мерить время целой системе поясов. Но купол на Тихтитурнинмяки по-прежнему возвышается над Хельсинки. Памятник городу, который когда-то сам решал, который час.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка-анализ-попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Килограмм говядины на вашей тарелке – это от 10 до 15 тысяч литров воды. Не в самом мясе, конечно. В кормах, в поении животных, в орошении полей, которые дали это зерно. Среднестатистический человек выпивает за месяц около 60 литров. Один стейк, выходит, весит больше воды, чем вы выпьете за полгода. Это и есть концепция виртуальной воды, и она мгновенно объясняет, почему водный кризис начинается вовсе не с крана. Базовая физика сначала. Около 97,5% всей воды на Земле соленая. Еще почти 2% заперты в ледниках и вечной мерзлоте. Остается меньше 1% пресной жидкой воды, и только малая доля этого процента реально доступна для забора. Реки, верхние грунтовые горизонты, озера. То, чем поят города и поливают поля, это доля процента от всего водного объема планеты. Именно поэтому у вопроса «когда кончится вода?» нет одной даты. Вода физически не исчезает, она сохраняется в круговороте. Но она исчезает в человеческом смысле, становится слишком соленой, грязной, глубокой или просто недоступной географически. Доклады ООН описывают другую опасность – не конец воды, а конец баланса. К 2030-му глобальная потребность в пресной воде превысит устойчивые возобновляемые ресурсы примерно на 40%. Это не апокалиптический сценарий, это прогноз системного дефицита. Цивилизация будет постоянно забирать больше, чем гидрологический цикл успевает безопасно восполнять. Один из докладов Университета ООН назвал это состояние эрой глобального водного банкротства.
1: Шведский гидролог Малин Фалькенмарк предложила простую шкалу для измерения этого давления. Менее 1700 кубометров возобновляемой пресной воды на человека в год – зона водного стресса. Ниже 1000 – хронический дефицит. Ниже 500 – абсолютная нехватка. На карту, раскрашенную по этому индексу, неприятно смотреть. Большая часть Северной Африки, Ближний Восток, районы Южной Азии уже красные. Под поверхностью этой карты лежат еще более тревожные объекты. Ископаемые водоносные горизонты, подземные резервуары возрастом в сотни тысяч лет, которые почти не пополняются в современном климате. Водоносный горизонт Агалала на Великих равнинах США – главный невидимый двигатель американской пшеницы, кукурузы и говядины. Его активно качают с середины 20 века, и в ряде округов уровень воды уже упал на десятки метров. Исследователи пишут прямо – при нынешних объемах орошения целые части этого массива станут экономически недоступны для водозабора уже в середине 21 века. Вода там останется, но цена подъема превысит выгоду от урожая. Нубийский песчаниковый горизонт под Сахарой – история еще жестче. Это ископаемая вода в геологическом смысле слова – аналог нефти. Гидрологи, оценивавшие ирригационные проекты Ливии и Чада, которые строились на этом ресурсе, говорят, при нынешних темпах забора речь идет о горизонте в несколько десятилетий, не веков.
0: Кейптаун в 2018-м стал первым крупным городом, который публично назначил дату отключения воды – день ноль. Власти объявили конкретный день, когда краны закроются, а жители выстроятся в очереди к пунктам выдачи. Город спасло сочетание жестких ограничений – 50 литров на человека в сутки – это один короткий душ и минимальный быт, массовой экономии бизнеса и, что менее героично, поздних дождей, пополнивших водохранилище. Кейптаун показал – дата дня ноль – это политический инструмент, способный изменить поведение целого города. Но он же показал, насколько уязвима городская инфраструктура

если она зависит от ограниченного числа водохранилищ и не имеет стратегического резерва? Ответы у богатых засушливых стран уже есть. Израиль покрывает значительную долю потребности в воде за счет опреснения, технологии, которая позволяет превращать морскую воду в питьевую. Страны Персидского залива опресняют воду в еще больших масштабах. Но у этого пути два хвоста. Энергетический – процесс требует огромных затрат электричества, и экологический – концентрированный рассол, который возвращают в море, меняет химию прибрежных вод. Среди более экзотических идей – буксировка айсбергов к берегам Африки, извлечение воды из атмосферного воздуха. Пока это остается на стадии экспериментов и пилотных проектов. Что в итоге говорят ученые? Вода на Земле не кончится, этого не произойдет в физическом смысле. Но около 70% всей пресной воды, которую потребляет человечество, уходит в сельское хозяйство. И если эта цифра не изменится, ни технологии опреснения, ни айсберги, ни политические декларации не перекроют разрыв между спросом и тем, что гидрологический цикл способен восполнить. Вода не исчезает, она просто перестает быть там, где нам нужна. Это бы была лекция из рубрики «Расследования», вопросы, у которых нет простого ответа. Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему. Спросите, например, куда девается вода из Аральского моря, и получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения. Море. И получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения.

0: врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский, с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
1: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
0: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика, разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
1: В 1978 на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине – валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м, под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получился край Земли. Белая башня появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор ПА почти не изменился, та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров, идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет. А про бухту Золотой Рог, сердце Владивостока, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.
1: Перед вами статуя без рук. И вот парадокс. Именно это увечье сделало ее, пожалуй, самым узнаваемым произведением античности. Но как руки исчезли, до сих пор точно неизвестно. Весной 1820-го крестьянин Йоргас Кентротас возделывал поле на острове Милос в руинах древнего города. Лопата уткнулась в мрамор. Это был торс, нижняя часть фигуры и несколько каменных стел. Французский морской офицер Оливье Вутье, оказавшийся рядом, сразу понял – не просто камень. Дальше начался торг. Милос тогда под властью Османской империи. Вутье немедленно включает дипломатический механизм, сообщение в Афины, французскому послу, переговоры с турецкими чиновниками. Статуя буквально превращается в предмет политического аукциона. Побеждает французское золото. По ранним записям Вутье рядом со статуей лежала кисть руки с яблоком. Прямой отсыл к суду Париса, где Афродита получила яблоко как самое прекрасное. Но в суматохе торгов, переноски и погрузки на корабль эти фрагменты теряются. По одной из версий и фигурирует даже драка. Крестьянин, местные греки, турецкая охрана, французские моряки. Статую тащили, роняли. Хрупкие руки откололись именно тогда –

В античности Кентратас получил деньги за находку, а его земляков потом сделали крайними. Турецкие власти устроили показательные наказания за утечку древностей. В Лувре постамент с подписью скульптора Александра Антиохийского, мастера II века до нашей эры, убрали как пуайте менее художественный. Имя автора исчезло вместе с ним. Анонимность оказалась выгодна, безымянная богиня легче превращается в вечный символ. Неполнота — это тоже выбор. Иногда чужой. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — о, мой гид в Телеграм. В Телеграм.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка-би-анализ-попытка переносится в реальную

жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Гид.онлайн.

0: заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы самая есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.

Здравствуйте. В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди, просто прорыли два канала – Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой, и кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году, и остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевакинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом

высотой 23 метра, появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штуберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк. И все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. То их стоит не сносить, а чинить.

Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аюдхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на чакре Маха-Прасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял, крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось, нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Вад Пхра Кеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают, статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м, Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место, и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции «Старая Ангасолка». Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост – железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шва

Ров почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не трёт туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так,

Так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой, кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе, видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и ломбардом. И как-то справлялась. Справлялась.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше 2 веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже 3-е столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал про башенку Эсдерс из Хеффальс, шведский торговый дом с кадуцеем на макушке и советским прошлым. Сегодня мы выходим на набережную Мойки, Красный мост, цветные мосты Петербурга и усадьба Демидовых, спрятанная за воротами прямо в центре города.
2: Ага. Вообще все палаты в России имеют такой знак.
3: Ага.
2: Потому что, да, обозначает торговлю.
3: Конечно, потому что Меркурий — покровитель торговли обманщиков. И дальше говорю, не думая, друзья мои, как зовут этот мост, не думая, не вспоминайте.
2: Так вот, он красного цвета.
3: Вот это вот так надо сказать. Так они не кто-то да, кто-то да, но мало.
2: Но! А ведь он раньше не был покрашен.
3: А-а-а.
2: Ну, я имею в виду раньше.
3: Ну да, в советское время. Конечно.
2: Да.
3: Не соблюдали. Да, мы сейчас туда налево, да?
2: Почему он красный?
3: Почему он красный? Как... Потому что тот синий. Да, да, да. Красный, синий и желтый. А как же? И вот мы идем как раз к площади искусств. Площади Исаакиевской.
2: По Гороховой улице дошли до Красного моста.
3: Да.
2: До реки Мойки.
3: Да,
2: и
3: на Мойке же находится. На Мойке же находится.
2: Да.
3: Юсуповский дворец.
2: На Мойке.
3: На Мойке. На Мойке. Мойке 94, а здесь вон сколько. Тот 94 туда. Видите?
2: Да.
3: Эсдерс. Эсхайфальд. Эс...

0: На самом верху, видите, такой прямоугольник.
1: Да, а ведь там тоже Руж написано, да, красный.
0: Мурлен Руж, да, Руж это...
1: Понт Руж.
0: Понт Руж у моста, у Красного моста. У Красного моста. Понт Руж, понт это мост. Понтон. Понт Руж у Красного моста.
1: Сначала
0: да.
1: был Красный мост, а потом...
0: Да, да, конечно, это позже, конечно. Это... Значок красный, что, потому что простой народ. Как он будет? Какое это имя? А вот
1: ну,
0: не имя.
1: Да.
0: Где красный мост, где синий мост.
1: Ага.
0: Вот, ну, так что это... все нормально.
1: И мы идем в направлении к Евфисакиевской площади.
0: Да, вот Исаакиевский и синий мост.
1: Ой, какой прекрасный у нас очень красивый маршрут.
0: Да, да, это вот такой. Так а что, везде в центре это все хорошо. Здесь все никуда не сверни, все хорошо. Можно наездить, но смотрите, как хорошо отреставрированы дома.
1: Правда, правда.
0: Видите,
1: да.
0: это все прям замечательно. Отлично, да. Каждый
1: зеленый,
0: дом. Да, да, да, да.
1: И у каждого свой стиль.
0: Да, ну уж, конечно.
1: Вот этот зеленый, он какой-то у них как венецианский окна.
0: Ну, с элементами, совершенно итальянский, да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Это кто хочет посмотреть, кто хочет увидеть.
1: Песочного цвета. В
0: песочный,
1: каком
0: очень
1: стиле
0: интересно.
1: Дом?
0: Да, в восточном каком-то, может, византийские какие-то элементы.
1: И
0: тут элемент.
1: Окошечки, да, вытянутые.
0: Да, вытянутые. Ну, готика такая, неоготика, конечно. Это, значит, Министерство уделов. Удел – это то имущество, которое непосредственно касается царской семьи, то есть ведение царской семьи. Они же большие землевладельцы, домовладельцы, они богатые люди. Мы сейчас мимо Мариинского дворца.
1: Чем интересно прогулка по набережной, в
0: отличие
1: от Невского проспекта.
0: Самое интересное.
1: Здесь значительно меньше народу.
0: Ну, конечно, конечно. Здесь
1: как-то
0: нет такого...
1: можно себя почувствовать.
0: Совершенно верно.
1: Петербуржцам.
0: Да, петербуржцам, да. Вот если бы было открыто, это здесь такое есть. Здесь
1: так,
0: такое
1: что
0: есть.
1: Здесь есть?
0: Это же вот Демидовская усадьба, вот эта вот желтая, Демидовская. Но там, видите, закрытые эти ворота черные. А если зайти, то старую-старую Демидовскую усадьбу можно увидеть. Вот она закрыта.
1: Слышь,
0: очень старая.
1: Так
0: нет,
1: пройти,
0: нет, нет. Ну там
1: если заходит,
0: торговые, да, кто-то заходит, кто-то там. Да.
1: Можно организовать.
0: Можно, можно организовать. Да там все время входят, выходят.
1: Да?
0: Ну, не все время, но просто довольно
1: усадьба.
0: Это.
1: А как же так? Вроде бы, ну, понятие усадьбы это что-то загородное.
0: Да, совершенно верно. Но здесь они так сделаны, что они отделяются от города высокими оградами или даже целым домом. А
1: и
0: внутри
1: у них территория есть.
0: Там,
1: да,
0: да,
1: да, получается.
0: Да,
1: поэтому
0: да, усадьба Демидовская усадьба. Демидов переулок, то он же называется, вот этот переулок назывался Демидов.
1: Это а сейчас он Гривцова.
0: Ну, это кто-то революционер какой-то.
1: Мимо,
0: или
1: да.
0: Военный человек, да. Но Демидов переулок вообще-то. Же я помню.
1: Понятно.
0: Я даже помню, что...
2: Спасибо, что шли с нами по набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

21 августа 1911 года служащие Лувра решили, что картина просто уехала на фотосъемку. Никто не поднял тревоги. Тревогу поднял художник-любитель Луи Беру. Он пришел делать наброски и увидел пустой прямоугольник на стене. Вот так мир узнал, что Моны Лизы больше нет. Похитителя звали Винченцо Перуджа. Непрофессиональный вор, помощник стекольщика, который незадолго до кражи сам устанавливал защитное стекло в залах Лувра. Он ночевал в музейной подсобке, а утром просто снял панель со стены, вынул ее из рамы и вышел, держа картину под рабочим халатом. Никакой хитроумной технологии, только знание служебных лестниц и привычка нести стеклянные панели. Пока картина была в розыске,

Целых 2 года Лувр оставил на ее месте пустую раму. И именно эта пустая стена стала медийным образом эпохи. Газеты печатали фотографии дыры, очереди приходили смотреть на отсутствие. Когда картину нашли и вернули, ее провезли по Флоренции, Риму, Милану, толпы, репортажи, официальные речи. В Лувр она вернулась уже не портретом флорентийской дамы, а знаменитой беглянкой. То стекло, за которым она сейчас почти недосягаема, пуленепробиваемое, с климат-контролем, родилось из рук того самого стекольщика, который однажды решил ее украсть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Босфор не делит этот город. Он его сшивает. Каждое утро деловые костюмы плывут с азиатского берега на европейский, в районы Шишли и Бешикташ. А вечером тот же поток возвращается, но уже с пакетами сладостей и рыбой на ужин. Один пролив, два настроения, один характер. Запомните это ощущение, Пу, оно и есть ключ к Стамбулу.
1: Представьте, вы заходите в лавку у египетского рынка. Хозяин еще не сказал ни слова, а перед вами уже стоит маленький стакан тюльпан с чаем. Горячий, темно-янтарный. Вы только что вступили в отношения. Это не угощение, это приглашение. Один антиквар три дня поил немецкого туриста чаем, тот ничего не покупал. На четвертый день антиквар принес из дома семейный самовар с надписью «Вместе пьем чай, уже бизнес». Только тогда гость понял, что чай здесь редко бывает просто так.
0: Теперь быстро, потому что это надо знать до того, как вы вышли на улицу. Молча принять первую цену на базаре, обидеть продавца. Он лишится возможности показать мастерство. Хороший ответный ход – назвать его «устам», то есть «мастер», уйти без покупки можно, но с улыбкой и благодарностью. Начать торг со слов «вы меня обманываете», получить невидимый ярлык невоспитанного, и театр закроется. Кот подошел – погладьте. Это не просьба хозяина, это общегородской культ заботы, в котором отказ участвовать замечают. Говорят «присядь, сначала чай», не отвечайте «я спешу» без улыбки. Отказываете не человеку, а самому ритуалу. Если чай слишком сладкий, скажите «аз шекер», «поменьше сахара» и все решится без обид. Политику и критику страны только через доверие, не через первые 10 минут знакомства.
1: В мечети района Фенер живет черно-белый кот. Он проходит между рядами молящихся и ложится у михраба. Его зовут «маленький муэдзин». В сетях мечеть знают именно по нему, не по пятничным проповедям. А на Истикляль-Кадесе, когда с нескольких минаретов одновременно звучит азан, молодые люди с пирсингом и яркими волосами, не прерывая разговор, инстинктивно снижают голос. Не из религиозного рвения. Просто здесь так принято – уважать пространство, где разные жизни сосуществуют без объяснений.
0: Помню, как впервые пересек Босфор.

0: Он на пароме в сторону Кадыкёя и почувствовал, что город снял пиджак. Один стамбульский урбанист сказал точно: «Кадыкёй – это где Стамбул снимает маску экскурсовода и просто живет. Там на улице Багдад никто не продает магнитики. Там вечером бегают и гуляют семьями. Там в кафе не подают туристическое меню. Большинство туристов туда не добираются, а зря. Именно там виден настоящий городской характер».
1: И последнее, что стоит взять с собой отсюда. Стамбул – город, который существует в двух идентичностях одновременно и не чувствует в этом противоречия. Минарет и барная вывеска на одной улице. Женщина в платке рядом с женщиной без него. Программист с ноутбуком в бывшем портовом складе с видом на средневековую башню. Когда вы в первый раз почувствуете этот ритм, не удивляйтесь, если вам захочется остаться. Этот город умеет принимать людей так, будто они уже немного его жители.

0: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает полпилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
2: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории места не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн.

Представь, подходишь к огромному холму, находишь на вершине ямку и бросаешь монету. А снизу, из глубины насыпи, до тебя доносится глухой гул. Не эхо, не ветер. Что-то словно отзывается из земли. Именно так местные жители общались с этим холмом на рубеже 19 и 20 веков. Приходили в праздники, на Троицу и Всесвятскую, обходили сопку кругом, опускали в ямку у вершины монеты и ленты, прикладывались ухом. Говорили, кто страдает от головных болей, должен набрать песку из той же ямки и насыпать его в уши. Народная память объясняла гул по-своему. Под холмом притаилась затопленность.

0: топленная церковь, и ее колокола в тихий час еще слышны. Логика наивная, но название прижилось. Так холм стал Шумгорой.
1: Находится она в Батецком районе Новгородской области, примерно в 60 километрах к западу от Великого Новгорода, на берегу реки Луга. 14 метров в высоту, 70 в диаметре у основания. Двухъярусная, как ступенчатая пирамида. Это уже странно, славянские курганы так не строили. По периметру насыпи – пояс из валунов, а у подножия когда-то шел ров, укрепленный камнями. Рядом с главной сопкой несколько насыпей поменьше, а чуть в стороне исследователи нашли следы поселения площадью 9 гектаров. Кто-то жил здесь постоянно и жил давно. По объему эта насыпь превосходит все королевские курганы Скандинавии и Дании, те самые, под которыми хоронили вождей викингов с кораблями и сокровищами. Это крупнейшая погребальная насыпь Северной Европы.
0: В 2002-м петербургский археолог Глеб Лебедев организовал георадарную съемку холма. Приборы показали – насыпь искусственная и внутри неоднородная. Год спустя сейсмографы нашли внутри полость. 9 метров в длину, 3 в высоту, 3 в ширину.
2: Ориентирована строго с востока на запад.
0: Отдельный коридор ведет к ней от основания, достаточно широкий, чтобы пронести носилки. Исследователи назвали это предполагаемой погребальной камерой. Осторожно, потому что Шумгора до сих пор не раскопана, ни разу, ни одной полноценной экспедиции. То, что внутри, это тени на экране прибора. В 2003-м исследователь Алексашин нашел на вершине валун с монограммами. Знаки напоминали одновременно символы королингов, монограммы палеологов и трезубец, знак Рюриковичей. Этот камень стал главным топливом для самой громкой версии.
1: Легенду о Рюрике здесь рассказывают подробно. Основатель первой русской династии был ранен в походе и скончался от раны. Дружина везла тело через эти земли, вдоль реки, важного торгового пути с севера на юг. Насыпали курган прямо на берегу. В погребение опустили золотой гроб, 40 серебряных бочонков, коня и 12 воинов без голов. Так хоронили вождей. Историки к этой версии относятся осторожно. Документальных источников нет, подлинное место гибели Рюрика неизвестно. Часть ученых считает, что летописный Рюрик и нормандский ярл Рорик Ютландский – одно лицо, а значит, его прах может покоиться совсем в другом месте. Еще одна версия предполагает, что под Шумгорой вовсе не могила, а укрепление типа западноевропейского мота – насыпной замок эпохи князя Мстислава. Оппоненты возражают – мот в такой глуши, вдали от дорог, не имеет военного смысла. Спорят до сих пор. Шумгоре эти споры не мешают.
3: В 2010-м Батецкий район внес силуэт этой сопки в свой официальный герб, рядом с аистом и восходящим солнцем. Раскопок нет до сих пор. Те, кто настаивал на экспедиции, натыкались на нехватку финансирования. Те, кто возражал, говорили, камера на глубине 14-15 метров – хрупкое равновесие тысячелетия. Любое вскрытие может разрушить то, что внутри. Мы пока не умеем открывать такие вещи осторожно. А монету бросить на вершине все еще можно. Говорят, иногда снизу что-то отвечает.
0: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Бате «А. Мой гид». «Мой гид».

0: Бутылка почти всегда PET, а крышка – полиэтилен высокой плотности или полипропилен. Материалы с разной температурой плавления. Может, это просто прихоть завода, который пожадничал на одинаковом сырье. Но нет, крышке нужна упругость, чтобы держать резьбу и не лопаться при закручивании, а бутылке – прозрачность и легкость при производстве. Попади крышка в переплавку вместе с бутылками, и целая партия годного пластика превращается в хрупкий, никому не нужный брак.
1: 1 килограмм крышечек – это примерно 450 штук. Каждая весит около 2,5

0: 1,5 грамма. Разница на глаз незаметна, а для переработчика принципиально. Именно столько считает акция «Добрые крышечки», которая идет по стране с 2016-го и за это время собрала сотни тонн сырья. Крышки свозят на завод. Завод взвешивает партию и платит благотворительному фонду живыми деньгами. А фонд покупает на них коляски и оборудование для приемных детей с особенностями развития. И самые массы затем делают то, что не обязано быть прозрачным. Ведра, ящики, скамейки. Одна такая появилась в Волгограде, собранная из крышек, которые люди сами принесли на выставку.
1: Крышечка, которую вы сейчас держите в руке, весит 2,5 грамма и в одиночку не решает почти ничего. Но их складывают не по одной, а вместе, и вместе они превращаются в скамейку, коляску, чью-то помощь.
2: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна ее величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал?

0: У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним. Она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет. Иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
1: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальму горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал: «Это не земля, это пуйок, туман». Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
3: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе.

0: писал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража, та самая фата-моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Сердце этой акулы буквально набито паразитами. Червями, которые за человеческую жизнь убили бы хозяина трижды. Но она плывет медленно, почти неподвижно, и ей это не мешает уже 4 столетия. Гренландская акула – самое долгоживущее позвоночное существо на планете. Радиоуглеродный анализ хрусталика в глаза показал, крупнейшие особи – 350-400 лет. Одна самка, по расчетам группы Юлия Нильсона, могла родиться около 1620-го, раньше, чем Галилей направил первый телескоп в небо. Представьте, холодная тьма на глубине 900 метров. Почти нулевая температура, почти полная тишина. Это ее мир, Северная Атлантика, Арктика, ледяная вода, где каждое движение экономит энергию. Она весит около тонны и плывет, считанные километры в час. Медленнее, чем вы идете пешком. Половой зрелости она достигает примерно к 150 годам. Когда самка рождает первых акулят, сменяется 6-7 поколений людей. Поспешишь, людей насмешишь. В ее геноме ученые нашли усиленную систему восстановления повреждений ДНК. Клетки, похоже, умеют чинить себя с поразительной точностью. Но механизм 500-летней жизни до конца не разгадан. Это сейчас одна из горячих тем в геронтологии. Несколько лет назад в сети разошлась ее фотография с подписью «Старше Исаака Ньютона». И это чистая правда, не шутка. Где-то в ледяной глубине прямо сейчас плывет рыба, которая видела, как начиналась наша история. И которую мы рискуем потерять раньше, чем поймем, как она устроена. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в бате «А мой гид».

0: Вот что все упускают. Борозды в глине держатся 3-4 года. То есть прямо сейчас, глядя на эти следы, вы, скорее всего, смотрите на события 2-3-летней давности. Камень уже давно стоит на месте. Он вас ждал. Рейстрек Плая – высохшее дно озера в Долине Смерти. Идеально плоское, как стол. И по этому столу валуны весом в несколько сот килограммов путешествуют сами, без рук, без веревок, без свидетелей. Траектории, дуги, зигзаги, иногда следы пересекаются под острым углом, будто камни устраивали перекресток.
1: До 2013-го ни один человек не видел движения вживую. Исследователи ставили колышки рядом с валунами, приезжали через год и находили тот же камень на новом месте, с длинной бороздой позади, а колышки тихо стоящими на старой позиции. Один геолог записал в дневнике, что камни будто специально выбирают момент, когда никого нет. Разгадку дал GPS на 162 валунах плюс терпение. Нужна тонкая пленка воды на глине. Ночной мороз, и вода схватывается льдом толщиной 3-6 мм. Потом ветер. Огромные, но хрупкие ледяные пластины давят в бока камней и буквально буксируют их 2-5 метров в минуту. Для глаза это почти незаметно. Потом лед тает, вода испаряется, и остается сухая растрескавшаяся глина со следом.
0: Все, что казалось мистикой, оказалось 3-миллиметровым льдом и подходящим ветром. Природе не нужны спецэффекты. Ей достаточно того, чтобы мы уехали домой чуть раньше срока.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей, в боте «О мой гид». Мой гид.
2: Посмотрите на фасад. Он не белый и не серый. Этот чуть золотистый шампанский отлив дают панели из анодированного алюминия. Шведские строители привезли их вместе со всей технологией сборки, и в ноябре 1979-го здание было готово. 30 месяцев от котлована до открытия. Для комплекса более чем с 1200 номеров это темп, которого советская стройиндустрия в одиночку не давала.
0: Но сначала сама земля. Там, где вы сейчас стоите, прежде был Финский залив. Берег Васильевского острова намыли специально. Сначала решили, что здесь будет главная гостиница морского фасада Ленинграда. И только потом насыпали сушу, проложили улицу Нахимова и разбили площадь перед входом. Улица уходит взглядом прямо в воду и прямо в корпус отеля. Это не случайность, это видовая ось, запроектированная с самого начала. Архитектор Евдокимов и его команда строили не здание. Они выстраивали перспективу. К Олимпиаде 80-го года Прибалтийская должна была принять иностранных болельщиков и делегаций, приезжавших на футбольный турнир. Под этот сценарий выстраивался весь сервис. Кабины синхронного перевода в конгресс-центре, обмен валюты, собственная медицинская служба со стоматологом, ателье, парикмахерская и, что особенно показательно,

0: собственная пожарная команда, чтобы не зависеть от городских служб во время международных мероприятий. По советским меркам это был не отель, это был отдельный город. Первый в СССР отель с кондиционерами во всех номерах, с подземным гаражом, с боулингом. Около 20 номеров были двухэтажными люксами. Сутки в таком люксе стоили около 120 рублей. Для сравнения, примерно столько же составляла месячная зарплата инженера. Один день, один месяц. Те, кому по служебной надобности доводилось остановиться в таком номере, запоминали это, судя по воспоминаниям, как главный опыт контакта с советской роскошью.
1: Официальная витрина и ее теневая сторона, они существовали в этих стенах одновременно. Прибалтийская стала главным ленинградским местом работы валютчиков, фарцовщиков и тех, кого потом назовут интердевочками. Именно поэтому Петр Тодоровский выбрал ее натурой для съемок летом 1988-го. Коридоры, где пересекались интуристы, официанты и ночные девочки – это не декорация, это документ. Посмотрите на эти длинные горизонтальные ленты окон вдоль этажей. Именно по таким коридорам и ходили герои фильма. Кино возвращалось сюда не раз. «Блондинка за углом», «Зимняя вишня», «Брат 2», «Прибалтийская» играла в них не только саму себя, но и обобщенный образ советского отеля, открытого внешнему миру. Снаружи раскрытые к заливу крылья фасада. Внутри сначала интуристовская машина, потом постсоветская дискотека, потом международная сеть с 2007-го, западный гостиничный бренд с 2023-го, российская сеть. Здание менялось медленнее, чем менялась страна. Намывной берег вокруг застроился высотками, и Прибалтийская больше не единственная доминанта этого берега. Но она первая, и это видно. Вы слушали историю отеля, в котором, возможно, прямо сейчас находитесь. Такую экскурсию про любое место и любую тему этот бот делает за пару минут. Просто напишите тему как вопрос гиду. Спросите, например, «Морская набережная Санкт-Петербурга». Назовите место и город, и экскурсия получится точной.

Декабрь 1940-го. На Волжском откосе только что установили бронзовую фигуру Чкалова. Летчик стоит спиной к реке, смотрит на город. И почти сразу возникает мысль, такому памятнику нужна архитектура под стать. Не просто спуск к воде, а нечто, что визуально свяжет высоту Кремля и далекий Волжский берег. Как траектория самолета, уходящая от воды вверх. Проект поручили трем архитекторам сразу, Яковлеву, Рудневу и Мунцу. Для одной городской лестницы это само по себе необычно. Лев Руднев в те же годы работал над главным зданием МГУ и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, так что Чкаловская лестница попала в один ряд с крупнейшими советскими ансамблями, хотя об этом сегодня мало кто думает, поднимаясь по ступеням. Посмотрите на форму, она необычная. Два полукольца образуют восьмерку. Официальное название тогда планировалось «Сталинградская», и форма, по одной из версий, читалась как схема окружения немецких войск под Сталинградом, а прямой пролет к Волге – как прорыв. Но имя не прижилось. Горожане быстро переименовали лестницу в Чкаловскую, летчик-герой стоял на вершине.

машине, и это было сильнее любой военной географии. Строительство обошлось почти в 7 миллионов 700 тысяч рублей, колоссальная сумма для военного времени. Работали всем городом и с участием немецких военнопленных. Главным лоббистом проекта был глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин. Именно он продавил финансирование. После войны ему эту сумму припомнили как растрату, и человек, без которого лестницы могло не быть вовсе, провел несколько лет в лагерях. Из массовой памяти он исчез почти полностью. Теперь поднимите взгляд на памятник. На пьедестале выбита карта Северного полушария с маршрутами перелетов Чкалова. А за его спиной – стрелка Оки и Волги. В июле 1937-го экипаж Чкалова, Байдукова и Белькова вылетел из Москвы на самолете АНТ-25 и приземлился в Ванкувере через 63 часа 16 минут. Без единой посадки. Маршрут пролегал через Северный полюс, впервые в истории авиации. Американская пресса тогда назвала Чкалова русским Линдбергом. Когда стоишь у бронзовой фигуры и смотришь вниз, линии рек на горизонте и линии перелетов на карте у ног буквально накладываются друг на друга. Это редкий случай, когда памятник, ландшафт и архитектура оказываются точно настроены в унисон. Гибель Чкалова в декабре 1938-го – отдельная история. Он разбился при испытании истребителя И-180. Официальная версия – конструктивные неполадки в сочетании с ошибкой пилота. Но в воспоминаниях людей его круга звучало другое. Чкалов вышел в полет с недоработанной машиной под давлением негласных ожиданий, летчик-герой не должен был отказываться. Точная картина до сих пор остается предметом версий, не фактов. В этом контексте памятник на Волжском откосе читается иначе. Не только как прославление, но и как попытка удержать его на высоте. Символически. Навсегда. Есть городской миф про лестницу, якобы 560 ступеней соответствуют продолжительности полета через полюс в минутах. Это красиво и неверно. 63 часа 16 минут – это почти 3800 минут. Но то, что люди продолжают считать ступени и сравнивать их со временем перелета, говорит кое-что важное. Связка «лестница», «летчик», «небо» в этом городе живет своей жизнью, даже когда математика не сходится. Спросите меня про памятник Минину и Пожарскому, что стоит здесь же, у Кремля. Я знаю, почему у Нижегородского монумента и Московского на Красной площади такие разные лица у Минина, но это уже ваша экскурсия.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей –

0: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
1: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

Стены, которые вы видите сейчас, низкие, массивные, будто вросшие в землю, это не средневековая кладка. Это инженерная мысль 16 века. Венецианцы перестроили фортификации Фамагусты специально под эпоху пушек. Никакой высоты, зато толщина и земляные насыпи, которые гасили ядра. Итальянская школа бастионов в чистом виде. Сам город к тому времени уже пережил удивительный путь. Почти 1500 лет здесь стояло рыбацкое поселение. Сначала называлось Арсиное, потом Амахостас, что по-гречески значит «спрятанное в песке». Только после того, как соседний Саламис разрушили землетрясения и арабские набеги в 7 веке, жизнь перетекла сюда. К 13 веку бывшая рыбацкая деревня стала богатейшим портом Восточного Средиземноморья. Говорили, что здесь можно купить все, от пряностей до оружия. Французы-крестоносцы выговаривали греческое название на свой лад и получили Фамагуста. Турки сначала сократили его до Магуса, потом добавили почетное Гази Газимаюса. 4 разных имени одного места, и каждая говорит, кто в тот момент считал город своим. Посмотрите на угловой бастион у морских ворот, это так называемая башня Телла. Генуэзцы называли ее по имени капитана Никола Фаскарини, венецианцы – просто морская башня. В начале 16 века здесь жил венецианский наместник Кипра Кристофора Мора, реальный человек, чернокожий военный авантюрист на службе республики.

Именно его историки считают прообразом шекспировского Отелло: ревность, интриги, далекий остров. Вымысел и конкретная биография срослись так плотно, что разделить их уже невозможно. 1570-71. Турецкие войска держали Фамагусту в осаде почти 11 месяцев. Венецианский гарнизон под командованием Марк-Антония Брагадина сопротивлялся в условиях голода и эпидемий. Когда город наконец сдали, османский полководец Мустафа-паша нарушил условия капитуляции. Брагадина пытали и казнили. По одной из версий, живьем содрали кожу. Для христианской Европы эта история стала почти мученическим сюжетом. Год спустя Венеция ответила в морской битве при Лепанто, но Кипр остался за Турцией навсегда. Почти 400 лет спустя, во второй половине 20 века, квартал Вороша рядом с Фамагустой превратился в курорт мирового уровня. Белоснежные пляжи, высотные отели, модернистская архитектура 60-70-х. Сюда приезжали Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор, Ракель Уэлч, Ричард Бертон. Самолеты заходили на посадку вдоль линии отелей, внизу бассейны, шезлонги, блеск витрин. Вороша жила как кипрский Голливуд. Летом 1974-го все это остановилось в одну ночь. После греческого переворота турецкие войска заняли Фамагусту. Греческое население бежало. Квартал Вороша был закрыт как военная зона и закрыт с тех пор. Жители так и не вернулись к своим домам и гостиницам. Пляжи, которые год назад считались лучшими в Средиземноморье, оказались за колючей проволокой под контролем ООН. То, что осталось внутри, превратилось в капсулу времени. Отели с рекламой 1974 года. Манекены в витринах в моде того же лета. Пальмы, проросшие сквозь лестничные марши. Чемоданы, которые так никто и не забрал. Исследователи городской среды называют Ворошу уникальным объектом, единственным местом, где поздний модернизм сохранился без единого слоя последующих ремонтов. Раздел острова прошел буквально через городской пейзаж. Одна часть Фамагуста живет, порт, университет, рынки. Другая стоит за забором и ждет решения, которое не принято уже 50 лет. Спросите меня про собор Святого Николая, который стоит здесь же, в двух кварталах. Он пережил и крестоносцев, и венецианцев, и осаду 1570-го, и превратился во что-то, чего вы точно не ожидаете увидеть внутри.

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
3: Такие истории наша команда «О мой гид» собирает по всему миру, и ваша тема может стать следующей. Начните хоть с «Сфинкса Гизы», «Страж без имени».

0: Руфаночка, браво! Руфаночка, наша, ну, красавица. Ну, какая вы умница. После этой песни, после этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо. После этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо.

0: Банджи-джампинг – символ современного экстрима. Но то, что вы сейчас увидите в этом зале, родилось не ради адреналина.
1: Оно родилось ради урожа.
0: Остров Пентикост – архипелаг Вануату. Каждый год с апреля по июнь местные мужчины строят башню из дерева и лиан до 30 метров в высоту и прыгают с нее вниз головой. Обряд называется нангол – нырок в землю. Цель – в нижней точке коснуться головой или плечами почвы. Именно это касание, по местным представлениям, оплодотворяет землю и обеспечивает урожай ямса. Башня строится заново каждый сезон. Лианы выбирают влажные. В сухом виде они почти не тянутся и рвутся. Каждый прыгун сам подбирает и привязывает свою пару лиан к лодыжкам. Ошибиться в длине или толщине – значит получить знак от духов «ты отвергнут». Переломы и травмы позвоночника здесь не редкость, а неудачный сезон прыжков воспринимается как предупреждение – ямс не взойдет. В 1979 году группа оксфордских исследователей увидела нангол и унесла идею в мир. Лианы заменили резиновыми канатами. Ритуал превратился в спорт. Жители Пентикоста знают об этом. Туристы платят сотни долларов, чтобы смотреть, но прыгать им нельзя. Центральное действие остается внутренним. Адреналин – это то, что мир взял из нангола. Связь с землей – то, что оставил себе Пентикост. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в батэ. А мой гид.

0: Март 1945. Юноша спешит на вечер в фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института. Ректор

0: Директору Чебоксарской клиники операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика, разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
0: В 1978 на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Онлайн.

Представьте себе человека на барже. Каждое утро, в любую погоду, он встает над каналом, берется за рычаги крана и опускает в воду механическую клешню. Примерно как в тех автоматах с мягкими игрушками, только улов серьезнее. Этот человек работает в службе Waternet, и его рабочая специальность – вылавливать велосипеды со дна амстердамских каналов. Не один-два в неделю. Каждый год со дна поднимают от 12 до 15 тысяч велосипедов. Это признано городским рекордом книги Гиннесса. Да-да, Амстердам официально лучший в мире по извлечению двухколесного транспорта из воды. Откуда они там берутся? Официальная версия Waternet звучит трезво. Большинство велосипедов попадает в каналы не случайно. Кражи, вандализм, неловко припаркованный байк у самой кромки воды, и вот он уже на дне. В городе 165 каналов, и велосипеды стоят буквально везде, включая места, где между колесом и водой полметра. Понимаете, да? Это не экзотика, это городская планировка. Теперь масштаб. В Амстердаме насчитывается от 850 тысяч до миллиона велосипедов. Жителей в городе меньше, то есть на каждого амстердамца приходится больше одного велосипеда, и это не считая туристических прокатов. На этом фоне 15 тысяч утопленных в год звучат почти невинно. Меньше 2% от общего парка. Но вот что интересно, никто, похоже, не считает,

0: Считал, сколько из этих 15 тысяч были украдены до того, как оказались в воде. А воровство там поставлено на широкую ногу. В середине 2000-х в городе ежегодно крали около 54 тысяч велосипедов. По более поздним данным, до 120 тысяч. Это уже моя догадка, но, скорее всего, немалая часть канальных утопленников – именно краденые велосипеды, которые угонщику просто незачем беречь. Обратите внимание вот на что. Waternet поднимает со дна не только велосипеды. Там попадались холодильники, сейфы, всякий городской хлам. И еще около 35 автомобилей в год. И около 100 человек. Это уже не смешно. Это напоминание, что канал здесь не декорация, а живая опасная среда. Велосипед в этой истории просто самый заметный символ, потому что их больше всего. Что происходит с поднятыми велосипедами? Большинство на металлолом. Несколько месяцев под водой не добавляют машине товарного вида. Некоторые, по имеющимся сведениям, ремонтируют, но это исключение, не правило. Никакого музея находок, никакой романтики утраченного и обретенного. Просто поток утилизации. Мне кажется, в этом и есть главный парадокс города. Амстердам – столица велосипедной культуры, образец для подражания, тема сотен урбанистических статей. И одновременно место, где велосипед живет одноразовой жизнью. Куплен, украден, утоплен, переплавлен. Город не избавился от этой проблемы. Он просто сделал из нее часть своего образа, поставил кран на баржу, получил рекорд Гиннесса и назвал это традицией. Вода в каналах, если вы когда-нибудь стояли над ней, темная и непрозрачная. Сколько там сейчас лежит, никто точно не знает. Но баржа выйдет завтра утром.
1: Напишите мне про амстердамские велосипедные парковки. Многоэтажные, прямо над водой у центрального вокзала. Там хранится больше 2000 велосипедов одновременно. И у этого места есть история, которая началась совсем не с велосипедов.

Была женщина, уборщица Куйбышевского обкома. Всю войну она ходила мимо одной лестницы, на которую ей велели не забираться. Через десятилетия она спустилась туда как турист и поняла, что всю жизнь ходила мимо входа в запасную столицу страны. Вот эта лестница — 192 ступени вниз. 37 метров — это высота 12-этажного дома, только опрокинутого в землю. Стены — монолитный железобетон, метровой толщины. Представьте, вас заливают в стакан из камня и закапывают под городом. В 1942 году Куйбышев, нынешняя Самара, официально стал запасной столицей. Москва могла пасть. Под обычным обкомовским зданием на улице Фрунзе рабочие из разных регионов, специально из разных, чтобы никто не видел полной картины, лили тысячи тонн бетона, подписывали бумаги о молчании и молчали потом до

самой старости. Сталин сюда так и не спустился. Объект сдали комиссии 6 января 43 года, когда угроза Москве уже отступила. Но дежурные смены несли службу до конца войны. В тишине, в постоянных 16 градусах тепла, которые эти стены держат сами, без всякой техники. Рассекретили бункер лишь в 91 году. Преподаватели Академии культуры, что стоит прямо над ним, узнали об этом из газет. Он до сих пор числится объектом гражданской обороны. Не музейной декорацией, настоящим укрытием, готовым к работе. Город живет на поверхности, а под ним законсервированная тревога 1942 года, которая никуда не делась. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Так на окраине городка Паола на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халса Флиени – подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокле Дзамит. И именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
0: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
1: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее Валетти, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит – это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. .онлайн.

0: пальчиковая батарейка садится за пару недель, а внутри нее остается почти весь металл, из которого она сделана. Кажется, раз она мертвая, можно в общее ведро, вместе с очистками и бумагой. Она же просто перестала работать, что с ней теперь станется? Но именно эта мертвая с виду вещь устроена так, чтобы металл внутри не выходил наружу, пока корпус цел, а корпус цел ровно до первой серьезной ржавчины.
1: На обычном полигоне это происходит быстро. Ржавчина и давление соседнего мусора вскрывают оболочку за месяцы, а не за десятилетия, как принято думать. Внутри цинк, марганец, а в старых и аккумуляторных типах никель и кадмий. И они начинают просачиваться в землю и грунтовые воды вместе с дождевой водой. Дальше пути расходятся. Батарейка из общего бака едет на полигон и там же остается навсегда. Просто ржавеет вместе со всем остальным. Батарейка из бокса для раздельного сбора едет фурой в Челябинск, на единственный в стране завод такого профиля. Там ее сначала сортируют по типу. Щелочные отдельно от литиевых и аккумуляторных, спутать нельзя. Затем дробят, магнитом снимают стальную оболочку, а то, что осталось, растворяют в серной кислоте. Графитовый стержень в кислоте не растворяется и отфильтровывается отдельно, еще до электролиза.
2: Из раствора электролизом по очереди достают цинк и марганец. Железо уходит на переплавку, графит тоже в дело. Получается не мусор, а обычное сырье. Из такого цинка делают оцинковку и оксид для косметики. Из марганца – компонент для новых батареек. Один и тот же кусок металла может вернуться на прилавок батарейкой еще раз, если корпус успел доехать до Челябинска, а не проржаветь в земле. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мой гид.онлайн.

0: Когда впервые оказываешься у уличного лотка где-нибудь в Бангкоке или Ханое, первое, что ощущаешь, это жар. Не метафорический, настоящий, от вока, от бульона, от угля под решеткой. И вот в этом жаре весь смысл. Потому что уличная еда здесь не дешево и сердито, это повседневный язык города. Потому кто стоит у лотка, как быстро идет очередь, что именно шипит в масле, считывается социальный ритм целого района. Иногда и вся история страны.
1: Возьмем, например, паттай. Большинство думает, старинное крестьянское блюдо – чуть ли не тысячелетняя традиция. А на самом деле это изобретение 20 века. Тайские власти целенаправленно продвигали его как символ тайскости, доступный, уличный, понятный всем. И сработало. Сейчас в Бангкоке его жарят на мощнейшем огне буквально за 3 минуты. Запах тамаринда, хруст лапши и готово. Это не реконструкция старины. Это живой политический выбор, который стал вкусом.
0: Том-ям – другая история. Кислый, острый, ароматный. Он работает почти как пароль. Если суп настоящий, значит место настоящее. Тайцы доверяют лоткам, где бульон кипит непрерывно. Не потому что суеверие, потому что горячее – значит свежее. Это простая и железная логика тропического климата.
1: Теперь Вьетнам. Слушайте, там есть один лайфхак, который стоит дороже любого путеводителя. Хочешь найти хорошую еду, ищи очередь из местных. Не туристов. Именно вьетнамцев. Если у лотка стоят они, значит оборот высокий, продукт свежий, рецепт проверен. Если место пустое, уходи. Это не снобизм. Это алгоритм.
0: Фо – бульон долгий, прозрачный, собранный вокруг рисовой лапши и трав – это архитектура. Буквально конструкция, в которой каждый элемент несет нагрузку. А баньми – вот пример того, как история переваривает сама себя. Французский багет – колониальное наследие, и вьетнамцы взяли его, набили местной начинкой, вынесли на улицу. Получился совершенно новый объект. Не компромисс, победа.
1: Малайзия – это вообще отдельное чудо. Лакса – суп, в котором в одной тарелке

0: тарелки сходятся малайская, китайская и индийская традиции. Не смешиваются в кашу, именно сходится каждая узнаваемо. Сатай на углях, арахисовый соус, маленькие порции в общем пространстве – это не просто еда, это модель многонационального общества за столом. Хаукр-центры – там не хаотичный базар, а организованная городская экосистема. Дешево, быстро и абсолютно достойно.
1: Индонезийский наси горенг, жареный рис, звучит просто. Но это почти философия. Базовый продукт один – рис, вчерашний, остатки. А культурных версий столько, сколько островов. С яйцом, с курицей, с креветочной пастой, с тем, что есть. Каждый регион меняет акценты. Одна форма – там множество идентичностей. Это и есть Индонезия.
0: Теперь несколько вещей, которые лучше знать заранее. Палочки в рис вертикально, не втыкать никогда. В китайской традиции это похоронный жест, за столом это серьезная ошибка. Там, где едят руками, берут правой. В странах с мусульманскими нормами левая рука считается непищевой в бытовом обиходе. К общей тарелке не тянуться своим способом. Если вокруг едят иначе, просто смотри, как делают соседи, и повторяй. Это не ограничение. Это приглашение.
1: И последнее. Вьетнамские власти сейчас теснят уличную торговлю с тротуаров. Регулирование, порядок, все понятно. Но именно эти лотки, этот дым, это очередь в 6 утра, и есть живая культурная идентичность. Не в музее, не в ресторане со звездой Мишлен. Вот здесь, у кастрюли. Когда ты в первый раз улыбнешься продавцу в ответ на его улыбку и получишь тарелку, которую не заказывал, но именно ту, что нужна, ты поймешь, еда здесь никогда не была просто едой. Она была способом сказать: «Я вижу тебя, ты свой». Сказать: «Я вижу тебя, ты свой».

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков, Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации.

0: популяции около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало. Это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
1: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юн Су Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей, брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем. Разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе. Из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
0: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который человек веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

0: Хозяин дачи в архипелаге Меренкурку выходит утром к воде и не узнает берег. Полоса, где вчера еще плескались волны, теперь сухая, поросла травой. И по ней можно спокойно пройти к соседнему валуну. Радость длится ровно до звонка в земельное ведомство. Новая полоса не входит в границы его участка. Юридически это до сих пор вода. Первая мысль напрашивается сама. Наверное, просто обмелела. Где-то там, у истока реки, перекрыли сток. Но реку тут искать не нужно. Течение ни при чем, дождей и засух тоже не было.
1: Но Ботнического залива у финского побережья медленно, неотвратимо всплывает, и суша входит из мор сама, без всковидимо причин на глаз.
2: Здесь все еще распрямляется земная кора. Ледник, придавивший ее десятки тысяч лет назад, растаял, и почва поднимается, как отпущенная губка. Нигде на планете этот подъем не идет так быстро, как в Меренкурку, почти сантиметр в год, если точнее, около 9 миллиметров. Для финского права у новой суши есть отдельное слово «висиятта», буквально «то, что осталось от воды». Она не становится ничьей собственностью автоматически. Пока хозяин не выкупит ее у общего водного участка через земельное ведомство Манметаускейтас, полоса юридически остается акваторией, даже когда по ней бегают дети в резиновых сапогах и растет молодой сосняк.
3: Хельмер Вестергорд, старожил здешнего архипелага, застал это на собственной жизни. За 8 десятилетий рыбацкую гавань его поселка пришлось переносить дважды. В детстве Хельмера лодки принимала гавань Ботбекен. Сегодня к этому месту не подойти даже на веслах. Вода отступила на сотни метров, и залив держится озером только благодаря искусственной плотине. Без нее он давно зарос бы и превратился в луг. Когда Хельмер пошел работать, гавань была уже в Свиетхамне. Нынешняя, третья по счету, открылась в Викарскате в 94-м. И дно под ней тоже поднимается. Школу в соседней деревне Бьоркёбю закрыли в 2012-м. Оставалось 14 учеников, и добираться до открытой воды с каждым годом становилось дальше.
2: В масштабах всей страны это не курьез, а рутинная бюрократия. Земельное ведомство рассматривает от 500 до 800 заявок на выкуп висиятта ежегодно. Дачник платит в среднем от 2 до 3 тысяч евро, ждет от 5 до 8 месяцев, зимой границу по снегу не измерить, и получает участок, который, наконец, официально доходит до кромки воды. Заявок особенно много весной, когда владельцы приезжают приводить в порядок дачу после зимы и обнаруживают, что берег незаметно сдвинулся. Из-за этого же подъема приходится время от времени пересматривать границы рыболовных угодий, спрямлять фарватеры и переносить причалы для маломерных судов. Вода уходит не только у частных дач, но и у муниципальных пристаней, и карту побережья приходится подправлять заново каждое десятилетие. Одна человеческая жизнь, и гавань пришлось перенести дважды.
4: В 2006-м архипелаг Меренкурку вместе со шведским Хёгакустен получил статус объекта ЮНЕСКО, единственного в Финляндии природного, а не культурного. И подъем суши там объяснили как редкий геологический процесс, наблюдаемый прямо на глазах у посетителя. Всей страной этот же подъем добавляет ей около 7 квадратных километров новой земли каждый год. Площадь небольшого городка, возникающая из ниоткуда, без единого экскаватора. Только эта земля не появляется готовой к жизни. У нее сперва нет ни улицы, ни забора, ни хозяина. И кто-то должен прийти в контору и доказать бумагой, что она теперь его.
5: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Боте «О, мой гид».

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитиаско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца.

0: Если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз, солнце ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» В боте «О, мой гид!»

0: Представьте квартал, где вместо окон – вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера. Его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность.

0: только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболе». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
1: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли городу на десятилетия – «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. .онлайн.

30 декабря 1935-го Антуан де Сент-Экзюпери летел не за вдохновением, он летел за деньгами. Приз в 150 тысяч франков за рекордный перелет Париж-Сайгон-Бриж. Писатель нуждался в деньгах, и они с механиком Андре Прево взяли минимум топлива, ровно столько, сколько нужно для рекорда. Это была по существу русская рулетка с пропеллером. Ночью самолет «Кодрон Симоун» лег на брюхо в Ливийской пустыне, близ египетской границы, на скорости около 270 км в час по песку. Машину не разнесло. Оба выжили, но оказались без воды, без радиосвязи, без ориентиров. На второй и третий день от обезвоживания начались галлюцинации. Экзюпери видел детей, прозрачные фигуры, словно кто-то стоял рядом в пустом пространстве. Спасли их бедуинские патрульные, предупрежденные британскими военными о пропавшей машине. Первый человек, которого увидел Экзюпери, молчаливый араб, появившийся будто из-под земли. Именно этот образ, ребенок в пустыне, встреча с чужим как спасение, позже лег в основу «Маленького принца». Пустыня дала сцену, галлюцинации дали фигуру, а главная мысль книги, что человек становится буквальным спасением для другого человека, родилась не как метафора, а как пережитый факт. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид»,

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангосолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля – редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД – около 85 метров. Расстояние до воды – несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро –

закрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья вел нас по набережной Мойки мимо Демидовской усадьбы, той, что спрятана за воротами от чужих глаз. Сегодня мы выходим к Синему мосту, который больше похож на площадь, чем на мост, узнаем про тайный брак царской дочери и заглянем в бывшую немецкую церковь, ставшую банями.
2: Вот он, Синий мост. То ли мост, то ли площадь.
3: Совершенно верно, потому что он там, если плыть, то это 100 метров хоть под ним. Так умели работать русские мастера, так никто не умеет работать. Поставить вот так конную статую, так вот поставить на две точки опоры. Он думал, что потом придет советская власть, что не будут любить Николая Первого, что его обязательно захотят, а потом вот это их остановит. Их это остановило. Уникальность постановки. Понимаете, вот инженерное решение. А это их остановило. Ну, посмотрите, какая красота. Постепенно открывается. Именно так. Вы романтик.
2: Вы романтик, да.
3: А это его...
2: Исаакиевский собор.
3: Совершенно верно.
2: Здесь, кажется, ой, флаги. Ну, здание-то посмотрите. Какое красивое.
3: Дворец любимой дочери. Николая Первого, Марии Николаевны.
2: Не путать с Мариинским театром.
3: Театр совершенно справедливо. Ну, а сейчас ЗАГС собрание, конечно.
2: Да.
3: Вот, у них уже подарки. Они себя не забывают.
2: А это что, тоже стоит? Эклектика?
3: Да, это Штокеншнейдер, такой Андрей Иванович.
2: Да.
3: Штокеншнейдер, середины века. Он все для Николаевских детей строил, для Марии Николаевны, для Николая Николаевича. Вот, все строил. Да, эклектика, конечно, самое что ни на есть настоящее. Но Марии Николаевны тоже там интересная история, вы знаете, что она... А ей сказано, значит, выйти замуж за герцога Лихтенбергского. А там любви никакой нету. Ну, папа сказал, и все. А почему он так сказал? Чтобы вот она не уезжала потом никуда. Вот. А герцога можно, значит, на службу в Россию. И вот он, значит, здесь служит, а она вышла за него замуж. И вот им построили вот этот дворец. А потом она такая интересная женщина. И она встречает на 5 лет младше ее графа Строганова. И влюбляется в него, он такой очень энергичный, красивый, такой смуглый, танцует мазурку. Все заглядывают, загляденье прям, все любуются, как он танцует мазурку умеет. Короче говоря, вот такой вот любовник у нее появляется. И потом умирает герцог. Ну, умер герцог, и значит, теперь-то можно уже выйти за вторым браком замуж? Нет, нельзя. Потому что граф Строганов не царской крови. Граф, ну и что? А у нее любовь. У нее страсть. Тем более он ее младше на 5 лет.
2: Что делать?
3: Тогда тайный брак.
2: Влить царскую
3: кровь. Тайный брак.
2: Mm-hmm.
3: Со Строгановым. Нашли престарелого священнослужителя, который все это выполнил честно.
2: И
3: ушел на погоду. А это у нее была приятельница.
2: Uh-huh.
3: Они где-то жили в... Типа в Ровше, вот где-то там mm-hmm. далеко. Там церковь, все по закону, ничего такого. Вот. И, значит, она, тайно... И Николай Павлович так и не узнал, что его дочь вторым браком застал. Да, нет, это было... Они никогда не появлялись вместе. Ну, потому что он к этому относился очень так внимательно. Дело в том, что... Слуга объявляет на бале каком-то: герцог и герцогиня Лихтенбергские.
2: Ага.
3: Значит, никакого герцогини Лихтенбергской нету. Есть великая княгиня Мария Николаевна, моя дочь. Ты запомнил? Еще раз услышу. Короче, не герцогиня Лихтенбергская,
2: mm-hmm.
3: а великая княгиня Мария Николаевна. Так что, да, ну вот. Потом Николай Павлович умер. Но жива же мать, Александра Федоровна. Живы же тетки. В общем, это был тайный брак. Так вот всю жизнь прожили тайным браком. В тайном браке с графом Строгановым. Одна дочка родилась. Ну вот, такое вот интересное.
2: Мы пересекли Исаакиевскую площадь.
3: Да, и двигаемся по Мойке.
2: Перешли
3: Исаакиевскую площадь.
2: Вознесенский проспект.
3: Ага.
2: Да, и дальше двигаемся
3: по набережной Мойки, да.
2: Мойки.
3: Здесь мы видим доходные дома. и одно удивительное какое-то строение. Да, где-то здесь, да. Да, и вот видим странное строение, запакованное вот так. Не, вы знаете, что это такое, да? А?
2: Конечно, такая связь. Да. Про это вы хотите сказать?
3: Конечно, конечно. Да, но оно стоит уже здесь, знаете, сколько лет? А я вам скажу, 40.
2: Удивительно, как оно сюда вообще. Да.
3: Не, ну как попало? Это понятно, уже это была немецкая реформатская церковь, два раза выше. Потом пришла советская власть, что и немецкая реформатская, она и свои разрушает. Чего и немецкая реформатская? Она ее, значит, срезала. Такой был этот самый шатер.
2: А-а-а.
3: Посмотрите, старые фотографии очень много. И отдала связистам, потому что здесь этот самый почтамт.
2: Что значит срезала? То есть вот, ну это вот основание?
3: Вверх шел шатер.
2: Ну, то есть оно подлинное?
3: Оно подлинное. Еще вверх шел шатер. Именно шатер, не шпиль, ничего. Вот шатер, представляешь, что
2: говоришь? Да.
3: Это была немецкая реформатская церковь. И ее, значит, вот эту верхнюю часть

0: пространство.
1: Ну, наверное, сеновал. Да.
0: Трактир.
1: Трактир на Пятницкой.
0: Да, а, это у нас фонарный переулок.
1: Да, фонарный переулок, да.
0: Знаменитые фонарные бани.
1: Да, да, воронежские.
0: В которых сохранились, между прочим, подлинные интерьеры. Очень интересно в баню сходить.
1: А это где, в каком доме-то?
0: А вот буквально в фонарные бани. Вот
1: а,
0: они,
1: вот здесь,
0: вот
1: да?
0: Они, да.
1: А, интересно.
0: И
1: вот,
0: там
1: недавно не
0: даже
1: было.
0: Реставрация
1: ага.
0: была. И, ну,
1: а
0: даже
1: как
0: есть...
1: баня работает?
0: Да,
1: а?
0: Да, а. Да. Даже есть вот такие, ну как, экскурсии
1: да, понятно, понятно.
0: С банным ритуалом,
1: ага.
0: чаепитием,
1: ага.
0: где рассказывают...
1: Ну да, историю, да. Право бывшая, значит, реформатская церковь, немецкая реформатская церковь, превращенная в дворец связистов, а сейчас, как видно, заброшенный.
2: Вот такие тайны умеет хранить Мойка. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше.

Андрей Баташов приехал в эти леса не потому, что любил природу. Он приехал сюда, потому что здесь было железо, вода и достаточно далеко от Москвы, чтобы никто особо не мешал. Конец 18 века. Братья Андрей и Иван Баташовы выстраивают в Приокской глуши металлургическую империю, 15 чугунолитейных и железоделательных заводов, которые давали около 10% всей российской выплавки металла. 10% страны из одного болотистого угла Нижегородской губернии. Это не провинциальный успех. Это монополистическая дерзость. Логика была проста и гениальна. Рудные месторождения рядом, леса бесконечные, значит, уголь дешев, малые реки крутят колеса молотов, а Ока выносит готовый металл прямо в столичные арсеналы. Братья построили не просто заводы, они построили автономный промышленный мир со своими рабочими слободами, церквями, кладбищами и господскими домами. Частное мини-государство, причем Андрей был старообрядцем и переносил в свою вотчину старообрядческую дисциплину, скиты, молитвенные дома, строгий контроль над общиной. Представьте сочетание – железная металлургия и религиозный устав. Работает, как ни странно. В 1783 году братья поссорились и разделили заводы. Андрей остался здесь, Иван ушел в Гусь-Железный. До сих пор два города в регионе тихо спорят, чей Баташов главнее. Классика семейного бизнеса. Посмотрите вокруг на пруды. Вот это не пейзаж. Это машинный зал. Водохранилище площадью до 500 с лишним гектаров и глубиной до 9 метров строились как аккумуляторы энергии для водяных колес. Пруды задавали планировку поселения, климат, микрорельеф. Прогулка по современной Выксе – это буквально прогулка по промышленному механизму 18 века, где природные формы подогнаны под нужды металлургии. Красиво? Да. Но красота здесь – побочный эффект инженерного расчета. Усадьба Баташовых дожила до нас в виде, который один реставратор точно охарактеризовал бы как «почти не дожила». Интерьеры выгорели, парк

зарос, помещение переоборудовали под нужды завода. В 21 веке ее вытягивали буквально по фрагментам. По остаткам росписей под слоями краски, по старым фотографиям, по ведомостям о закупке мебели. Не просто архитектуру восстанавливали, социальную историю, как жила династия, каких гостей принимали в парадных залах, что заказывали художникам. Это такой детектив с кистью и архивными документами. Теперь про металл как эстетику. Владимир Шухов, тот самый, с гиперболоидными башнями и ажурными каркасами, работал с тем же материалом, который веками выплавляли здесь. Для ВКСы железо – не сырье, а культурный код. От доменной печи до арт-объекта логика одна. Металл как форма, как воздухопроницаемая структура, как знак модерна. Шуховская эстетика на ВКСунской земле читается особенно убедительно именно потому, что здесь металлургия – не абстракция, а семейная история в прямом смысле. А теперь про то, что происходит прямо сейчас. ВКСа – классический моногород. И вместо унылой постиндустриальной депрессии, что вполне можно было предсказать, город выбрал культурный дрейф. Фестиваль «Арт Оврак» начинался как локальная инициатива, а превратился во всероссийскую точку притяжения. Сюда приезжают не смотреть на памятники, сюда приезжают смотреть на живую трансформацию. Причем завод не дистанцируется от происходящего, он соавтор. Стрит-арт здесь – это не украшение фасадов, это разговор с травматической историей. На стенах рабочие династии, прирученные реки, утопические и разрушенные индустриальные мечты. И вот показательная история, которую любят рассказывать местные экскурсоводы. Художник предложил расписать старый цех, где еще недавно шел реальный производственный процесс. Рабочие встретили это в штыки. Цех – святое, не галерея. Но когда стена наполнилась образами людей в робах, их инструментов, их жестов, один старый мастер сказал: «Теперь здесь можно не работать, а смотреть». И добавил, что впервые за 40 лет ему не стыдно позвать в цех внука. Вот в этом перевороте, от места труда к месту памяти, и есть суть того, что происходит в ВКСе. Местные подростки, которые еще вчера мечтали уехать любой ценой, фотографируются на фоне муралов и пишут о них в соцсетях. Пространство, которое поколениями считывалось как рабочий лагерь с домнами, вдруг стало сценой. Железные короли строили здесь мини-государство, и в каком-то смысле оно до сих пор существует. Только теперь его стены расписаны. Спросите меня про Шухова, я знаю, почему он выбрал именно эту землю для одной из своих башен, но это уже ваша экскурсия. Одной из своих башен, но это уже ваша экскурсия.

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Могу рассказать и про программы защиты Земли от астероидов. Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелю.

0: Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема неточная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
1: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
0: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Начнем с того, что для одних людей этот цвет – праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть, и серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни. Так что же происходит?

сходит с небом над Петербургом каждое лето. Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает. Но геометрия уже такова, что летом траектория солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно. Главная причина всего этого – наклон земной оси, примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы, высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар, всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот свет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей», повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь, не фон, а психологическое состояние. Человек, которому некуда спрятать свои надежды, потому что тьма так и не наступила. У Пушкина белая летняя ночь работает иначе, как эмоциональная декорация для моментов, когда граница между нормой и нарушением размыта. Оба знали, этот свет не просто освещает, он обнажает. И этот свет действительно переписывает расписание тела. Мелатонин, гормон, который дает организму команду спать, вырабатывается в темноте и подавляется светом. Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без темного неба. Там есть история, которая началась в 1839-м и закончилась совсем не так, как задумывалось. Как задумывалось.

0: Желтая бутылка из-под воды падает в желтый бак. И кажется, что путь закончен. На самом деле он только начинается. Впереди сортировка, дробление, плавка и придение. А в конце – теплая кофта, которую вы наденете этой зимой. Никакого волшебства. Просто десяток обычных заводских шагов подряд. Сначала бутылку разбирают на части. Крышку откручивают и убирают отдельно. Она сделана из другого, более плотного пластика с иной температурой плавления. И в общей массе просто испортит партию. Этикетку тоже снимают. Клей и краска на переработке ведут себя непредсказуемо. Дальше – сортировка по цвету. Прозрачная бутылка едет отдельно от голубой и зеленой. Смешай их. Получится мутно-серая масса, из которой белую нить больше не вытянуть, а покрасить ее заново дороже, чем сделать нить с нуля. А может, годится любая бутылка, лишь бы пластик был тот же самый. Нет, бутылку из-под масла на линии часто откладывают в сторону. Даже небольшой след жира въедается в пластик так, что обычная мойка его не берет, и одна такая бутылка способна пожелтить всю партию.
1: Отобранные бутылки дробят в мелкие хлопья, их называют флексом. Флекс моют, сушат и плавят, а из расплава через тонкие отверстия продавливают нить тоньше человеческого волоса. Нить придут в пряжу, из пряжи вяжут полотно и начесывают его ворсом, и получается флис, та же бутылка, только теперь она греет, а не хрустит под ногами. На одну флисовую кофту уходит около 25 бутылок, почти столько же, сколько вы выпиваете воды за месяц.
2: Кофта из бутылок не разлагается быстрее обычной, она просто дает пластику прожить вторую жизнь вместо свалки. И крышка, которую вы сняли, здесь тоже сыграла роль.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

Вот вам парадокс. Мы называем это место кладбищем мамонтов. Оно оказалось мясокомбинатом. Берелехское кладбище на притоке Индигирки долго считали природной ловушкой. Стадо провалилось в болото, замерзло, и все. Но в 2024 году исследователи окончательно подтвердили, кости туда приносили люди. Намеренно. Снова и снова, с промежутками в 200-400 лет, они возвращались на одно и то же место, как на сезонную вахту. Охотники верхнего палеолита и уже работают вахтовым методом. Колыма, понимаете? Охотились, кстати, не за мясом, за бивнями. Бивень был стратегическим сырьем. Из него делали длинные острия, главное оружие той эпохи. А чтобы извлечь бивень из черепа, нужно сначала разложить мягкие ткани. И вот тут мерзлота работает как технология. Черепа складывали прямо в заболоченное русло реки, где микроорганизмы делали черновую работу. Доисторическая мацерационная станция. Главный морозильник планеты здесь потому, что мерзлота уходит на сотни метров вглубь и держится десятки тысяч лет. А реки, Колыма, Индигирка, Березовка подмывают берега, разрезая мерзлые слои, как торт. Именно оттуда в 900 году охотник Тарабукин вытащил мамонта с шерстью, кожей и содержимым желудка. И Колыма стала страной мамонтов для всей мировой науки. Сейчас этот морозильник оттаивает. Берега обваливаются, и находок все больше, но органика разлагается на воздухе за считанные годы. Планета одновременно открывает свой архив и уничтожает его. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в бате, а мой гид.

0: под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали

0: в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали покаянной, а тех, кто ее делал, кающимися. Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли, и лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков – Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: 7 веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.

0: В заповеднике описали 866 видов лишайников. 364 из них не нашли больше нигде на планете, ни в другой стране, нигде. Вот с чего начинается разговор о Печоро-Илочском заповеднике в Коме. Заповедник создавали в 1930 году под конкретную задачу — спасти соболя. Мех шел на экспорт. Соболь был стратегическим зверем, и для его защиты закрыли огромный кусок североуральской тайги. Сегодня это единственный в Европе ареал, где соболь живет в дикой природе, как обычный таежный вид. В 1995 году весь этот массив вместе с национальным парком Юга-2 стал первым российским природным объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более 620 тысяч гектаров непрерывной первичной тайги — крупнейший такой массив в Европе. Здесь встречаются европейская и сибирская флора. Кедр, сибирская сосна, образуют в этих лесах значительные массивы. Это едва ли не единственное место во всей Европе, где такое вообще возможно. И среди этой нетронутой тайги — лосиная ферма. Первая в мире. Советская идея — сделать из лося таежного коня. Использовать для перевозки грузов по болотам и глубокому снегу. Лось не проваливается там, где лошадь беспомощна. Экономика не сложилась, но ферма работает до сих пор. Это, пожалуй, единственное место в Европе, где можно подойти к взрослому лосю и положить руку на холку. 8 месяцев снега, 2 метра сугробов к зиме и короткое лето, за несколько недель успеть все. Лес вокруг не видел ни лесопилок, ни тракторов. Такой была вся Европа до того, как мы ее переделали.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид». Гид.
2: 90-е годы прошлого века. Лаборатория на берегу Средиземного моря. Биолог Фердинандо Бачекки смотрит в аквариум и не понимает, что видит. Взрослая медуза, уже успевшая размножиться, не умирает. Она сжимается, щупальца растворяются, колокол оседает, и существо превращается обратно в крошечный полип, с которого когда-то начинала жизнь. Это была Turritopsis dorni, 4-5 мм в диаметре, полупрозрачная, как капля росы на стекле. До этого момента совершенно незамечательная.
3: Механизм называется трансдифференцировкой. Зрелые клетки вдруг забывают свою специализацию и ведут себя как стволовые. Клетка кожи купола становится клеткой полипа. Мышечная — чем-то совсем иным. Стрела времени разворачивается. И из этого полипа снова отпочковываются медузы — клоны той самой особи, которая решила не умирать. Что особенно поразительно, цикл запускает стресс – голод, резкий перепад температуры, травма купола. Там, где большинство животных начинают угасать,

0: то ритопсис просто сбрасывает возраст до нуля. Геном у нее вдвое богаче генами восстановления ДНК, чем у близких родственников. Именно поэтому ее сейчас изучают как модель старения клеток и рака. Она нашлась уже во всех теплых морях мира, приплыла в балластной воде торговых судов. Крохотная, невидимая, вездесущая. Смерть для нее не запрограммирована, просто мир полон тех, кто ее съест.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид,

В декабре 1938 года Николас Уинтон собирался на лыжный курорт. И вместо этого оказался в Праге, в гостиничном номере, где к нему стояла очередь родителей с единственной просьбой – «Возьмите моего ребенка». Уинтон был биржевым маклером из Лондона, без должности, без полномочий. Он раскладывал на столе бумаги и рисовал таблицы – имя ребенка, возраст, имена родителей. Вернувшись в Лондон, он дописал к бланкам существующей организации слова «детский отдел» и назначил себя председателем. Британское правительство соглашалось принять детей только при жестком условии – принимающая семья, гарантийный взнос 50 фунтов, билет. Он рассылал письма незнакомым людям с просьбой взять к себе чужого ребенка. 8 поездов ушли. 9-й – нет. 1 сентября 1939 года, когда 250 детей уже получили документы, Германия вошла в Польшу. Границы закрылись. Уинтон называл этот день главной неудачей своей жизни. 50 лет он не рассказывал об этом никому. Записная книжка с именами 669 детей пролежала на чердаке до конца 80-х, пока его жена не нашла ее и не отнесла на BBC. На передаче «Thats Life» ведущая спросила зал: «Есть здесь кто-нибудь? Кому жизнь спас Николас Уинтон?» Встал весь зал. Он сидел в первом ряду, прижимая шляпу к коленям. Историки подсчитали: 669 детей дали около 15 тысяч потомков. Уинтон умер в 2015 году, в возрасте 106 лет. До конца к нему приходили незнакомые люди с букетами, показать внуков человеку, чья подпись под документом когда-то оказалась сильнее границы. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Недревние шахматы – это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет

осаду с численным превосходством со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ELO, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнифотафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история. История.

0: холодом зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: На правом берегу студеной реки Варзуги, в самой глубине Кольского полуострова, 3,5 века возвышается деревянная громада без единого гвоздя. Шатер, 4 прируба крестом, маковка с крестом. Вся постройка держится одними пазами да врубками. Это Успенская церковь, а село вокруг нее – одно из самых старых на всем русском севере.
1: Может быть, мастера обошлись без единого гвоздя просто от того, что кузницы поблизости было не сыскать. Тогда почему по всему русскому северу в те же годы гвоздей ставили сколько нужно, а здесь ни одного? Дело не в нехватке металла. Северное дерево от смены тепла и стужи ходит ходуном, и гвоздь в этой игре только рвет бревно. Плотники нашли решение проще и надежнее. Пазы, врубки и деревянные нагели, которые движутся вместе с деревом, а не против него.
0: Село впервые упомянуто в грамоте 1466-го. Варзужанин Тимофей Ермолинич передал свои угодья Соловецкому монастырю. А церковь Успения стояла на этом берегу еще с

0: вырезана на хромовом кресте. Строил ее мастер Клементий. По некоторым записям, Клементий Кириллович Федоров, свой, варзугский, работавший одним топором да теслом. Поговаривают, он же потом стал первым здешним священником. Шатровые церкви в ту пору патриарх Никон запрещал строгим указом. Слишком языческим казался ему этот силуэт. На далеком Терском берегу указ будто не расслышали. Купол поднялся на 34 метра. Для срубленного топором храма это огромная высота, а пропорции всей постройки выверены по золотому сечению. Внутри резное небо, расписной свод потолка. 4 яруса, 84 иконы. Часть из них писали мастера Антония Васийского монастыря и осветили весь этот убор 3 года спустя после стройки. Такое расписное небо на всем Кольском полуострове больше нигде не сохранилось. Век спустя церковь обшили тесом и расширили окна, еще позже переделали иконостас. А в советские годы храм и вовсе едва не потеряли. Открытая реставрация началась только в 1973 и растянулась на десятилетия.
1: Село жило рекой столько же, сколько на ее берегу держится церковь. Поморы-варзуги промышляли семгу, били тюленя и добывали жемчуг в раковинах речных мидий. Жемчуг ценили не меньше, чем пушнину. Рыбу брали 2 старыми способами – заборами, изгородями поперек реки и сетями, которые плели из еловых корней, потому что веревка на морозе портилась быстрее дерева. После революции размеренная поморская жизнь пошла на слом. В 1930-м 14 варзугских семей свели хозяйство в один колхоз и назвали его без ложной скромности «всходы коммунизма». Рыболовецкое хозяйство с этим именем работает и поныне, только семгу теперь чаще ловят по лицензии, а не по разнарядке.
0: К 1910-му в селе жила почти 1000 человек. Рекорд для этих мест. Сегодня в Варзуге живет около 230, в разы меньше прежнего. Зато каждое лето на реку съезжаются рыболовы едва ли не со всего света. Здешние симужи тони считаются одними из лучших в Европе. А возить сюда клиентов одними из первых начали еще британские туроператоры, разглядевшие эту реку задолго до прочих. Церковь без единого гвоздя по-прежнему держится на том же берегу, что и 4 века назад. Река все так же несет семгу к порогам Варзуги. И, пожалуй, единственное, что здесь всерьез изменилось, это то, кто теперь называет эти места своими.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Представь простоквашу, которая не капает, а тянется одной цельной нитью, будто расплавленный сыр. Ложка увязает в ней и не хочет выходить. Масса держится, дрожит, но не рвется. В Финляндии эту тягучую простоквашу называют вилли, и никакого загустителя туда не добавляют.
1: Первая мысль обычно такая. Наверное, подмешали крахмал или желатин, чтобы держало форму. Проверка простая. Оставь свежее молоко на сутки в чистой банке с ложкой старой вилли, без единой добавки. Нити все равно появятся. Значит, дело не в порошке из пакета, а в чем-то живом, что уже сидит в самом молоке. Это живое, бактерия молочнокислого брожения, которая на холоде, при комнатной температуре, выделяет в жидкость длинные цепочки полисахарида. Именно они скручивают простоквашу в тягучую массу. А сверху, на поверхности, поднимается тонкая бархатистая пленка. Это работает не бактерия, а пленчатый грибок Geatrichum candidum. Он питается сливками, съедает часть молочной кислоты и оставляет вилли мягкий, почти ореховый и слегка грибной привкус, без резкой кислинки обычного кефира.
0: Главная странность вилли не в грибке и не в нити, а в том, откуда берется закваска. Ее никогда не покупали порошком. Хозяйка оставляла ложку

0: Ку готовой Вилли на дне миски заливала свежим теплым молоком, и на завтра у нее снова была Вилли. Эту же ложку одалживали соседки, отправляли с дочерью в новый дом при замужестве, везли с собой на новое место. Живая культура шла из рук в руки веками, и в каждой семье она чуть отличалась. Где-то Вилли получалась плотной и рассыпчатой, где-то тягучей и гладкой, в зависимости от того, какая община ее растила поколение за поколением. Именно эта особенность и заинтересовала микробиологов, когда до семейных заквасок наконец дошли руки в лаборатории. Ученые, изучавшие старые домашние закваски Вилли, ожидали найти одну и ту же пару микроорганизмов почти везде. Так устроены магазинные йогуртовые культуры, где работает один и тот же выведенный штамм. Вместо этого в баночках, которые десятилетиями стояли на подоконниках разных домов, обнаружился целый зверинец. Рядом с молочно-кислым лактококком там жили энтерококки нескольких видов, которые в промышленную закваску вообще не допускают.
1: Разгадка в том, что молочный лактококк не совсем природный житель хлева. Его дикие родичи живут на растениях, и превращение в специалиста по молоку – это долгий эволюционный путь, растянутый на сотни лет постоянного пересаживания в свежее молоко из поколения в поколение. Домашняя Вилли – живой памятник этому процессу. Каждая семейная закваска прошла свой собственный отбор, отдельный от соседской, и потому носит в себе штамм, разошедшийся с родственными где-то в глубине столетий. Каждая банка Вилли была маленькой отдельной вселенной.
0: Так продолжалось, пока в дело не вошли молочные заводы. В 1929-м молодой Хильмар Ингман из поселка Масби под Сипоа повез в Хельсинки на рынок 30 деревянных бочонков Вилли, той самой, что варила в бане на хуторе Кууси его мать Аврора. Раскупили 18 за одно утро. Через несколько лет производство переехало в погреб на соседнем хуторе, потом выросло в настоящую молочную фабрику на холме Сальбакка, и Вилли, прежде жившая исключительно в чужих банках на подоконниках, стала товаром на полке с одним выверенным заводским штаммом вместо тысячи семейных. Домашние закваски не исчезли разом. Во время войны заводы даже рассылали немного культуры обратно по домам, когда своя продукция сокращалась. Но привычка растить Вилли от бабушкиной ложки год за годом стала редкостью, и вместе с ней тихо стали пропадать те самые уникальные, нигде больше не повторяющиеся сочетания бактерий и грибка, что вызревали в отдельно взятой кухне веками.
2: В Масбю, там, где стоял тот самый хутор Кууси, до сих пор можно найти память о бочонках и бане Аврора Ингман. Только теперь Вилли, купленная в магазине, ведет свою родословную от одной единственной баночки, а не от бесчисленных подоконников, каждый из которых хранил собственную, ни на что не похожую нить. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот тот «О, мой гид!» Вот тот «О, мой гид!»

0: Зима 1959-го. Александр Рюмин, зоолог заповедника на реке Белой в Башкирии, лезет в Капову пещеру считать летучих мышей. Луч фонаря скользит по холодной стене и упирается в силуэт мамонта. Рядом еще один. Дальше – лошади, шерстистые носороги, бизоны. Красная охра, живая, будто нарисована вчера.
1: Дело было в чем? К тому моменту наука

0: Девушка твердо знала, пещерная живопись ледникового века – это Франция и Испания. Ласко, Альтамира, Шаве. Больше нигде. Уральская находка ломала карту мира. От испанских пещер до башкирской – 4000 километров по прямой. И между ними – ничего. Совсем ничего. Наивный человек скажет, ну мало ли, забрел художник и нарисовал зверя. Только палеолит, не турпоход. Это охотники ледникового века, привязанные к своему ландшафту, к своим стадам, к своим тропам. Значит, если рисунок здесь, здесь была своя школа, свои мастера, своя охра, своя рука. Отдельная культура, о которой археологи не подозревали вообще. А ее быть не могло, так учили учебники.
1: Рюмина сначала не приняли всерьез. Слишком дерзко, слишком далеко. Проверять поехал Отто Бадер, археолог с весом, и подтвердил – настоящее. Радиоуглерод позже дал диапазон – примерно от 14 до 19 тысяч лет. Как раз тогда, когда во Франции заканчивали расписывать своих зверей, где-то на Южном Урале другой человек растирал охру, поднимал горящую лучину и подходил к стене. Сама пещера огромная. Больше 3 километра ходов, 2 яруса, подземная река, залы с именами, купольный, знаков, хаоса, рисунков. Известна она была давно. Еще в 1760-м ее описал русский географ Петр Рычков. Ходили сюда паломники, поднимались купцы, спускались с факелами школьники советских походов. А про мамонтов на стенах никто и не подозревал 200 лет. Рисунки висели в глубине, куда без цели не сунешься, и терпеливо ждали своего зоолога.
0: Пещера у башкир своя, обжитая рассказом. По-башкирски она шульганташ, камень, куда ушла вода. В эпосе об Уралбатыре Шульган, брат богатыря Урала, властитель подземного мира. Вход в его царство, вот эта самая пещера. Легенда, конечно. Но охра на стенах не легенда. Насчитали больше 190 рисунков. Хорошо читаются около полусотни. Маманты, шерстистые носороги, бизоны, лошади, антропоморфные фигуры и странные геометрические знаки, так называемые каповские трапеции, которых нигде больше в мире нет. Одни фигурки величиной с ладонь, другие – почти в человеческий рост. Пигмент, красная охра, местами обведенная углем. Художник растирал минерал, смешивал с животным жиром и клал линию за линией в темноте, где нет ни дня, ни ночи, только запах сырого камня. А в 2017-м археолог Владислав Житинев расчистил кальцитовую корку, и под ней проступил двугорбый верблюд. Единственный палеолитический верблюд на планете. Откуда художник знал, как он выглядит? Видел живьем. Значит, ходил далеко, к Нижней Волге, а то и дальше на юг.
2: Внутрь туристов теперь не пускают дальше первого зала. Дыхание, тепло, влага убивают краску быстрее, чем ледники за 15 тысячелетий. Показывают точные копии, сделанные реставраторами Эрмитажа. Те же мамонты, тот же наклон линий, только рука не палеолитическая. А в 2025-м ЮНЕСКО наконец внесла Шульганташ в список всемирного наследия. Через 66 лет после того, как упрямый зоолог полез за летучими мышами и нашел вместо них мамонта.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». В боте «О мой гид».

0: Сядьте на поезд в Хельсинки и доедьте до Санкт-Петербурга. Если бы это было возможно сегодня, вагон катился бы по рельсам той же ширины всю дорогу, без единой пересадки. Колея под финскими поездами шире привычной европейской на 9 сантиметров. Разница на глаз незаметна. Объясняется она историей, которая началась не в Финляндии вовсе. Может, финны просто взяли да и придумали свою колею, не такую, как у соседей, из упрямства. Тогда почему она день в день совпадает с российской, будто их провели по одной линейке?
1: Так и есть, почти по одной линейке. В 1843-м Николай I утвердил для строящейся Николаевской железной дороги колею в 5 футов. Это чуть больше полутора метров. По одной из версий, ширину подсказал американский инженер Джордж Уистлер, приглашенный консультировать стройку. У себя на юге Соединенных Штатов он привык именно к такой мерке. По другой, предложили сами русские инженеры Мельников и Крафт, съездившие поучиться в Америку. А еще говорят, что царь смотрел дальше. Разная колея с соседями означала, что в случае войны чужие составы попросту не покатятся по русским рельсам. 19 годами позже, в 1862-м, открылась первая железная дорога и Финляндии, тогда в Великом княжестве в составе той же империи. Линия связала Хельсинки и Хемиенлинну. Строили ее с расчетом, что рано или поздно она срастется с русской сетью, поэтому колею взяли ту же, 5 футов. Сегодня это 1524 миллиметра.
2: Городок Риихимяки в тот момент был просто станцией на этой линии. Но именно здесь, в 1869-м, от главного пути отошла ветка на Санкт-Петербург, и Риихимяки стала первым в стране железнодорожным узлом. Через год состав уже доходил до Финляндского вокзала. Депо, поворотный круг, пути во все стороны света. Сегодня это все еще видно на станции. И до сих пор здесь пересаживаются с одной линии на другую. При этом составы двух империй, несмотря на одинаковую колею, еще полвека не могли встретиться на одних рельсах. У Финляндии и России расходились правила по высоте и ширине самих вагонов, и сквозное движение открыли только в 1912-м.
1: Финляндия стала независимой, потом пережила две войны с соседом, но колею не тронула. Перешивать тысячи километров ради символа никто не стал. Больше того, она пригодилась. В 2010-м между Хельсинки и Петербургом запустили скоростной «Аллегро». Он шел по рельсам без смены тележек под вагонами, а весь путь занимал около 3,5 часов. Поезд возил людей 12 лет, до 2022-го, когда сообщение остановили. Так одна и та же колея почти два века спокойно служила то мосту, то границе, смотря что нужнее было в конкретный момент истории.
3: А сейчас с этой колеей в Финляндии решают, что делать дальше. После вступления страны в НАТО правительство вновь обсуждает переход на европейский стандарт. Тот, что тоньше на 9 сантиметров и используется почти во всей остальной Европе. Причина уже не про символы, а про грузовики и бронетехнику. Составу с западной колеей проще доехать до Финляндии без перегрузки на границе со Швецией. Прежде такой проект называли невыгодным при любом раскладе. Теперь о нем говорят всерьез. А счет идет на десятки миллиардов евро.
1: Если это когда-нибудь случится,

0: И Химяки снова окажется в центре перемены, как и в 1869, когда отсюда отошла первая ветка на восток. Только теперь рельсы, скорее всего, поведут в другую сторону.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».
2: Есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.
3: Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог, в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует, но, может быть, оно еще и помнит.
2: Могу рассказать про Саамы Кольского, люди тундры. Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите.
4: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
0: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
4: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось.

0: Она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и привезли к новому зданию мэрии в 2018-м. Том самом, что назвали Кристаллин «кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на сотню с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя. Скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн.

Соленый ветер с Охотского моря – первое, что здесь чувствуешь. Потом – дизель и угольная пыль. Так местные моряки описывают запах города. Магадан узнают по запаху раньше, чем увидят. В июле 1928 года на пустынный Ольский берег высадилась первая колымская экспедиция геолога Юрия Билибина. Брезентовые палатки между сопками и морем – вот и весь будущий город. 4 июля для старых магаданцев и сейчас – особая дата. Не юридическое основание, а день, когда сюда впервые пришли люди, которые искали золото. И они его нашли. К 1940 году предприятия региона добывали около 80 тонн золота в год. За неполный век из колымских недр извлекли более 3000 тонн. Большинство россыпью, промытой вручную из гравия рек. Человеческая цена этой добычи вон там, над городом. Обратите внимание на холм.

над проспектом Ленина. Там стоит маска скорби скульптора Эрнста Неизвестного. Стеклянные слезы в прорезях глаз, ночью они светятся как живые. У подножия имена лагерей и колымских трасс. Местные приходят сюда не как на экскурсию, как на разговор с теми, кого нет. Сегодня Магадан снова в лидерах золотодобычи. Наталкинское и Павликское месторождения вывели область в первые ряды по России. На старых лагерных трассах прокладывают туристические маршруты. Город учится говорить о себе, честно и без ложного пафоса. Место, рожденное лихорадкой и страхом, выбрало достоинство. Это редкость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о.мойгид в Телеграм. В Телеграм. Перед вами статуя без рук. И вот парадокс. Именно это увечье сделало ее, пожалуй, самым узнаваемым произведением античности. Но как руки исчезли, до сих пор точно неизвестно. Весной 1820-го крестьянин Йоргас Кентротас возделывал поле на острове Милос в руинах древнего города. Лопата уткнулась в мрамор. Это был торс, нижняя часть фигуры и несколько каменных стел. Французский морской офицер Оливье Вутье, оказавшийся рядом, сразу понял – не просто камень. Дальше начался торг. Милос тогда под властью Османской империи. Вутье немедленно включает дипломатический механизм, сообщение в Афины, французскому послу, переговоры с турецкими чиновниками. Статуя буквально превращается в предмет политического аукциона. Побеждает французское золото. По ранним записям Вутье рядом со статуей лежала кисть руки с яблоком. Прямой отсыл к суду Париса, где Афродита получила яблоко как самое прекрасное. Но в суматохе торгов, переноски и погрузки на корабль эти фрагменты теряются. По одной из версий и фигурирует даже драка. Крестьянин, местные греки, турецкая охрана, французские моряки. Статую тащили, роняли. Хрупкие руки откололись именно тогда, не в античности. Кентротас получил деньги за находку. А его земляков потом сделали крайними. Турецкие власти устроили показательные наказания за утечку древностей. В Лувре постамент с подписью скульптора Александра Антиохийского, мастера II века до нашей эры, убрали как пуайте менее художественный. Имя автора исчезло вместе с ним. Анонимность оказалась выгодна, безымянная богиня легче превращается в вечный символ. Неполнота – это тоже выбор, иногда чужой. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм. Гид в Телеграм.

0: Представьте пекарню поздним вечером. На полке свежие батоны и булки, испеченные утром, еще вполне годные, теплые на вид. Через час их снимут с витрины и увезут на свалку. Хозяин пекарни не жадный и не глупый. Просто отдать эту еду ему буквально дороже, чем ее выбросить.
1: Звучит как абсурд. По подсчетам ФАА, продовольственного агентства ООН, в мире ежегодно теряется или выбрасывается около трети всей произведенной еды. А в России розничная торговля утилизирует до пятой части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог на добавленную стоимость, как будто хлеб действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге? Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа, только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
2: Поэтому первыми спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: и Слейфюр II вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.
1: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 1,5 метра. Исландцы назвали ее Сюртсей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем. Здесь могло показаться, что легенда сбывается, земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра, их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
0: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и не ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюртсей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
1: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул 2 камня и обнаружил под растением мягкую кучку, источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро. Кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на нетронутый остров огородную культуру? Именно этот случай заставил исследовательскую станцию завести жесткое правило – нужду теперь справляют только в море, прямо с прибрежных валунов, а не на сушу.
0: У острова, впрочем, века не так уж и много. Свежая рыхлая лава размывалась океаном быстрее всего в первые десятилетия. Из 2,5 квадратных километров, которые Сюртсей занимал сразу после извержения, к 2002-му осталось меньше 1,5. Мягкие лавовые поля тают заметно быстрее, чем твердое туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти 1/2, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову – от 1 века до нескольких сотен лет. Но сходится в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро. И там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет. Но исследователи Сюртсея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его

0: пять за пятью и медленное разрушение волнами. Три части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так. Из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
1: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид. Онлайн. Мой гид. Онлайн.

федеральная трасса Воронеж, Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом – село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9000 жителей. Сегодня – около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1665, служилые люди, военные, государевы люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхнее Турово жило не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичьи хозяйства конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. К середине 20 века население упало вдвое, примерно до 5000. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторнинской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Касторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в города Черноземье, потом в Воронеж и Москву, сегодня на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхнее Турово – это не просто одно село. Это связка – Верхнее Турово, Нижнее Турово, другие туровские селения вдоль тех же рек. Два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: «Мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей». Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9000 человек 120 лет назад.

9000 волосков на квадратный сантиметр. Не мех, панцирь из воздуха и кератина, который удерживает тепло при минус 40. Вот с чего начинается манул. Этому зверю около 5-8 миллионов лет. Нептопредок домашней кошки — совершенно другая ветвь, которая отделилась еще до того, как начались большие ледниковые эпохи. Он пережил их все. Не приспосабливался. Он уже был готов. Представьте, высокогорное плато почти 5000 метров над морем. Голые камни, бедный воздух, ни одного дерева. Манул лежит там неподвижно. Белые кончики волос делают его силуэт похожим на припорошенный снегом камень. Идеальная маскировка, выточенная миллионами лет. Уши утоплены в мех, чтобы не обмораживались и не выдавали очертания. Хвост он оборачивает вокруг лап, как шарф, и ждет. Просто ждет. Приручить его не вышло ни у кого. И дело не в характере. У манула почти нет иммунитета к обычным городским инфекциям. В неволе он гибнет от болезней, которые домашняя кошка переносит без симптомов. Среди котят в зоопарках погибают 2 из 3. Природа как будто намеренно не оставила ему двери в человеческий мир. Впервые его описал немецкий натуралист Петер Симон Паллас в 1776 в Прикаспийских степях. Паллас был растерян. Кошка, но не кошка. С тех пор так и осталось. Сейчас в дикой природе около 58 тысяч взрослых особей. Степи распахивают. Манул смотрит на это с камня, с тем же выражением, с которым смотрел на отступление ледников. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Мой гид.

0: На восточном берегу озера Пиелинен, в глухом углу Северной Карелии, стоит деревянная церковь без единого случайного гвоздя и без двух одинаковых скамей. Ее не строили по чертежу, ее вырезали, как вырезают ложку из полена, только резчица занималась этим не один вечер, а больше 40 лет. Может показаться, подумаешь, еще одна лесная церковь из бревен, таких в Карелии по обе стороны границы десятки. Тогда почему за дверными створками мастерица охотилась за океаном, а под алтарем лежит корень дерева, в которое когда-то ударила молния? Обычный сруб так не собирают.
1: Хозяйку звали Ева Рюнянин. Родилась в крестьянской семье в деревне в Ереме. Еще девочкой вырезала из дерева зверей. В 1934-м поступила в Академию художеств Финляндии. Женщин-скульпторов тогда было по пальцам пересчитать.

0: Отучилась 5 лет, а после на десятилетие вернулась к земле. С мужем Паава пахала поле на хуторе Паатыри, на берегу озера Вуанисьярви. Скульптором на полную ставку Ева стала уже не молодой, в 70-е. Выставка в музее Амоса Андерсона в 1974-м принесла ей настоящую известность, а в 1983-м ее вещи в Тампере побили музейный рекорд посещаемости.
1: Стены, пол и скамьи храма вырезаны из карельской красной сосны, бревен возрастом от 300 до почти 500 лет, привезенных с советской стороны границы. Каждая скамья вытесана из цельного ствола и не повторяет соседнюю. Одна шире, другая тоньше, третья изгибается вслед за годичными кольцами дерева. Двери мастерица искала годами и нашла подходящий материал не дома, а в Канаде, гигантский красный кедр на лесопилке в городке Китимат, к северу от Ванкувера. Ствол оказался таким огромным, что из одного бревна вышли обе тяжелые створки. Алтарь здесь не крест и не икона, а перевернутый корень ели. Дерево росло в Руакалахти, считалось одним из самых больших Финляндии, дожило до 136 лет и погибло от удара молнии. Ева подняла вывороченный корень и превратила его в алтарную скульптуру. Темные разветвления тянутся вверх, будто дерево продолжает расти уже внутри церкви.
0: За алтарем не витраж, а огромное окно. И настоящий лес за стеклом становится частью службы. Позолоты и привычной церковной утвари в Паатыри нет вовсе. Потолок покрыт вручную вырезанными цветами и птицами, а шкуренные сосновые стволы поднимаются вместо колонн, а линии стен повторяют не чертеж, а изгиб живого дерева. Два одинаковых угла здесь еще поискать надо. О материале Ева говорила без пафоса. Сосна растет дольше человеческой жизни. Дерево было здесь до людей и останется после них. Для нее карельская сосна значила примерно то же, что для другого человека – собственная кожа. То, что не только режешь, но и чувствуешь. Из 500 с лишним скульптур, которые вышли из-под ее резца, около полусотни осели за границей. Одна из последних работ – «Курица или яйцо» – в 1994-м уехала в Японию к коллекционеру Масао Мураками. Другие прижились в Соединенных Штатах, в Германии, в Италии и Швейцарии. А самый большой храм остался дома, на хуторе, который Ева и Паава в итоге завещали городу Лииксе.
2: Супругов похоронили здесь же, у церкви, которую они вырезали вдвоем. Сегодня в Паатыри приезжают тысячи человек в год. И каждое лето здесь все еще венчаются, крестят детей и садятся на скамью, вытесанную из одного единственного ствола. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид. Мой гид.

0: Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год, суммой в 1 рейнский гульден? Сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем. Сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45, 65 квадратных метров. Кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
2: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фугерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука

0: 6 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново, и на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
1: Сегодня в Фуггерае живет около 150 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят три положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн.

0: Вот деталь, которую почти никто не замечает. Рядом с одним из древнейших курганов Хакасии спокойно пасутся коровы. Ни за забором, ни в стороне, прямо у камней, которым 2500 лет. Дорожный указатель на шоссе 257 буднично показывает в сторону объекта, который еще недавно знали только узкие специалисты. Для местных это просто пейзаж. Для ученых — одна из самых загадочных астрономических систем на планете. Вот это несовпадение масштабов и есть, пожалуй, главное, что нужно понять про Хакасию, прежде чем делать хоть шаг дальше.
1: Итак, Салбыкская степь. Официально здесь зарегистрировано свыше 30 тысяч объектов историко-культурного наследия по всей республике. 30 тысяч — это не оговорка. Курганы, менгиры, наскальные рисунки, каменные изваяния. На небольшом участке этой степи сосредоточено больше 50 крупных курганов возрастом порядка 2500 лет. А самые ранние следы человека здесь уходят на 6000 лет назад, к эпохе неолита. Получается, что разные народы на протяжении нескольких тысячелетий подряд приходили на одно и то же место и снова ставили камни, как будто земля сама диктовала. Здесь. Главный экспонат — Большой Салбыкский курган, памятник тагарской культуры 7 века до нашей эры. Это крупнейший мегалитический курган во всем бассейне Среднего Енисея. Земляная насыпь была окружена каменными плитами, менгирами, весом в десятки тонн. Обратите внимание, никакой горы поблизости, откуда удобно скатить камень, ровная степь. Как их сюда привезли и поставили в строгом геометрическом порядке, это до сих пор открытый вопрос. Исследователи фиксируют четкую ориентацию сооружения по сторонам света, а отдельные камни указывают на точки восхода и захода солнца в ключевые дни календаря. Так что перед нами одновременно погребальный комплекс, храм и, судя по всему, рабочий астрономический инструмент. Три функции в одном объекте. Современные многофункциональные комплексы нервно курят в сторонке.
2: Один из археологов, работавших здесь в 80-е годы, вспоминал. Поначалу никак не мог отделаться от ощущения чужого взгляда. Стоишь между каменных плит, и кажется, что не ты изучаешь курган, а он изучает тебя. Потом он сформулировал это строго по-научному. Редкое пространство, где одновременно присутствуют три масштаба времени. Человеческий — память о конкретном погребении. Исторический — слои разных культур, наложенные друг на друга. И космический — ориентация на движение небесных тел. Курган в этом смысле не просто могила. Это устройство для встраивания человека в ритм Вселенной, ни больше, ни меньше. Отдельная история — одиночные менгиры. Два камня на возвышенности, которые геофизики поместили точно над разломом земной коры. Аномалии зафиксированы приборами. Местные шаманы называют такие точки силовыми

0: выходами и проводят обряды именно там, а не рядом. Что любопытно, они выбирают конкретный камень, без карт и без приборов, просто по традиции, передаваемой устно, и попадают в те же точки, что геофизики вычислили с оборудованием. Совпадение? Может быть. Но степь — место, где слишком много таких совпадений. Теперь о том, что местные гиды с нескрываемой гордостью называют самой древней природной обсерваторией на планете. Старше египетских пирамид, старше Стоунхенджа. Здесь нет башен и построек. Каменные ориентиры вписаны прямо в рельеф. Линии горизонта, вершины гор, расставленные стелы складываются в систему точных указателей для наблюдений за Солнцем и, вероятно, за Луной. Архитектура равна геологии. Вот как это описывают исследователи. Природа и человек здесь так плотно сотрудничали, что теперь сложно разобрать, где заканчивается одно и начинается другое.
1: И вот что интересно. Вся Салбыкская долина — это не один объект, а система. Каменные стелы, курганы, пути древних кочевников — все выстроено так, что человек неизбежно движется по определенной оси — визуальной и ритуальной одновременно. Исследователи говорят прямо — здесь сознательно формировали эффект движения сквозь сакральный ландшафт за 1000 лет до появления кино как языка. Режиссеры тагарской культуры, так сказать. Сегодня здесь работает музей «Древние курганы Салбыкской степи». Доступны круглогодичные экскурсии, а регион продвигает себя как территорию, куда едут и за шаманскими обрядами, и за строгими лекциями по археоастрономии. Рядом действующая гидроэлектростанция. Все это существует в одном пространстве без малейшего смущения. Хакасия не консервирует себя в витрине, она просто живет на нескольких тысячелетиях сразу, как ни в чем не бывало. Помню, как впервые услышал про эти места на студенческой лекции и подумал, что преподаватель преувеличивает. Потом увидел фотографии, потом приехал. Преподаватель не преувеличивал ни капли. Степь, которая смотрит в ответ, это не метафора. Это буквальное ощущение, которое вы отсюда увезете. И оно, как правило, не проходит.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот — о мой гид. Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот — о мой гид.

Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау. Здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бике-Тата в урочище Агланды. Первая мысль простая. Наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так, все равно, что зажечь костер в засаде.

0: Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через 1000 лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султанепе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель с солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
0: Бикет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это 1000 километров через пустыню, и 7 лет учился у наставника Покаржан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бикет, чьи молитвы сбываются. Дальше необычный поворот. Бикет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу. Третью – в Байшатере на Устюрте. И четвертую, самую последнюю, здесь, в Огланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой, шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие, через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бикет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Огланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бикета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

0: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает полпилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
2: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории место не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид.онлайн.

Один из домов на центральной площади Лальска местные до сих пор называют китайским домиком. Просто дом, деревянный, крашеный, но прозвище это не шутка и не фантазия. За ним стоит реальная история. Здешние купцы торговали в цепочке, которая тянулась через Великий Устюг, через Архангельск, через бесконечные лесные дороги. И в конце этой цепочки был китайский чай, китайский шелк, китайские меха. Лальск был не конечной точкой, а узлом. Перевалочным местом на краю света, который тогда был не краем, а вполне живым торговым перекрестком. Сейчас здесь около 2500 жителей. А когда-то вокруг этой реки Лала стояло столько каменных церквей, что их хватило бы на небольшой губернский город. Посмотрите на Воскресенский собор. Его строили с 1698 по 1716. Почти 20 лет. Пятиглавый, с изразцами, с барочными завершениями, это не сельская церковь, это устюжско-строгановская барокко, тот же язык, что говорит Великий Устюг и Тотьма.

Рядом Благовещенская церковь Зимняя, ее заканчивали к 1761-му. И колокольня, ярусная, высокая, видная с полей и с реки. Когда-то по этим полям шли торговые обозы, и колокольня была им ориентиром. Сейчас она ориентир для нас. А в 10-15 километрах вокруг еще целый пояс храмов. Покровская церковь у Заборья около 1740-го. Спасо-Преображенская в Слободе 1748-1754. Рождественская в Учке 1773. Успенская кладбищенская 1790. Это непрерывная цепочка камня в лесу. Представьте, маленький торговый город, который мог позволить себе разбросать вокруг дорогостоящие каменные постройки на десятки километров, как будто метил территорию своим богатством. Есть в этой истории и горькая нота. Спасская церковь на площади, 1787 год, барокко, при советской власти стала общежитием. Снаружи она теперь выглядит как обычный жилой дом. Люди жили внутри церковного объема 18 века, дети играли там, где когда-то был амвон, и не знали об этом. Это не метафора, это буквально произошло с конкретным зданием на конкретной улице. Улица Ленина здесь длиной всего 3 километра. За эти 3 километра торговые ряды, деревянная земская управа, крупные купеческие дома, музей в доме Прянишниковых. И подвесной мост через Лалу в конце. Он раскачивается под ногами, и это, пожалуй, самый честный символ того, как Лальск держится между барочным прошлым и сегодняшним днем, между 2500 жителей и той эпохой, когда здесь строили навека. Покровскую церковь у Заборья сегодня спасает реставратор Игорь Носков с небольшой группой энтузиастов, субботники, сбор пожертвований, консервация. Ни государственная программа, ни туристический поток. Несколько человек, которые приезжают в лес и работают руками. На фоне 2500 жителей это ощущается почти как чудо упрямства. Лальск стоит тихо. Пахнет смолой и прохладной водой с реки. Барочные главы отражаются в лале так же, как отражались 300 лет назад, и это странное, почти неловкое ощущение, что время здесь не остановилось, а просто замедлилось до шуга пешехода. Спросите меня про Покровскую церковь у Заборья, ту, что стоит почти в лесу над Лузой. Там есть деталь в убранстве, ради которой реставраторы приезжают снова и снова, и я до сих пор не уверен, что ее происхождение объяснено до конца.

0: Представьте, к вашей двери подходит человек, которого только что выписали из психиатрической лечебницы. Диагноз вам не скажут, не положено. Дадут только имя. И вам предстоит поселить его в свободной комнате, кормить с ним из одной кастрюли, брать с собой в огород и на рынок. Возможно, до конца его жизни. Именно так на протяжении 700 лет живет бельгийский город Гёл.
1: Может, все началось с того, что местные жители просто оказались добрее остальных. Тогда почему та же доброта не прижилась по соседству, в десятки других фламандских городков? Ответ прозаичнее. Началось все с трупа непогребенной пилигримки и деревни, которой некуда было девать наплыв паломников. Легенда рассказывает о принцессе Димфне, ирландке 7 века, чья мать умерла молодой, а отец от горя лишился рассудка и решил жениться на дочери, потому что та была на нее похожа. Димфна бежала через море во Фландрию и спряталась в лесу у Гела. Отец нашел ее и здесь же, не добившись согласия, отрубил ей голову. С тех пор, гласит предание, у ее могилы начали исцеляться одержимые и безумные.
0: К 13 веку к гробнице Димфны стекались такие толпы паломников с душевными расстройствами, что городская церковь просто не могла разместить всех в своих стенах. Каноники стали расселять приезжих по домам местных крестьян сначала на несколько недель, пока идет лечение молитвой. Кто-то не поправлялся –

0: кто-то оставался жить у приютившей его семьи насовсем. Так, без единого указа, за несколько поколений сложилась система, которую сегодня психиатры называют образцовой. Обычная бельгийская семья берет душевно больного человека. Здесь его называют не пациентом, а постояльцем, и живет с ним бок о бок, как с дальним родственником. Пика эта практика достигла в 1938-м. На 16 тысяч коренных жителей города приходилось около 3700 постояльцев. То есть почти каждый пятый человек на улицах Гела в те годы был психиатрическим больным, живущим в чьей-то семье. Французский психиатр Жан-Этьен Эскироль, побывавший здесь еще в 1821-м, писал, что в Геле безумцев впервые в истории подняли до достоинства просто больных людей, не запертых, не закованных, а сидящих за общим столом.
1: Правила у семьи простые и одновременно жесткие. Диагноз не сообщают. Постоялец должен войти в дом не как случай из истории болезни, а как человек. Слова вроде «сумасшедший» или «больной» под запретом. Только имя. В семье не может быть больше трех постояльцев одновременно, чтобы дом оставался домом, а не отделением. Их берут в огород, на рынок, зовут за стол, особенно поощряют привязанность к детям семьи. Там, где нет кровного родства, странности переносятся легче. Психиатры называют это низким уровнем выраженной эмоции, и она, как ни странно, лечит лучше, чем сочувствие близких. Полиция город знает, и вызывают ее редко, а специальные кураторы на связи со стороны городской психиатрической больницы круглые сутки. Многие живут в такой семье не годы, десятилетия. Средний срок – около 30 лет, но есть постояльцы, прожившие в одном доме 75, ставшие частью второго и третьего поколения семьи. Один пожилой постоялец отмечал 50-летие жизни в городе вместе с мэром и духовым оркестром.
2: А если не получается? Если постоялец срывается, пугает соседей, перестает справляться? Тогда его временно возвращают внутрь, так в Геле называют саму психиатрическую больницу, в отличие от жизни в семье, которую называют снаружи. Возвращение туда воспринимается почти всеми как наказание. Хотя формально это просто передышка и подбор нового плана лечения.
1: Государство платит семье за постояльца скромную сумму в день. Источники называют цифры от 40 до 47 евро, из которых семье достается примерно половина. Для сравнения, лечение того же человека в обычной психиатрической палате обходится казне почти в 6 раз дороже. Но экономикой это давно не объяснить. Авторы, изучавшие Гёл, честно признают, сегодня деньги едва ли служат стимулом для семьи хоть кому-то. И система стремительно редеет. Если 30-е годы прошлого века почти каждая пятая семья Гела принимала постояльца, то сейчас их около 500 на город с населением свыше 40 тысяч человек, меньше 1/10 от довоенного пика. Причины прозаичны. Аграрный город стал промышленным, у семей появились фабрики и офисы вместо полей, оба супруга работают, люди чаще живут в квартирах, а не в домах с садом, и ценят приватность больше, чем предки. Кто-то из горожан признается, это поколение вполне может оказаться последним, кто еще умеет так жить с чужой бедой рядом.
3: И все же дом за домом, улица за улицей, в Геле продолжается то, что нигде больше не удалось повторить в таком масштабе. Человека с голосами в голове сажают ужинать не в палату, а в семью. Просто потому, что здесь, в отличие от почти всего остального мира, так делали всегда. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн. Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо бывшей немецкой церкви, которую советская власть обкарнала и отдала связистам. Сегодня мы, наконец, у Юсуповского двора.

0: отца на мойке. Семья с татарскими корнями, родовым проклятием и собственным театром прямо в доме.
1: А к дворцу Юсуповых? Это один из самых таких знаменитых дворцов. Вот.
2: Лучший особняк Европы.
1: А, вот так считай. Да? Да? Да. О, видите, так. Хорошо, спасибо, что сказали.
2: Правда это?
1: Не, ну, нет, я вам как охотно верю. Ну, почему? У нас очень много дворцов. Есть такая, значит, ученая. Так и частные, частные есть. Очень интересные. Жирихина, ее фамилия Жирихина. Она такая дама уже довольно пожилая. Вот, большой знаток, большой. Она пишет вот про эти особняки. Все, все это Жирихина. Жирихина.
2: Ага, если кто-то захочет чуть больше.
1: Да, конечно, конечно. Вот у нее несколько таких книг больших, вот таких двойных формат. Вот.
2: Кто такой, ну, Юсуповы для России?
1: Ну, видите, они с Ногайской Орды когда-то, то есть они совершенные вот такие мусульмане, а потом пришли при Иване Грозном на русскую службу, ну, и выгоднее было. Но за это получили, так сказать, предупреждение. Сколько у тебя сыновей не было, только один пересечет рубеж 26 лет. Вот сколько у тебя, 10 сыновей, вот тут вот все уйдут, кроме одного. И вот последнее, значит, когда Зинаида Николаевна, у нее Феликс, да? Ну, это понятно. Феликс,
2: это предсказание? Феликс.
1: Предсказание, да. Это за то, что перешли из другой религии, религии отцов. Смотрите осторожно. Вот. И вот, значит, Зинаида Николаевна, у нее два сына замечательных. Николай Феликсович и Феликс Феликсович. Никто ничего плохого не знает. И вдруг она ничего не получает. У нее как обухом по голове. Прибегает слуга, вот ничего не знает. Два сына, прекрасных сына. Ну, один Феликс, потому и знает. А другой, значит, этот самый Николай. И вот он прибегает, слуга, и говорит: Зинаида Николаевна, беда. Коля погиб. Ну вот просто, просто обухом по голове, то, что называется. Ну вот, упала в обморок. Потом оказалось, что он, значит, ухаживает за дамой. А дама вот-вот, девушка должна вот-вот выйти замуж. А он все ей голову, значит, кружит. Вот я тебя люблю, ты меня любишь, мы должны быть вместе. А ей вот-вот уже замуж выходить. За Монтефеля, немецкого офицера, нашего, русского. Вот. И он ее, значит, увлекает, этот самый Николай, короче говоря. И, а тот его вызывает на дуэль и убивает. Ну, вот, который должен быть ее мужем. Ну, вот. Так что вот. И все-таки, значит, один Феликс выдрал. Один Феликс
2: выдрал.
1: И во всех поколениях. Вот. Потом это дворец когда-то был, значит, не для них построенный. Потом приехал сюда Николай Борисович Юсупов на Фонтанку, не сюда. Потом здесь был Борис Николаевич, его сын. Николай Борисович там, Борис Николаевич здесь. Потом Зинаида Николаевна. Вот. А в конце 19-го, в начале 20-го, ну, совсем в конце 1895 год, архитектор такой Степанов перестраивает домашний театр. Пришли к театру во дворце Юсуповых. Этот домашний театр заканчивает анфиладу. Ну, вы бывали, конечно, знаете, залов. Уникальный интерьер, в котором соблюдает традиции европейского театра. Европейской архитектуры, реализованной в миниатюрных габаритах. Это же маленький театр, понимаете? Маленький театр такой, прям домашний. В миниатюрных габаритах, в компактном пространстве зрительного зала устроен партер, два яруса всего лишь, центральная ложа, глубокая оркестровая яма, потом сделана будет, вот, для оркестра. Центральная ложа, глубокая оркестровая яма, прихотливый, обильно вызолоченный лепной декор, плафон утро прогоняет ночь, сценический занавес с изображением их фамильного архангельского подмосковного. Вот театр, а там нарисован Архангельск. Блестящая имитация стиля рококо. Такой еще барочный, да, еще до рококо.
2: Пышный,
1: да, совершенно верно. Живописные работы выполнен художник и историк искусства, знаменитый Липгард, сотрудник Государственного Эрмитажа. Вот, вот, и здесь. Что они?
0: Спасибо Илье и всем, кто был с нами. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. И всем, кто был с нами. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: 8 ледоколов из 10, что режут лед где-либо в мире, придуманы в одной маленькой северной стране. Больше половины из них там же и построены. А если пересчитать все ледоколы, что сегодня выходят в море, окажется, каждый второй сошел со стапелей одной единственной верфи в Хельсинки, в районе с песчаным именем Хиитолахти. Первое, что приходит в голову, наверное, дело просто в холоде. Северная страна, суровые зимы, вот и научились ломать лед лучше всех. Но тогда почему тем же не прославилась Норвегия с ее фьордами, где холода не слабее? Норвежские порты зимой не замерзают, их греет теплое течение. А вот у Финляндии веками не было ни одного порта, который зимой оставался бы открытым.
1: В це страна разум каждую зиму оказвалась утрезана льдом от муля.
0: Вот в чем разница.
2: Первую регулярную зимнюю линию открыли в 1870-х. Ледокольный пароход «Экспресс» начал водить суда сквозь льды Балтики. С тех пор задача не менялась – провести груз через замерзший залив, когда лед может быть толще человеческого роста. Финские инженеры решали ее десятилетиями, и решение искали не в теории, а прямо на воде, у берегов Хельсинки, где с 1865-го работает верфь Хиитолахти. Верфь основал тамперский судья Адольф Тернгрен, человек сухопутный, но с деловой хваткой. В конце декабря 1868-го там спустили на воду первые суда. Дальше верфь пережила банкротство, смену почти десятка владельцев, войны и кризисы, и ни разу не останавливала работу дольше, чем на сезон.
0: Поворотным стал ледокол «Войма». По-фински это слово значит «сила». Его построили в Хиитолахти в начале 1952-го. И это был первый в мире ледокол сразу с четырьмя гребными винтами. Два спереди, два сзади. Судно оказалось настолько удачным, что три его сестершипа купил Советский Союз, еще один – Швеция. С этого заказа началось то, что финские историки потом назовут судьбой страны. Соседи заказывали ледоколы один за другим, и в лучшие годы их постройка давала до десятой части всего финского экспорта. Тут инженеры наткнулись на неожиданность. Оказалось, что кормой судно ломает лед куда легче, чем носом. Гребной винт разрыхляет ледяное крошево и отгоняет его в сторону. Через несколько десятилетий эта случайная находка превратится в целый класс судов, способных пробиваться сквозь тяжелый лед задним ходом.
3: Мысль довели до конца в конце 1980-х. Инженеры Кауко Ярвинен и Ингмар Вальцер предложили вынести электромотор прямо наружу, в подвешенную под корпусом гондолу с гребным винтом без длинного вала внутри судна. Гондола поворачивается на полный круг, и судно способно идти любым бортом вперед, хоть кормой. Систему назвали азиподом, а первое испытание провели на маленьком служебном суденышке Сейли в 1990-м. Так родился особый тип судна. Вперед по чистой воде оно идет носом, как обычный корабль, а в тяжелых льдах разворачивается и продолжает путь кормой, уже полноценным ледоколом. Отдельно придумывать нос и отдельно двигатель больше не требовалось. Одна гондола решала обе задачи разом.
0: Сегодня Хиитолахти все так же работает на прежнем месте, у Хиитолахденранты, под теми же портовыми кранами, что давно стали символом района. Здесь строили ледоколы для Советского Союза и Швеции, для Германии и Аргентины, а недавно взялись за первый ледокол для Канады. Верфь меняла хозяев не меньше 10 раз, но лед за окном каждую зиму оставался прежним, и именно он всякий раз возвращал сюда работу. У страны, которая сама не выходит к открытому океану, получилось стать главным в мире мастером по океанскому льду. Просто потому, что справляться с замерзшим морем у себя дома здесь пришлось раньше и чаще, чем кому бы то ни было еще.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!». «О, мой гид!».

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х после пуска Иркутской ГЭС старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали. И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: Те, удобное. Только семья девочки и сотрудники Хиросимского музея мира говорят другое. Тысячу она перешагнула сама и продолжала складывать дальше. Садака было 12 лет, когда в 1955 году у нее нашли лучевую лейкемию. В 2 года она пережила взрыв малыша. Дом снесло волной. Мать накрывала ее одеялом от падающих обломков. Потом выросла быстрой, спортивной, лучшей бегуньей в классе. Вот такая ирония судьбы. Первые симптомы болезни, слабость и одышка, пришли именно к девочке, которую никто не мог догнать. Бумажных журавликов она увидела в палате. Их прислали старшеклассники из Нагаи как обереги для выживших. Подруга объяснила легенду: «Сложи 1000, загадай желание». Садака стала охотиться за каждым клочком бумаги. Упаковки от лекарств, этикетки от бутылок, обрывки газет. Под конец – лежа, уже не в силах сидеть. Обратите внимание, журавль в Японии – символ долголетия. Девочка, умирающая в 12 лет, выбрала именно его. Это задело японское общество так сильно, что одноклассники разослали письма по всей стране и собрали пожертвования от 3100 японских школ. На эти деньги в Хиросиме появился детский памятник мира – фигура Садака с золотым журавлем над головой. Каждый год 6 августа к нему приносят десятки тысяч бумажных птиц. Маленькая девочка, которая просто хотела выздороветь, незаметно стала организатором крупнейшего детского антивоенного движения в мире и сделала это, не выходя из больничной палаты.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот о мой гид.

Знаете, что самое удивительное в этой истории? Самый известный факт о Садаку Сасаки, скорее всего, неверный. Что она успела сложить только 644 журавлика, а остальные за нее доделали друзья, это появилось не в архивах больницы, а в детской книжке 1977 года. Красивая версия.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна.

0: Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал: я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
1: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранения. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. .онлайн.

Стены, которые вы видите сейчас, низкие, массивные, будто вросшие в землю, это не средневековая кладка. Это инженерная мысль XVI века. Венецианцы перестроили фортификации Фамагусты специально под эпоху пушек. Никакой высоты, зато толщина и земляные насыпи, которые гасили ядра. Итальянская школа бастионов в чистом виде. Сам город к тому времени уже пережил удивительный путь. Почти 1500 лет здесь стояло рыбацкое поселение. Сначала называлось Арсиное, потом Амахостас, что по-гречески значит «спрятанное в песке». Только после того, как соседний Саламис разрушили землетрясения и арабские набеги в 7 веке, жизнь перетекла сюда. К 13 веку бывшая рыбацкая деревня стала богатейшим портом Восточного Средиземноморья. Говорили, что здесь можно купить все, от пряностей до оружия. Французы-крестоносцы выговаривали греческое название на свой лад и получили Фамагуста. Турки сначала сократили его до Магуса, потом добавили почетное Гази Газимаюса. 4 разных имени одного места, и каждая говорит, кто в тот момент считал город своим. Посмотрите на угловой бастион у морских ворот, это так называемая башня Телла. Генуэзцы называли ее по имени капитана Никола Фаскарини, венецианцы – просто морская башня. В начале 16 века здесь жил венецианский наместник Кипра Кристофора Мора, реальный человек, чернокожий военный авантюрист на службе республики. Именно его историки считают прообразом шекспировского Отелло – ревность, интриги, далекий остров. Вымысел и конкретная биография срослись так плотно, что разделить их уже невозможно. 1570-71. Турецкие войска держали Фамагусту в осаде почти 11 месяцев. Венецианский гарнизон под командованием Марк-Антония Брагадина сопротивлялся в условиях голода и эпидемий. Когда город наконец сдали, османский полководец Мустафа-паша нарушил условия капитуляции. Брагадина пытали и казнили. По одной из версий, живьем содрали кожу. Для христианской Европы эта история стала почти мученическим сюжетом. Год спустя Венеция ответила в морской битве при Лепанто, но Кипр остался за Турцией навсегда. Почти 400 лет спустя, во второй половине 20 века, квартал Вароша рядом с Фамагустой превратился в курорт мирового уровня. Белоснежные пляжи, высотные отели, модернистская архитектура 60-х-70-х. Сюда приезжали Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор, Ракель Уэлч, Ричард Бертон. Самолеты заходили на посадку вдоль линии отелей, внизу бассейны, шезлонги, блеск витрин. Вароша жила как кипрский Голливуд. Летом 1974-го все это остановилось в одну ночь. После греческого переворота турецкие войска заняли Фамагусту. Греческое население бежало. Квартал Вароша был закрыт как военная зона и закрыт с тех пор. Жители так и не вернулись к своим домам и гостиницам. Пляжи, которые год назад считались лучшими в Средиземноморье, оказались за колючей проволокой под контролем ООН. То, что осталось внутри, превратилось в капсулу времени. Отели с рекламой 1974 года. Манекены в витринах в моде того же лета. Пальмы, проросшие сквозь лестничные марши. Чемоданы, которые так никто и не забрал. Исследователи городской среды называют Варошу уникальным объектом, единственным местом, где поздний модернизм сохранился без единого слоя последующих ремонтов. Раздел острова прошел буквально через городской пейзаж. Одна часть Фамагуста живет, порт, университет, рынки. Другая стоит за забором и ждет решения, которое не принято уже 50 лет. Спросите меня про собор Святого Николая, который стоит здесь же, в двух кварталах. Он пережил и крестоносцев, и венецианцев, и осаду 1570-го, и превратился во что-то, чего вы точно не ожидаете увидеть внутри.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один

Пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плесский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. Два века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Впереди асфальт, уходящий за горизонт. Слева степь, справа скала. И где-то в воздухе пыль, которой тысяча лет. По этому маршруту еще тысячи лет назад шли верблюжьи вереницы с чаем, шелком и шкурами. Мунгальский путь — северная ветвь Великого Шелкового пути. Нынешние обочины тракта стоят буквально на местах тех древних ночевок.
1: Официальный день рождения дороги — 1 января 1935 года. Но еще в 1933-м тракту присвоили статус военизированного. Дорожники носили форму, жили по уставу. Трасса считалась стратегической артерией на азиатском направлении. Зимой 41-го и 42-го колонны с грузами растягивались на десятки километров, а бригады всю ночь откапывали заносы лопатами.
0: Журнал National Geographic поставил Чуйский тракт пятым в списке красивейших дорог планеты, единственная российская трасса в этом ряду. И вот почему. За одни сутки пути дорога проводит вас через четыре климатических пояса. Лесостепь сменяется тайгой, тайга – сухой котловиной, котловина – высотогорной каменистой пустыней. Утром – жара у придорожной столовой под Бийском, к ночи – иней на палатке у Курайского хребта. А у самой обочины, в урочище Калбактаж, прямо над асфальтом – тысячи петроглифов. Охота, шаманские сюжеты, верблюды, колесницы. Слои культур от бронзового века до тюркского средневековья, в 200 метрах от фур. 968 километров до монгольской границы. Но тракт не обрывается там, он входит в трансевразийский маршрут, который тянется до Пакистана и Аравийского моря. Сибирский проселок и одновременно позвоночник целого континента. Такие дороги не едут к пункту назначения, они едут к самому пути.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид. Бот, о мой гид.

0: наверное, из Швеции вместе с христианством и латинским алфавитом. Логично, только неверно.
1: Есть на левом берегу реки Волхов, в 12 верстах от Ладожского озера, село, которое старше почти всех городов вокруг него. Здесь стоит крепость, сложенная из известняковых плит, а рядом – маленькая белая церковь Святого Георгия, ровесница домонгольской Руси. Место называется Старая Ладога. Когда-то – безымянным поселением. Оно возникло здесь уже в середине 8 века, на добрых полтора столетия раньше, чем призвали Рюрика по летописи. Ладога стояла на пути, который вел от Балтики через Волхов, дальше волоками к Днепру и к Черному морю, в Константинополь. Путь купцов и воинов. По нему везли меха, серебро, оружие. И по нему же, задолго до появления и русского, и финского как отдельных языков, двигались слова.
0: Финские и эстонские лингвисты давно заметили, в прибалтийско-финских языках – финском, эстонском, карельском, вепском, водском – есть общая горстка слов, связанных с христианством, и все они восточного происхождения. Ристе – крест, пар – священник, а древнерусского – поп. Раамату – сперва вовсе не Библия, а просто грамота, то есть письмо, документ, сама идея записанного слова. И пакана – язычник, а древнерусского – поганый. Институт языков Финляндии Котус в своих колонках приводит эту цепочку как довод. Первые христианские понятия в финском пришли с востока, а не шведского запада, откуда крестовый поход явился столетия спустя. Спор об этом не закрыт. Лингвисты расходятся в том, что именно принесли эти слова – веру, торговлю или просто соседство. Но сами слова с места не сдвинешь.
1: И вот что удивляет даже филологов. Родственное слово живет и в эстонском – «раамат», и означает там до сих пор просто «книга», без всякой связи с религией. Значит, заимствовано оно было еще до того, как финский и эстонский разошлись на два разных языка. То есть очень рано, на рубеже первого тысячелетия, когда никакой Финляндии и никакой Руси как государств еще не существовало, а был только этот Волховский путь и люди на нем. Получается перевернутая история. Понятие грамоты, книги, самой письменности пришло к предкам финнов с востока раньше, чем пришла латиница со шведскими миссионерами. А слово, которым позже Западная Церковь станет клеймить непросвещенных язычников на этих берегах, «пакана», само оказалось восточным подарком через древнерусское «паганый», которое, в свою очередь, восходит к латинскому «паганус» и попало в славянские языки через церковную книжность Византии. Слово прошло путь от Рима через Константинополь и Киев до Ладоги, и только потом стало финским. Рядом с религиозным слоем в языке лежит бытовой, того же возраста и того же происхождения. Люсикка – ложка, от ложки, пиракка – пирог, толкуна – толокняная каша из ячменной или овсяной муки. Купцы и священники приходили на одних и тех же лодках, и слова оседали вперемешку, обиходные рядом со священными.
2: Сегодня Старая Ладога – деревня, а не город. Статус отобрал еще Петр I, основав в устье Волхова Новую Ладогу. Крепостные стены реставрированы. В церкви Святого Георгия сохранились фрески XII века, редчайшие для этих широт. Туристы приезжают смотреть на курганы и стены. Мало кто из них, и с финской, и с русской стороны, держит в голове, что стоит на месте – откуда в чужой язык уплыло слово для главной книги христианского мира. Языки не спрашивают паспорт у смысла, который в них приходит. Они просто запоминают дорогу, которой он шел. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — в боте «О мой гид». «Мой гид».

они начали рыть канавы. Не ради красот, ради того, чтобы вытаскивать блоки торфа на плоскодонках. Производственные траншеи, промышленная логистика 13 века. Прошли столетия, торф кончился, траншеи затопило. И вот вам самая романтичная деревня Европы. Природа умеет перепрофилировать. Название тоже со смыслом. На болотах поселенцы нашли козьи рога, остатки стада, погибшего при давнем наводнении. Выставляли их у домов как память. Гидхорн буквально и означает «козьи рога». За открыточной картинкой напоминание о катастрофе, которая случилась раньше, чем кто-либо здесь поселился. Видите деревянные мосты над каналами? Их здесь больше 50, на 6 километрах деревни. Многие частные. Для хозяина это не красивый мостик, а личный въезд. Вместо парковки – пристань. А камышовые крыши вокруг – раньше признак бедности, сейчас признак состоятельности. Мастеров мало, уход дорогой. Статус перевернулся с ног на голову, как это обычно и бывает. Зимой, когда каналы замерзают, по тем же маршрутам идут на коньках. Те же улицы, просто другое агрегатное состояние. Деревня живая, 2 с лишним тысячи жителей, дети на велосипедах, почтальон пешком. Никакого Диснейленда. Просто люди, которые живут там, куда остальные едут фотографироваться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм.

1230. Болото. Тростник. Беженцы с юга Нидерландов бредут по щиколотку в воде и находят здесь не идиллию, а торф. Просто топливо. Просто работа.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дрон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти.

0: смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
1: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не то я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Онлайн.

Почему одна мелодия звучит как утро воскресенья, а другая, как последняя страница письма, которое лучше было не читать? Не из-за слов, не из-за громкости, из-за одной ноты, буквально одной. Разберем это без единой ноты на бумаге. Любая мелодия живет не в пустоте, она крутится вокруг одного домашнего звука. В теории его называют тоникой, но удобнее думать о нем как о точке возврата, куда мелодия в конце концов приходит, куда она хочет вернуться после любого отклонения. Это не самый громкий звук и не самый высокий. Это самый устойчивый. Когда мелодия до него добирается, возникает ощущение, что фраза закончилась, можно выдохнуть. Все остальные звуки в мелодии выстроены вокруг этой точки покоя. Их набор – это и есть лад. А конкретная высота, от которой отсчитан этот набор – тональность. Для практических целей тональность пока можно отложить в сторону. Она важна музыканту, но не тому, кто хочет объяснить нейросети нужное настроение. Самое главное – расстояние от «дома» до третьего звука в ладу. В мажоре это расстояние чуть шире. В миноре чуть уже. Разница в полшага по клавиатуре. Но именно она меняет все. Широкий шаг создает ощущение открытости, узкий – сжатости, напряжения. Не потому, что так решил какой-то ученый. Потому что ухо воспринимает систему притяжений между звуками, и одно соотношение читает как устойчивое и светлое, другое как нестабильное и темное. Конкретный пример, который стоит держать в голове. Возьмите «Happy Birthday» — архетип мажорной мелодии. Теперь представьте, что средняя нота в ее первом подъеме чуть опустилась вниз. Один сдвиг, и вместо именинного настроения появляется что-то между тревогой и усталостью. Мелодия та же, контур тот же, темп тот же. Изменилась одна ступень, третья. Это и есть переключатель между мажором и минором. Из этого следует кое-что важное. Само по себе ни одно отдельное звучание не несет эмоции. Настроение возникает из отношений между звуками, из того, как они тянутся друг к другу и к точке покоя. Именно поэтому быстрый минор звучит не грустно, а тревожно или азартно. Медленный мажор не радостно, а торжественно. Мажор равно радость, и минор равно грусть. Полезная подсказка, но не закон.

0: Теперь прямо к практике. Допустим, вы просите нейросеть сгенерировать музыку и пишете просто «сыграй что-нибудь грустное». Велик шанс получить что-то медленное, размытое и ни о чем, потому что «грустное» для алгоритма слишком широко. Добавьте два слова «минор» и «медленный темп». Результат меняется. Появляется именно тоска, не абстрактная тихость, а узнаваемый эмоциональный профиль. Потому что «минор» — это машинно-читаемый параметр. Алгоритм понимает его буквально, берет тот самый суженный третий шаг и выстраивает вокруг него все остальное. Три слова, которые стоит держать под рукой при любом заказе музыки нейросети — лад, мажор или минор — это базовая эмоциональная окраска. Темп, скорость, которая уточняет, какой именно оттенок этой окраски вы хотите. И тональность, ее можно не трогать вовсе, она важна для музыкантов, но не для описания настроения. Лад плюс темп – уже рабочая инструкция. Все остальное алгоритм доработает сам. Полтора века музыкальной теории, учебники сольфеджио, споры о том, почему минор грустит, и в итоге три слова из той же теории оказываются точнее любого прилагательного.
1: Не тоскливое, не шумное, не надрывом.
0: Просто минор медленно. Теперь вы знаете, что за этим стоит. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистые тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому

Распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше – в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500-летия и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни

и жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров –

Аким Мальцов приехал на речку Гусь в 1756-м, не по указу, не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи. Через несколько поколений это место станет городом, а фамилия хозяев – синонимом русского хрусталя. Вокруг завода выросло не просто рабочее поселение. Здесь сложилась целая трудовая культура, где почти каждый второй был так или иначе связан со стеклом – печник, гутник, шлифовщик, художник по гранению. Это редкий пример промышленной экосистемы для России того времени – производство и быт, ремесло и химия состава, авторский рисунок и промышленный тираж – все в одном месте. Поворот случился в 1830-м. Его наследник наладил выпуск изделий, сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея. После революции завод национализировали в 1918-м. Потом, в период с 1924 по 1937, предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опалу, имя убрали. Хрусталь пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и советские переименования, стоял на грани исчезновения. Возобновление состоялось 26 декабря 2013-го. Предприятие перезапустили под именем, в котором снова стоит имя основателя, круг замкнулся. Но вернулся не советский масштаб. По имеющимся сведениям, сейчас работает один цех с упором на цветной хрусталь, эксклюзивные сувениры и индивидуальные заказы. От сотен рабочих печей к одному цеху за 100 с небольшим лет. Это уже другая экономическая модель. Город живет иначе, чем прежде. Вместо монофабричной занятости, музейная репутация, малый стекольный бизнес, туристический образ столицы русского хрусталя. Музей хрусталя здесь не просто витрины с графинами. Это биография целой индустрии, прошедшей через имперский, советский и постсоветский переломы. Посмотрите, как выставлены изделия разных эпох рядом, в форме, в огранке, в цвете стекла читается каждый политический и экономический разворот страны. Завод для гусь-хрустального сегодня – это одновременно культурный капитал и болезненное напоминание. Промысел не умер, но и прежним уже не будет. Спросите меня про здешний промышленный район в целом. Там была своя железная дорога, свои заводы, своя валюта внутри империи и своя очень странная история с тем, как все это рухнуло в одночасье.

0: Лёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому, что планировал, а потому, что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Лёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире».

образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза – сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

Вот странность, которая не отпускает. Этот храм никогда не был по-настоящему заброшен, и все же джунгли его почти поглотили. Он стоит здесь 8,5 столетий. Живой, с горящими благовониями и монахами в шафрановых одеждах, и при этом в европейских учебниках еще в 19 веке его не было вовсе. Как такое возможно? Вот с этого противоречия и начнем. Ангкор-Ват строился не как храм в привычном смысле. Строился как модель мироздания. Рвы вокруг — это мировые океаны. Внешняя стена — край Вселенной. 5 башен в центре, сложенные крестом. 5 вершин горы Меру, где по индуистскому преданию живут боги. Царь Сурьяварман. Второй, при котором в 12 веке все это возводилось, буквально вселял себя в центр небесного порядка. Понимаете? Не символически, да, физически. Камень за камнем. А теперь масштаб. Только вдумайтесь. Около 300 тысяч человек и 6 тысяч слонов, 37 лет непрерывной работы, примерно 5 миллионов тонн песчаника. Весь этот камень везли с плато Гулин по реке Сиемреап. Историки подсчитали. Если повторить этот проект сегодня, с кранами, грузовиками и современной логистикой, работы займут не менее 100 лет. Средневековые кхмеры уложились в одно царствование. Один человеческий век, и Вселенная готова. Сам комплекс — прямоугольник 1500 на 1300 метров, около 200 гектаров. Для сравнения, собор Святого Петра в Риме вместе с площадью — это меньше четверти того, что здесь. Ватикан целиком уместился бы в одном из угловых дворов Ангкор-Вата. И все это — только сердце. Вокруг раскинулся парк примерно из 100 храмов на 200 квадратных километрах. Целый каменный мегаполис, накрытый тропическим небом. Обратите внимание на стены вокруг, на ту серо-медовую текстуру песчаника, теплую на ощупь даже в тени. Этот цвет — не патина, не краска. Это сам камень, медленно темнеющий от влаги и времени. 800 лет влажного воздуха. Имя Ангкор-Ват позднее. При жизни Сурьявармана II храм, по всей видимости, звался Враг-Вишнулока, обитель Вишну. Город-храм закрепилась после падения Ангкора, когда бывшая столица империи превратилась в гигантский каменный остов, обнятый лесом. Символично, что сегодня именно Ангкор-Ват изображен на флаге Камбоджи. Руина империи стала эмблемой государства, которое от нее осталось. Храм никогда не прекращал религиозной жизни, и в этом его спасение. Построенный во славу Вишну, уже к концу 13 века он перешел к буддийским монахам и с тех пор не пустовал ни дня. Именно это постоянное присутствие людей, шаги, метеные дорожки, живой огонь удержало джунгли на расстоянии. Там, где монахов не было, лес победил. Говорят, если остановить реставрацию, дикая растительность способна за 3 года почти полностью закрыть комплекс. 3 года. Европа узнала об Ангкоре в 1860-х через француза Анри Муо, который добрался сюда и описал заросшие храмы как забытое чудо, сравнимое по масштабу со строениями греков и римлян. Для кхмерских монахов это был действующий храм. Для европейской публики — внезапное откровение. Цивилизация, способная построить такое, вдруг появилась на карте истории. Муо не открыл Ангкор. Он написал о нем так, что весь мир захотел его увидеть. Помню, читал записки одного путешественника, который приехал сюда за тишиной заброшенных руин и обнаружил живой мегаполис. С 5 утра непрерывный поток паломников, буддийские церемонии, свадебные съемки. Разочарование сменилось пониманием. Ангкор-Ват — не музей. Это храм, который просто пережил свою империю. Запах здесь — влажный камень, чуть горьковатый дым благовоний и что-то еще. Труднее назвать.

мудрость многовековой тени под каменными сводами. Это и есть время, если у него есть запах. Сейчас Ангкор-Ват под охраной ЮНЕСКО реставрацию финансируют международные организации. Но консерваторы живут с тревожной цифрой. По оценкам, лишь около трети доходов от билетов реально возвращается в комплекс. Если международные деньги иссякнут, джунгли ждут. Они умеют ждать. Это мы уже знаем. Рэдьярд Киплинг, создавая Кайрая книгу «Джунглей», черпал образы в том числе из описаний кхмерских храмов, обвитых корнями и покрытых мхом. Детская мифология о мире, который медленно проглатывает лес, это не сказка. Это здесь, это реально, и это продолжается прямо сейчас. Каменная вселенная, которую построили за одно царствование и которую лес забирает по миллиметру в год, и все никак не заберет. Потому что люди не уходят. Вот, пожалуй, и весь секрет этого места. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть, он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк. Оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры,

0: а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше 2 веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли 1 раз, и он служит уже 3-е столетие подряд, вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
1: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мой гид.онлайн.

0: Вот парадокс, который никто особо не объясняет. Самая трудоемкая часть Абхелиоа – это не праздник, это подготовка к уничтожению. Целый год жители Лероуика, столицы Шетландских островов, строят деревянную ладью. Настоящую галеру, с резными деталями, мачтой, щитами по бортам. А в последний вторник января ее торжественно сжигают. Все, одна ночь и нет корабля.
1: Шествие начинается в темноте. Представьте, сотни факелоносцев идут сквозь январский ветер Северной Атлантики, молча, плечом к плечу. Галеру выкатывают к воде, и тогда факелы летят внутрь. Море, дым, ревущее пламя на фоне зимнего неба. Это не декорация, это эмоциональный центр всего города на один вечер. Во главе шествия Гуизер Джарл. Он весь год режиссирует ритуал. Костюмы, сюжет, каждую минуту церемонии. Должность почетная, нагрузка колоссальная. И еще одно. Фестиваль выглядит как реконструкция эпохи викингов, но на деле сложился только в 19 веке, как городской ритуал портового Леруика. Не наследие, а очень удачно придуманная и затем обросшая традицией история. Долгие десятилетия это был закрытый мужской клуб. Лишь в 2023-м женщины впервые официально вошли в шествие. Понимаете, в чем суть? Они сжигают корабль, чтобы построить новый, каждый год. Это и есть традиция.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая ткань Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутебаабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходят на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

0: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает пол пилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
2: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории место не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид.онлайн.

В 1991 году вьетнамский охотник Хо Хань наткнулся в джунглях на дыру в горе, из которой дуло холодом и грохотало водой, и ушел домой, потому что не было веревки. Вот вам вся история человечества в одной фразе. Британские спелеологи добрались туда лишь в конце 2000-х и обнаружили, что главный коридор Шонданга достигает 200 метров в высоту и 150 в ширину. 40-этажный небоскреб встанет внутри, и над его крышей еще останется место. Не зал, улица. Подземная улица с рекой, галечными пляжами и собственным туманом. Туман там настоящий. Теплый воздух джунглей падает сквозь провалы в своде, встречает холодный подземный воздух, и рождаются облака. Прямо у ваших ног. Пещера буквально выдыхает их обратно в лес. А там, где свет из провалов достигает дна, вырос лес. Спелеологи назвали это место «сады Эдема». Деревья, кустарники, своя почва, свой микроклимат. Один из первопроходцев вспоминал, шли в полной темноте, и вдруг впереди дневной свет и кроны. Мозг отказывался верить. Сталагмит по имени Лапа Собаки поднимается на 80 метров, выше большинства колоколен. И пещера до сих пор не изучена полностью. Попасть туда стоит $1000, занимает несколько дней трекинга и требует очереди. Проект канатной дороги ученые заблокировали. Хорошо, что хоть здесь амбиции притормозили. Шонданг напоминает, что у Земли есть комнаты, о которых она никому не рассказывала. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов за тысячи километров от любого моря основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное бурение. Соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно без затей – роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте. Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток. Самый известный человек, которого выпустила тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился здесь в 1765 году. По социальному положению, мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает, в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из тотьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепления возвели меньше, чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром,

Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Токму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из Тотемских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые, с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотемским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуша в европейской традиции восходит к морским картам, это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине 18 века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты, богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Солеварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, в который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей. Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них, и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

0: самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны, педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет, иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни, остальные карты к ним –

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о домашнем театре Юсуповых, крошечном, но невероятно пышном. Сегодня выходим на улицу, смотрим на дворец снаружи и доходим до Поцелуевого моста.
2: Ну, ничего особенного.
3: Да,
2: классический, да, с колонной.
3: Да,
2: но колонны, видите, какие там, да, коринфские, да, пышные, да. А здесь это называется дорико-дорические колонны. Вот.
3: И, да, значит, ты не представишь себе, что внутри,
2: настолько
3: роскошный.
2: Да. Ну и, конечно, этот дворец «Солнышко», смотрите, нам с вами.
3: Да, все сейчас заходят с улицы оттуда, Декабристов.
2: И, конечно, да.
3: Оно... большое, да?
2: И оно там, да, большое, оно там настроено, есть там, настроено там, что гардероб.
3: Земельная территория.
2: Есть,
3: то есть,
2: есть,
3: да, по принципу
2: есть.
3: Усадьбы.
2: Это,
3: да?
2: Усадьба, это именно настоящая,
3: да, усадьба.
2: Угу. Ну и, конечно, это память над тем, что 16 декабря 16 года здесь был убит Распутин Григорий Федорович. Распутин, да, это тоже загадка. Кто-то же-то его считает святым, надо его только святым объявить. А кто-то считает исчадием ада. То есть кто-то считает черным, кто-то считает белым. Понимаете? Это как очень часто у нас. Так же, ну, условно говоря, не начиная спор, как Ленина, кто-то считает великим... Нет, нет, ну, сейчас просто для примера, да? Великим политическим деятелем, а кто-то считает и так далее. Вот. И так много в русской истории. Вот именно таких черно-белых. Не то, что там...
3: А вот вопрос по поводу театра.
2: Ага, вот этого.
3: Какие-то, да, вот этого домашнего,
2: ага,
3: театра с красивейшего, не знаю, да, какая-то, да, можно ли сказать, конечно, не копия Мариинского, да,
2: ну,
3: зала.
2: Нет, ну да, конечно, такая реплика домашняя.
3: Историческая.
2: Да, да, да, интерьер,
3: но
2: да.
3: Но уменьшенная, я не знаю, в 10
2: конечно,
3: раз
2: конечно,
3: она, да,
2: конечно,
3: или больше. Какие-то вот здесь особые постановки или истории происходили в этом домашнем театре?
2: Вот не буду говорить, не знаю. Может быть, надо раскапывать, что, какие здесь эти самые. Не для кого, это же только для своих, понимаете? Только для своих.
3: Вот. Кто был актером в этом? Там труп...
2: А приглашенные. Это приглашенные. Сюда приезжают ну, уже готовые, так сказать, труппы, дают представление и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Они очень много за границу путешествовали, особенно Николаевна-то. Вот, потом вообще был какой-то перерыв после смерти Николая, вот этого сына-то старшего.
3: Mm-hmm.
2: Она вообще была вне себя определенное какое-то время, ну, условно, 1.5 года, да?
3: Mm-hmm.
2: Вот, потом они стали, и у них же в Крыму, это самое, их имение в Крыму. Mm-hmm. Ну, а потом вообще вот это убийство, и потом революция, и так далее, и так далее. А сына она женила на племяннице Николая II, да, Ирине. На Ирине, да, и вот такой был брак. Собственно, вот почему сюда Юсупова-то затащили, потому что он сказал, я тебя познакомлю с Ириной, а Ирины сейчас вообще здесь нету. Вот это огромное здание, вот смотрите, вот закончился дворец,
3: да,
2: вот там закончился желтый, и вот начиная вот эта двухэтажка, и вот это все, вот это огромное военное ведомство.
3: Написано Санкт-Петербург, Академия,
2: да.
3: Военное.
2: Военное, да, да, это был военный суд. Всегда. То есть это территория военная. Вот. А с той стороны, где вход, да, вот
3: да,
2: с той стороны.
3: Декабристов.
2: Там какой-то садик, значит, вы знаете.
3: Да.
2: И вот я. А мы работали во Дворце культуры связистов. Вот как раз сейчас. И, значит, при нас этот садик назывался Солдатским. Почему? Да потому что это часть вот этой территории, понимаете? Солдатский сад.
3: Ну, вот. Сейчас этот садик как-то, мне кажется, принадлежит
2: Юсуповскому дворцу.
3: Да, Юсуповскому.
2: Да? Наверное, да.
3: И там ландшафтный дизайн.
2: Дизайн, и можно пройти, красиво посидеть,
3: да,
2: да.
3: И кафе там.
2: Да, есть, конечно, конечно. Конечно. Место, конечно, замечательное. Все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет.

0: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему небо вообще имеет цвет? Не почему оно синее, а именно, почему оно не черное, как над Луной? Ответ начинается с размера. Молекулы азота и кислорода, главные составляющие воздуха, несоразмерно малы по сравнению с длиной волны видимого света. И когда фотон налетает на такую молекулу, та не просто пропускает его мимо. Она его рассеивает. Выбрасывает в сторону. Причем делает это избирательно. Короткие волны, синий и фиолетовый диапазон, она рассеивает несравнимо охотнее, чем длинные. Лорд Рилей описал эту зависимость еще в 1871, и формула получилась жесткой. Интенсивность рассеяния растет обратно пропорционально четвертой степени длины волны. На практике это значит, синий свет с длиной волны около 450 нанометров рассеивается примерно в 10 раз сильнее красного. Но вот тонкость, которую часто упускают. Максимум рилеевского рассеяния приходится не на синий, а еще ближе к ультрафиолету. Почему же небо не фиолетовое? Потому что озон в верхних слоях атмосферы гасит значительную часть этого ультрафиолета. И потому что наши глаза попросту гораздо хуже чувствуют фиолетовый. Мозг складывает то, что осталось, и получает голубой.
1: Теперь посмотрите мысленно к горизонту. Туда, где небо светлеет и уходит почти в белесость. Это не случайность. Глядя к горизонту, мы смотрим через несравнимо более толстый слой воздуха. К уже рассеянному синему добавляются пыль, аэрозоли, дымка. Спектр смешивается, синева разводится, и голубой купол постепенно бледнеет. В высоких горах на 3-4 тысячах метров все наоборот. Там меньше воздуха, меньше пыли, и небо над головой приобретает почти неправдоподобный темно-синий оттенок. Альпинисты описывают его как «несерьезно синее». Астрономы используют это практически. В высокогорных обсерваториях дневное небо достаточно темное, чтобы наблюдать явления вблизи Солнца, недоступные на уровне моря. Теперь закат. Когда Солнце у горизонта, его свет проходит через атмосферу по куда более длинному пути, чем в полдень. Синяя и фиолетовая часть спектра за это расстояние рассеивается полностью, уходит во все стороны, покидает прямой луч. До наших глаз добираются почти исключительно желтые, оранжевые и красные волны. Пыль и вулканический пепел усиливают эффект еще сильнее, вычитают остатки синего. После извержения вулкана Пинатубу в 1991 по всему миру несколько месяцев наблюдали аномально насыщенные, почти кровавые закаты. Облака белые, по другой причине. Там уже не ралеевское рассеяние. Капли воды и кристаллы льда в облаке имеют размер в десятки микрометров, сравнимый с длиной световой волны. Работает другой механизм — нейрассеяние. Каждая капля рассеивает все длины волн видимого света почти одинаково. После многократных переотражений внутри облака все цвета смешиваются, и на выходе — белый. Когда облако становится слишком толстым, часть света поглощается, и оно темнеет, обретая свинцовый цвет. Не потому что набирается воды, а потому что перестает быть прозрачным рассеивателем. И последнее, то, что меня, признаться, поразило, когда я впервые на это наткнулся. Тот же механизм, что красит небо в голубой, красит голубые глаза. В радужке светлоглазых людей почти нет синего пигмента. Полупрозрачная строма рассеивает короткие волны и пропускает длинные глубже, к темным слоям. Мы видим отраженный ралеевский

0: голубой. По сути, маленькое личное небо, встроенное в биологию. Цвет неба — не свойство космоса. Это побочный эффект тонкой пленки газов вокруг планеты. Уберите атмосферу, и Солнце останется ярким диском на абсолютно черном фоне, как на Луне сейчас.
1: Спросите меня про то, как климатологи сегодня читают состав воздуха прямо по оттенку неба, измеряя рассеяние на разных длинах волн с орбиты. Там скрывается история о том, как «голубой купол» стал инструментом слежения за изменением климата, и что именно он уже успел нам сообщить.

вот человек, с которого стоит начать. Мальчик, выросший среди грузчиков и странников на Волжских пристанях в самом богатом городе империи. Это противоречие и сделало его писателем. Нижний Новгород к концу XIX века называли «карманом России». Через здешнюю ярмарку проходили колоссальные деньги и товары, купеческий мир, тяжелый, жирный, самодовольный. И вот в этом мире растет Алексей Пешков, будущий Горький. Сын старосты пристани, с детства среди людей, которых этот богатый город перемалывал и выбрасывал. Позже именно Нижний, с его пристанями и рабочими предместьями, станет пространством романа «Мать», город с ярмаркой на парадном фасаде и бедной окраиной за углом. А потом случилось странное. В 1932 году город переименовали в его честь, и следующие почти 60 лет он числился городом Горьким. Сам писатель к этой идее отнесся скептически. Представьте, стать топонимом при жизни – это не триумф, это что-то вроде надгробия, только заранее. Город навязал ему свое купеческое ярмарочное прошлое, от которого он всю жизнь пытался уйти. В 1990-м имя вернули. Горький снова стал только писателем, и это, пожалуй, справедливо. Посмотрите вон на те деревянные фасады в переулках исторического центра, это так называемые заповедные кварталы. Здесь в разное время жили сразу двое крупных писателей, Горький и Владимир Короленко. Сюда приезжали Чехов, Немирович Данченко, Леонид Андреев. С балкона одного из здешних домов пел Шаляпин голос, который, говорят, было слышно до Волги. Дерево старых стен хранит этот запас, чуть смолистый, чуть пыльный, как будто время здесь немного замедлилось и никуда не торопится. В этих же кварталах Горький жил между 1902 и 1904 годами в доме барона Киршбаума. Именно здесь была написана пьеса «На дне». И вот тут начинается нижегородская легенда. Говорят, однажды в этот дом-музей приехали потомки писателя, люди вполне успешные, занятые торговлей и бизнесом. Так вот, по преданию, за столом появился призрак Горького, вздыхал и качал головой. С тех пор сотрудники музея рассказывают о шаркающих шагах и тяжелых вздохах в пустых комнатах. Фантомное недовольство человека, который всю жизнь презирал торговлю, и чьи потомки выбрали именно этот путь. Так. Теперь о звуке. Потому что у этого города есть свой акустический образ. «Эй, дубинушка, ухнем!» Одна из главных рабочих и бунтарских песен дореволюционной России родилась здесь, на берегах Волги и Оки. Для Горького, выросшего среди бурлаков и грузчиков, это была не фольклорная деталь, а живой хор города. Тот хор, который потом перекочевал в его прозу. Купеческий Нижний, сам того не желая, подарил России один из главных музыкальных символов рабочего протеста. Но Горький не единственный. Здесь родился Николай Добролюбов, и его усадьба сегодня – единственный в России специализированный музей литературного критика. Странный, почти антимодный жест. Критики редко становятся музейными героями, их обычно забывают первыми. Добролюбов вырос в городе, где деньги были главным аргументом, и посвятил себя разбору общественных и литературных договоров, ни церемонясь ни с писателями, ни с властью.

Нижний дал России и автора, и того, кто этого автора будет профессионально критиковать. Редкий тандем в одном городе. Обратите внимание на название улицы рядом – Ашарская. Оно происходит от обшаривателей, карманников, промышлявших в местных кабаках. В двух шагах от монастырей и ярмарочных палаток – люди, делающие деньги в тени. Для писателей-реалистов это был готовый материал, почти без обработки. Нижний Новгород – это город, который всю жизнь считал себя торговым, оказался литературным. Деревянные дома пережили пожары, революции, промышленный век и теперь служат декорацией для разговоров о тех, кто когда-то считал их временным пристанищем. Текст оказался прочнее камня. Спросите меня про домик Каширина, дом деда Горького, где маленький Алёша впервые увидел, как бьют людей, и где, кажется, решилось все. Я знаю, что именно там произошло в один из его первых дней, но это уже ваша экскурсия.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и

0: Быстро дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
1: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
0: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насыпь, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет, с окном со стороны озера вы их увидите: темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом. Это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе – вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и слободы в городской район с населением больше

60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычигды. Вычигда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычигду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

0: Март цяча 1945-го. Юноша спешит на вечер в фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский, с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика, разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
2: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного сотрудника.

0: самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
1: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

21 августа 1911 года служащие Лувра решили, что картина просто уехала на фотосъемку. Никто не поднял тревоги. Тревогу поднял художник-любитель Луи Беру. Он пришел делать наброски и увидел пустой прямоугольник на стене. Вот так мир узнал, что Моны Лизы больше нет. Похитителя звали Винченцо Перуджа. Непрофессиональный вор, помощник стекольщика, который незадолго до кражи сам устанавливал защитное стекло в залах Лувра. Он ночевал в музейной подсобке, а утром просто снял панель со стены, вынул ее из рамы и вышел, держа картину под рабочим халатом. Никакой хитроумной технологии, только знание служебных лестниц и привычка нести стеклянные панели. Пока картина была в розыске, целых два года, Лувр оставил на ее месте пустую раму. И именно эта пустая стена стала медийным образом эпохи. Газеты печатали фотографии дыры, очереди приходили смотреть на отсутствие. Когда картину нашли и вернули, ее провезли по Флоренции, Риму, Милану, толпы, репортажи, официальные речи. В Лувр она вернулась уже не портретом флорентийской дамы, а знаменитой беглянкой. То стекло, за которым она сейчас почти недосягаема, пуленепробиваемое, с климат-контролем, родилось из рук того самого стекольщика, который однажды решил ее украсть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид –

Представьте, несколько тысяч лет назад здесь плескалось настоящее высокогорное озеро. Потом оно высохло и оставило после себя соль. Около 10,5 тысяч квадратных километров абсолютно белой, абсолютно плоской соли на высоте 3650 метров над уровнем моря. Перепад высот на десятках километров, буквально несколько сантиметров. Это настолько ровно, что спутники калибруют по Уюни свои высотомеры. Планета сама себе построила лабораторный стенд. В сухой сезон поверхность растрескивается правильными шестиугольниками. Термическое сжатие и расширение. Физика распределяет напряжение по самой выгодной геометрии. Выходите по гигантской черепаховой броне, которую природа перерисовывает каждый год заново. А посреди этой белой бесконечности торчат 10-метровые кактусы на острове Инкауасе. Им сотни лет, и они выглядят так, будто кто-то поставил их сюда нарочно, чтобы окончательно сбить с толку. В сезон дождей на соль межится тонкая пленка воды, и небо оказывается под ногами. Фламинго летят по облакам. Перспектива исчезает. Именно здесь родилась целая культура обманных фотографий. Человек, помещающийся в бутылку, великан с игрушечной машиной, потому что глаз попросту отказывает. И последнее. Под этим зеркалом, возможно, половина мировых запасов лития — аккумуляторы для электромобилей всей планеты. Боливия пока выбирает между рудником и зеркалом. Пока выбирает. Редко какое место держит в себе и конец света, и начало чего-то нового одновременно. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паола на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше трех лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там три, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокли Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватора?

0: экскаватором. Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
1: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
0: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее Валетти, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в Гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в Гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит – это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой Гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Уильям Палгрейв, шотландский путешественник, добравшийся до Хадрамаута в 60-х годах 19 века, писал, что Шибам выглядит как плотный лес из башен, вырастающих из песка. Он не преувеличивал. Перед вами квадрат примерно 400 на 400 метров. Внутри этого квадрата больше 500 глиняных башен высотой от 5 до 11 этажей. До 30 метров ввысь, и все это из необожженного кирпича, глина,

вода, солома, солнце. Строить вверх заставили наводнения. Вади Хадрамаут регулярно разливалась, смывая все на уровне земли. Единственный выход – уплотниться внутри стен и подниматься этаж за этажом. Так природная угроза создала первый в мире опыт экстремального вертикального города. Большинство нынешних башен возведено после 1500-х годов, но под ними фундаменты, которым больше 2000 лет. Обратите внимание, башни внизу толще, чем вверху. Стены первых этажей больше метра. Выше они истончаются. Дом врастает в собственное основание и при этом подпирает соседа. Это не монументальность ради красоты, это инженерная необходимость. Внутри – социальная вертикаль. Склады и стойла на земле. Кухни выше. Приемные комнаты – на самом верху. Там лучший вид и сквозняк. По вечерам жители кричали друг другу с крыш через узкую улицу. Сегодня Шибам в списке ЮНЕСКО и одновременно в списке объектов под угрозой. Гражданская война, отток населения, пропущенные сезоны ремонта. А башни требуют промазки свежей глиной каждые 2-3 года. Без людей они просто растворятся в воздухе. 5 веков глиняных небоскребов держатся не на арматуре, на человеческих руках. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: Когда вы входите в музейный зал и останавливаетесь перед большим полотном, что происходит в первые несколько секунд? Глаза скользят по поверхности, находят что-то знакомое – лицо, дерево, фигуру в центре. И мозг уже говорит: «Понял, это групповой портрет» или «Это лес с медведями». И на этом, честно говоря, большинство людей заканчивают смотреть. Они думают, что увидели картину. На самом деле они увидели ее обложку. Сегодня мы будем учиться читать живопись так, как читают партитуру или сценарий, слой за слоем, от режиссуры до символа. И для этого у нас есть два полотна, которые на первый взгляд не могут быть дальше друг от друга: «Ночной дозор» Рембрандта и «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Первое – про людей в действии. Второе – про природу, где действия почти нет. Именно поэтому они вместе – идеальная пара для тренировки.
1: Начнем с Рембрандта. Представьте себе большой амстердамский зал, 1642. Стрелковое общество заказало парадный групповой портрет, привычное дело для Голландии того времени. Каждый заплатил деньги, каждый ждал свое лицо, прописанное с достоинством, в хорошем свете, в ровном ряду с остальными. Рембрандт взял деньги и написал сцену. Не парад поз, а движение, как будто прямо сейчас, в эту секунду, капитан Франц Баннинкок подал команду к выступлению. Смотрите, фигуры не выстроены в шеренгу, они разворачиваются в разные стороны, пересекают друг друга, кто-то уже шагнул, кто-то заряжает мушкет. Все это — диагонали. Рембрандт строит картину не горизонтальными рядами, а косыми линиями, которые буквально толкают ваш взгляд вперед.

0: вперед и вглубь, в движение, в темноту, в следующий миг. И вот здесь первое правило чтения любой картины. Ищите направление взгляда, фигур. На «Ночном дозоре» одни персонажи смотрят на капитана, другие — прямо на вас, третьи — в глубину пространства за собственной спиной. Взгляды не замкнуты внутри группы. Они выходят наружу, пересекаются, возвращаются. Картина не застывает, она пересобирается каждый раз, как вы моргаете. Это признак живой социальной сцены, а не статичного портрета. Теперь свет. У Рембрандта свет не просто освещает, он оставляет смысловые акценты. Капитан в черном, лейтенант в желто-лимонном калете. И вот она, странная фигура, девочка. Маленькая в золотистом платье, она стоит в толпе вооруженных мужчин и светится, как фонарь. Рядом с ней курица, подвешенная у пояса. Это не случайная деталь и не причуда художника. По одной из распространенных интерпретаций, курица и когти связаны с эмблематикой самого стрелкового общества — клавинеров. Девочка работает сразу на нескольких уровнях — как символ гильдии, как точка света, как интрига. Она тянет взгляд сильнее, чем капитан. И это намеренно. Теперь скажу вам кое-что, что переворачивает само первое впечатление от этой картины. «Ночной дозор» — не ночная сцена. Вообще. Первоначальное название — «Выступление стрелковой роты». Темнота, которую мы видим сегодня, — это столетие лака и копоти, а не сумерки в замысле художника. Рембрандт писал дневную сцену. Это важно не как курьез, а как урок. Иногда первое впечатление от картины буквально ложно, и только исторический контекст возвращает ей настоящий свет. И последнее про судьбу этого полотна. В 18 веке его обрезали, подгоняли под новый интерьер. Срезали по краям, убрали нескольких персонажей, сузили пространство. То, что мы видим сегодня в Амстердаме, это не первоначальный замысел целиком, это его обрубок. Плюс картину несколько раз повреждали, а рентгеновские исследования продолжают находить скрытые слои и изменения. «Ночной дозор» буквально продолжает раскрываться, даже сейчас, спустя почти 4 века.
1: Теперь лес. Утро в сосновом лесу — это другое устройство взгляда, почти противоположное. Здесь нет диагонали действия, нет театрального света, нет взглядов, обращенных к вам. Есть вертикали. Сосны — одна, другая, третья. Они стоят, как молчаливый хор. Между стволами — влажный туман, размытые дальние планы, тончайший переход от плотной тени к просвету. Шишкин строит пространство не через события, а через ритм и фактуру. Попробуйте такой опыт, закройте взглядом медвежат. Просто уберите их. Что остается? Остается лес, огромный, первородный, с запахом смолы и влажной земли, который вы почти чувствуете через краску. Вот в чем мастерство. Шишкин сделал так, что зритель сначала чувствует среду, а уже потом замечает сюжет. Медведи здесь не главное. Они почти растворены в пространстве, которое их породило. И здесь любопытный факт, который обычно уходит в сноску. Медведей писал не Шишкин. Их выполнил Константин Савицкий. Это совместная работа двух художников, и в музейной истории авторство животных стало предметом пересмотра. Два автора, одно полотно, один неделимый образ. В массовом сознании картина давно принадлежит Шишкину и лесу. Про судьбу этой картины стоит сказать отдельно. «Утро в сосновом лесу» давно вышло за пределы музея. Оно жило на конфетных обертках, на плакатах, на бытовых предметах. Это редкий случай, когда высокая живопись почти полностью уходит в массовое зрение, и от этого только укореняется в культуре. Люди, которые не помнят имени Шишкина, мгновенно узнают этот образ. Лес стал национальным мифом. И это тоже способ существования картины не в раме, а в памяти. Смотрите, вот вам два разных типа живописного мышления. У Рембрандта – взрыв, действие, свет как прожектор на сцене, взгляды, которые выходят за раму и тянут вас внутрь. У Шишкина – тишина, ритм, пространство как состояние, а не как декорация. Первая картина рассказывает о людях в историческом действии. Вторая – о природе как о чем-то, что было раньше людей и останется после.
0: И теперь то, зачем мы все это разбирали. Три шага, которые работают в любом музее перед любым полотном.

0: одном. Первый шаг. Не угадывайте сюжет сразу. Ищите режиссуру. Куда уходит свет, как расставлены фигуры, какие линии тянут взгляд. Это художник управляет вашими глазами, и ваша задача – почувствовать, как именно. Второй шаг. Найдите одну деталь, которая кажется лишней или странной, и спросите себя, почему она здесь. Курица у пояса девочки, медведи в пустом лесу. Странная деталь почти всегда – ключ к следующему слою смысла. Третий шаг. Вспомните контекст. Кто заказал, когда, для чего. «Ночной дозор» задумывался как парадный портрет, и нарушение этого ожидания сделало его шедевром. «Утро в сосновом лесу» задумывалось как живопись и стало народным образом. Контекст не убивает магию. Он объясняет, откуда она взялась. Хорошая картина — это не загадка с одним правильным ответом. Это пространство, в котором можно смотреть долго и каждый раз видеть чуть больше, чем в прошлый раз. Рембрандт это знал, Шишкин тоже. И теперь, кажется, знаете и вы.
1: Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле. Хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков, Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIR, Национальной научной организации Австралии. В 1964 они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу «гиасмин» – «земляной запах» в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камеры и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей, брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах, тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем, разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток так же безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который человек веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу. Но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавняли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальму горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль,

0: то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре – Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал – это не земля, это пуйок, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Вы садитесь в ночной поезд, достаете подушку, укутываетесь и через 10 минут уже спите. Это знакомо почти всем. Но почему именно здесь, в грохочущем вагоне, где колеса бьют по стыкам рельсов и пахнет чаем из соседнего купе, сон приходит так охотно? Может, просто устали с дороги? Или атмосфера, нет телефона, нет дел, деваться некуда? Думали именно так ученые еще 30 лет назад. Ну, укачивает, ну и что? Монотонно. Значит, с

0: скучно, значит, спим. Но вот незадача. Если взять человека и положить его на абсолютно неподвижную кровать в полной тишине, он, по идее, должен засыпать еще быстрее. А исследования показывают – нет. Или засыпает, но хуже, и просыпается ночью чаще.
1: В 1999-м нейрофизиолог Лоранс Байер из Женевского университета начала серию экспериментов, которая растянулась на 20 лет. В 2019-м она опубликовала в журнале «Кернт Биолога» работу, которая все объяснила. Добровольцы спали на специальной кровати-качалке. Она раскачивалась с частотой 0,25 Гц. Один легкий наклон каждые 4 секунды. Примерно такой же ритм у едущего вагона. Результаты оказались неожиданными. Люди засыпали быстрее, реже просыпались, а фаза глубокого сна становилась длиннее. И что важно, на следующий день они лучше запоминали то, что учили накануне. Байер обнаружила, что качание буквально синхронизирует мозговые волны. В глубоком сне мозг производит медленные осцилляции и сонные веретена, особые волновые паттерны, во время которых он переписывает события дня в долгосрочную память. Качание подстраивает эти волны под свой ритм, как дирижер, задающий темп оркестру. Но почему движение вообще действует на мозг так, а не иначе? Здесь в дело вступает внутреннее ухо.
0: Во внутреннем ухе, рядом с улиткой, спрятаны крошечные камешки – отолиты. Это кристаллики карбоната кальция, лежащие на ворсистой мембране. Когда тело качается, они сдвигаются и раздражают чувствительные волоски под ними. Те посылают сигнал в мозг – мы движемся. Мозг интерпретирует ритмичное покачивание как безопасное движение и переключает нервную систему в режим покоя. Тормозится сердечный ритм, снижается давление и запускается выброс серотонина. Серотонин дает команду шишковидной железе вырабатывать мелатонин. А мелатонин – это и есть сон. Эта цепочка работала задолго до появления железных дорог. Ее открыла эволюция. Новорожденный беспомощен и не может двигаться сам. Если он на руках у матери, она идет, покачивается, и отолиты ребенка ощущают знакомый ритм. Мозг делает вывод: «Меня несут, я в безопасности, можно расслабиться». Этот рефлекс мы не теряем с возрастом, просто перестаем его замечать. Поезд его пробуждает. Исследователи проверили это жестко. Мышей с поврежденным вестибулярным аппаратом качали на качалке, и они не спали лучше ни на минуту. Без отолитов качание не работает вовсе.
1: Есть и второй слой – звук. Стук колес по стыкам рельсов создает широкополосный шум с частотами от нескольких десятков до нескольких тысяч герц. Он работает как маскирующий фон, случайные посторонние звуки, голос в коридоре, хлопнувшая дверь, просто тонут в этом равномерном гуле. Мозг перестает реагировать на каждый шорох. В основе той же идеи – белый шум для засыпания. Не тишина помогает, а ровный, предсказуемый звук, на котором ни на чем сосредоточиться. Получается, поезд – это случайно собранная машина для сна. Качание синхронизирует мозговые волны, отолиты запускают выброс мелатонина, стук колес глушит помехи. Три механизма работают одновременно, и мозг сдается. И вот что любопытно, пока вы спите в вагоне, мозг не просто отдыхает. Он укладывает воспоминания. То, что вы читали или думали до отправления, оседает глубже, чем осела бы дома. Поездка никуда не девается, она складывается внутри вас.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид». Бот «О, мой гид».

Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стену.

Или в центре села. Спор закрыт. Вот она, Стелла. Посмотрите. Стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции. Это рекорд живого места. Около 500 человек. Оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус. Ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира, фотографироваться на фоне Стеллы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз. Мы в команде «О, мой гид» уже раскапываем историю про Якутию, вечная мерзлота и города на льду. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас –

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер, по собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся.

0: по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу XIX века качество

0: Красный камень для крупных заготовок почти иссяк. Оставался лишь на щебень и известь.
1: Сегодня в Пудосте от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше 2 веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже 3-е столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
2: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мой гид.онлайн.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру.

0: с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансин вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух. Страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
1: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
2: Спросите меня про Саде, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Она умерла от рака. Она лечилась коноплей. Ее хоронили с 6 лошадьми в деревянных масках. И она пролежала в вечной мерзлоте 2500 лет, почти нетронутой. Вот парадокс, с которого невозможно не начать. Мы знаем о ней больше, чем о большинстве исторических персонажей, у которых были имена, титулы и летописцы. А у нее только лед, кожа и татуировки. Плато Укок – это высокогорная степь на юге Алтая, почти 2500 метров над уровнем моря. Представьте, ни деревца, ветер режет лицо, небо давит сверху своей тяжелой синевой. Именно здесь, в 1993 году, археолог Наталья Полосьмак вскрыла курган Акалаха. Под срубом из лиственницы – линза льда. Вода, когда-то просочившаяся в погребальную камеру, замерзла и запечатала все внутри, как янтарь запечатывает насекомое. Когда лед растопили, запах был живым, не музейным. Кожа сохранилась так, что ее можно было разглядывать как кожу спящего человека. Ее прозвали принцессой Укока, журналисты придумали, местные подхватили. Официального звания у нее, конечно, не было. Она принадлежала к пазырыкской культуре скифского круга и по богатству погребения явно занимала особое место. Но не рядом с мужскими курганами, а отдельно. Как будто ее статус был иного порядка. Не царица. Скорее, жрица, фигура, связанная с чем-то по ту сторону обычной иерархии. Посмотрите мысленно на ее руки. Обе руки от плеча до кисти покрыты татуировками. На левом плече огромный олень с клювом грифона и фонарем.

фантастическими ветвящимися рогами. На предплечьях – хищные кошки, барсы или леопарды. На пальце – петух. Грифон, сражающийся с оленем. Иглу окунали в сажу и вбивали рисунок под кожу, так, что он выдержал 25 веков. Эти же образы – олени, грифоны, хищники – встречаются на пазырыкских коврах и деревянной резьбе. Ее тело было мобильной галереей сакральных образов. Она носила мифологию на себе. Рядом с ней лежали 6 лошадей. Каждая – в деревянной маске в виде сказочного существа. Конское снаряжение повторяло мотивы ее татуировок, как будто мир живых и мир духов должны были узнать друг друга по общим знакам. На ней был сложный костюм, войлочная шапка, длинная рубаха, меховой плащ, вещи слишком богатые для рядовой женщины племени. По состоянию суставов и мышц ученые определили, она много ездила верхом. Никакого дворца. Кочевница. В начале 2000-х годов группа палеопатологов провела серию томографических и химических анализов и поставила диагноз через 2500 лет. Рак молочной железы, 4-я стадия. Метастазы в костях. Болезнь длилась не меньше 3 лет и сопровождалась сильнейшей болью. В ее тканях нашли следы паров меди и ртути, вероятно, от обрядовых воскурений, и следы конопли. Исследователи предположили, последние недели она провела в измененном сознании, используя то, что было под рукой, чтобы унять боль. Задолго до морфия. Задолго до паллиативной медицины. Этот факт до сих пор меня останавливает. Умирающая женщина, жрица, художница на собственной коже. Она уходила медленно, среди дыма и боли, где-то на краю земли, на высоте 2500 метров. После того, как ее перевезли в Новосибирск, в Горно-Алтайске заговорили. Старики еще в 93-м предупреждали экспедицию. Не вскрывайте курган. Землетрясения, кризисы, беды – все это связывали с тем, что хранительница Алтая потревожена и увезена. Шаман, по рассказам, якобы сказал, пока она далеко, Алтай болеет. Проверить это научно невозможно. Но показательно. Археологическая находка мгновенно встроилась в живую мифологию. Не как экспонат, а как дух. В 2012 году ее все же вернули в Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске. Построили отдельный зал, саркофаг с климат-контролем, почти как для шедевров европейских галерей. Показывают лишь несколько дней в году. Остальное время – темнота, тишина, ровная температура. Но спор не утих. Часть шаманов и активистов настаивает, она должна быть не на витрине, а в особом погребальном месте, недоступном для туристов. И еще один вопрос, который задают на закрытых обсуждениях в республике. Где проходит граница между научным интересом и этикой по отношению к мертвому телу, если это тело включено в живую традицию как дух-хранитель? Ее татуировки перерисовывают, печатают на обложках книг, используют в музейной айдентике. Но она не давала на это согласия. Плато Укок по-прежнему там, ветер, синее небо, вечная мерзлота, которая тает с каждым десятилетием быстрее. В земле наверняка лежат еще не вскрытые курганы. И где-то там, в музее, в 200 километрах от этого плато, она продолжает быть сразу всем – пациентом онкологов, объектом искусствоведов, духом-хранителем и немым участником спора о том, кому принадлежат мертвые. Безымянная женщина оставила о себе больше, чем многие, у кого было имя. Наверное, это и есть самая странная форма бессмертия. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в Бате, а мой гид. Проверьте на своей в Бате, а мой гид.

под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка,

0: а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться. Это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя. И в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички. И в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали покаянной, а тех, кто ее делал, кающимися. Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли. И лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков. Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: 7 веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо Юсуповского дворца к Поцелуеву мосту. Теперь мы на Театральной площади, смотрим на Мариинский и разбираемся, почему это место вообще стало театральным сердцем Петербурга.

0: консерватория
1: включает...
0: и два театра. Ну, старый...
1: Да, да, да.
0: Старый, новый сцена, консерватория, наконец-то отреставрированная. А красота какая, смотри, там же два храма. Один Никола Богоявленский, а за ним Троица Измайловских. Конечно, конечно.
1: Хотя
0: и,
1: вот
0: да, огромный.
1: Через фонтанку.
0: Через фонтанку. И солнышко, что совершенно замечательно, правда? В декабре-то месяце, да? То мы с вами могли бы идти по мокрым снегом совершенно свободно.
1: Ну, могли
0: и не
1: бы.
0: Но не удивлялись бы, нет. Потому что
1: Петербург и его погода...
0: Это да, это да, это да, да.
1: Она может меняться каждые 15 минут.
0: Да, но здесь, вот здесь хорошо.
1: Становление театрального Петербурга здесь получается?
0: Конечно, конечно. Но недаром же это театральная площадь.
1: Интересно, почему именно театральный...
0: А здесь, да?
1: Выбрал это...
0: А потому что здесь был цирк. Деревянный цирк, вот на месте вот этого новой сцены, да, был еще когда-то деревянный цирк. Ну, когда мы приходим к театральной площади, вы правильно сказали, что здесь театральный дух. Она и не даром называется театральной, другая это не называется театральная. То первое, что мы делаем, это у нас на ум приходят пушкинские строки. Театр полон, ложи блещут, партеры кресла, все кипит. Прокинь терпеливо плещет, и взвивший занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, с толпою нимф окружена. Стоит Истомина. Она одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух от устоола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. И ничего подобного! Этого здесь не было! На этом месте стоял деревянный театр второй половины XVIII века. Вот именно в этом театре и Пушкин, и Истомина. Именно в этом театре. Ну, мы поначалу-то все думаем, что вот в этом. Потому что это знаменитый самый театр. А этот театр Мариинский появляется в 1860-х годах. Строит Альберто Кавас, потом Бенуа. Вот. Они строят этот театр. Типичное театральное здание. Типичное театральное здание. То есть оно, ему 1860, ему еще нет двух веков. Но оно потихоньку сползает в этот Крюков канал, его надо срочно реставрировать, ремонтировать. Поэтому 10 лет назад построили Мариинку-2. Вот она там, Мариинка-2, да.
2: Театральная площадь оказалась секретами. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием. Вернется. Следите за расписанием.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенные индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: Розовая, морщинистая, почти без шерсти. Смотришь и не веришь, что именно этот зверек перевернул наше понимание старения. Голый землекоп — единственное известное млекопитающее, у которого риск смерти с возрастом практически не растет. В 2 года и в 25 лет вероятность умереть у него примерно одинакова. Учебники конца 20 века честно ошибались, отводя ему максимум 8 лет. Пока колонии в Германии и США не начали выдавать особей за 30. Без инфаркта, без остеопороза, без дряхлости. В его тканях синтезируется гиалуроновая кислота необычно высокой молекулярной массы. Она уплотняет межклеточный матрикс и буквально создает физический барьер для опухоли. Отсюда почти полное отсутствие рака. В коже нет вещества ПИ, нейропептида, который у других млекопитающих передает болевой импульс в мозг. Рецепторы есть, но проводка обрезана. Внутри клеток белок ЦГАС, вместо того, чтобы запускать воспаление, усиливает ремонт поврежденной ДНК. Три независимых механизма, и каждый работает против старения. Сегодня его держат в крупных колониях в США, Германии, Израиле, России. Генетики уже внедряют фрагменты его генов в клетки мышей. Биоинженеры изучают, как перенести его способность зависать в молодой стадии, в человеческую биологию. Перед вами не просто экспонат. Перед вами живая подсказка. Старение — не приговор, а программа. И ее, возможно, можно переписать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — та «О, мой гид» в Телеграм.
1: Как вы думаете, что страшнее — потерять язык или забыть, что он вообще был? Вот он перед вами. Темный базальт, чуть холодный на вид, матовый, не блестит, не кричит о себе. И внутри этой скромности — один из самых головокружительных переломов в истории науки. Это обломок, буквально нижняя треть стелы, поставленной в Мемфисе в честь 13-летнего царя Птолемея V. Верх утрачен, правый бок срублен, а то, что осталось, много веков служило просто строительным материалом в стене средневековой крепости близ Розетты, пока французские инженеры в 1799 году не начали разбирать кладку и не увидели шлифованную поверхность с тремя строчками текста. Один и тот же указ на древнеегипетском иероглифами, на демотическом письме и на греческом. Это и был ключ. Только вот двое мужчин, лондонский врач Томас Юнг и парижский лингвист Жан-Франсуа Шампальон, едва не разорвали его пополам в споре о приоритете. Юнг первым понял: овальные картуши с именами царей — это звуки, не символы идей. Но остановился. Шампальон пошел дальше и показал, что фонетический принцип пронизывает всю систему письма целиком. 14 сентября 1822 года он складывает картуши, видит имена Рамсеса и Тутмоса и падает без сознания. Несколько дней не выходит из комнаты. Живого камня он тогда в глаза не видел, работал по гипсовым слепкам. А текст, который открыл 3000 лет молчавшей цивилизации, это перечень налоговых льгот и храмовых церемоний. Бюрократическая коммюникия. Память возвращается не через откровение, а через скучный административный документ, который кто-то догадался высечь в камне. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид». Бот «О, мой гид».
2: Представьте квартал, где вместо окон — вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
3: Может показаться, что жизнь

0: Жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
1: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия – «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

Осень 1611-го. На площади перед Кремлем стоит мясник Кузьма Минин и говорит горожанам одну простую вещь – страна гибнет, и если не мы, то кто? За его спиной – каменные стены, которым к тому моменту уже почти 100 лет. И именно этот Кремль, именно эти башни над Волгой становятся точкой сборки народного ополчения, которое через год войдет в Москву и выбьет оттуда польский гарнизон. Строить нынешний каменный Кремль начали в начале XVI века, после пожара 1513-го, когда старый

и деревянные укрепления на мысу над слиянием Оки и Волги выгорели почти полностью. Москве нужна была серьезная пограничная крепость на восточном направлении. Проект связывают с итальянским зодчим Петром Фрязиным, и это видно невооруженным взглядом. Посмотрите на зубцы стен, характерный ласточкин хвост, как на московском Кремле, как на Сфорцеско в Милане. Это не случайное сходство, это одна школа, одна фортификационная традиция, которую московские князья тогда целенаправленно приглашали на службу. Стены здесь толщиной до 5 метров. Периметр около 2 километров, один из самых протяженных среди российских кремлей. И по этому периметру можно пройти полный замкнутый круг по боевому ходу, такая возможность сохранилась далеко не везде. Обратите внимание на перепад высот, внутри стен он составляет около 80 метров. Боевой ход то поднимается, то обрывается вниз, это не архитектурный каприз, это рельеф, намеренно включенный в систему обороны. Башен изначально было 13, 5 прямоугольных и 8 круглых. Две утрачены. Остальные вынесены наружу линии стены. Это классический прием фланкирующей обороны, когда из боковых бойниц башни можно простреливать участок стены вдоль, не давая противнику к ней приблизиться. И вот главный факт, который объясняет, почему этот Кремль стоит в одном ряду с самыми серьезными крепостями страны. За всю свою историю он ни разу не был взят штурмом. Ни разу. Это не легенда, это отсутствие в летописях факта падения. Крепость, построенная как пограничный форпост, так и осталась непробитой. Внутри этих стен, впрочем, происходило разное. В 17 веке Ивановская башня служила политической тюрьмой. То есть Кремль был не только щитом от внешнего врага, но и инструментом государственного контроля, место заключения для опасных людей внутри самой системы. В 19 веке Кремль едва не потерял себя. Стены частично разбирали, ремонтировали без понимания конструкции, засыпали ров. Нижние ярусы башен оказались в постоянной сырости. Масштабная реставрация началась только в 1949-м. Ее вел архитектор Святослав Агафонов, фактически восстанавливавший логику старой инженерии по следам, которые еще оставались в камне. Сегодня по стенам открыт маршрут, в башнях – музейные пространства. Но если остановиться здесь, на боевом ходу, и посмотреть вниз на Волгу, становится понятно, почему именно отсюда, с этой высоты, Минин мог говорить о сопротивлении так, что его слушали. Крепость, которую не взяли – это особый аргумент. Спросите меня про Дмитриевскую башню, главный въезд в Кремль. Там хранится история одного иностранца, который обмерил эти стены в 18 веке и написал то, что русские архивы предпочли забыть.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
2: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров,

0: Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
1: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Взрослые знают, где меня найти.

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД – это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дорогам,

дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же: свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

0: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: «Либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится». Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее. И не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали кристаллин «кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода, чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек, почти вся Кируна и туристы со всего света, просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от «Элкаб» 125% рыночной цены или

0: и новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна – маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
1: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн.

0: июнь 1987 года. Археологи идут по выжженной Южноуральской степи. Не за открытием, а против времени. Здесь скоро поднимется вода Большекараганского водохранилища. Они просто обязаны успеть зафиксировать то, что есть. И вдруг под ногами проступает план. Круги, стены, улицы, сходящиеся к центру. Это Аркаим. Ему около 4000 лет.
1: Два кольца оборонительных стен. Дома, встроенные прямо в эти стены. Радиальные улицы, как спицы колеса. Центральная площадь. Представьте, бронзовый век, степь до горизонта, запах полыни и горячей земли. И посреди всего этого маленький спланированный протогород. Не стихийное поселение, а замысел. Аркаим был не одинок. Он входил в целую страну городов, сеть синташтинских поселений, связанных металлургией, скотоводством, торговлей. Это не затерянный остров, это узел в живой сети.
2: Но вот где начинается спор? В постсоветские годы Аркаим обрел второе имя – город Солнца, колыбель Ариев, древняя обсерватория. Эзотерики приезжают сюда до сих пор. Археологи морщатся. А место живет в двух измерениях сразу – строгой науке и шумной мифологии. И еще одна деталь, которая не отпускает. В останках животных отсюда нашли следы чумной паночки бронзового века – один из древнейших следов эпидемии на Земле. Аркаим спасли случайно, но, может быть, именно поэтому он так и не стал просто музейным экспонатом. Он остался вопросом.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид». «О мой гид».
4: Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные

и туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открытой.

без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и ломбардом. И как-то справлялась.

0: В обычном дворе на углу Гороховой и набережной Фонтанки есть парадная, о которой ходят слухи по всему городу. Снаружи серый фасад, арка, двор-колодец. Но стоит войти, и оказываешься в круглом зале с шестью массивными колоннами. Над головой поднимается купол. Две спиральные лестницы уходят в разные стороны. Если прошептать что-нибудь в любую точку зала, шепот вернется с другой стороны, как будто кто-то невидимый тебя повторил.
1: Казалось бы, красивая лестница, необычная акустика. Вот люди и фантазируют. Но тогда почему одна из лестниц поднимается на третий этаж и упирается в глухую стену? Там нет ни одной двери, ни единой квартиры. Куда она вела?
0: Дом построили в 1780-1790-е для купца Саввы Яковлева, владельца заводов и торговых рядов. Имя архитектора до сих пор точно не установлено. Саму ротонду, круглый зал с куполом и колоннами, перестроил академик архитектуры Егор Иванович Винтергальтер в 1856-м. Следующий владелец, почетный гражданин Александр Фадеевич Евментьев, приобрел дом в 1860-м. С тех пор здание называют домом Яковлевых-Евментьевых. Снаружи купол совсем не виден, он спрятан под чердаком. Единственное окно выходит во двор. Правая лестница ведет к квартирам на третьем этаже. Левая доходит до второго и упирается в стену. Что там находилось изначально, никто достоверно не знает. Эта глухая лестница стала главной архитектурной загадкой дома.
1: Вокруг ротонды собралась целая коллекция городских преданий. Любимая версия гидов – масонская. Якобы на рубеже 18 и 19 веков здесь собирался петербургский кружок вольных каменщиков, а стены были расписаны знаками ложи. При одном из ремонтов все закрасили, но говорят, что под побелкой символы сохранились до сих пор. Другая история связывает ротонду с Григорием Распутиным. Он жил по соседству на Гороховой и, по преданию, приходил сюда черпать какую-то особую силу. Красивые истории, и обе остаются преданиями. Документов, которые подтверждали бы не масонские собрания, не визиты Распутина именно в эту парадную, исследователи не нашли. Еще один городской миф. Если соединить на карте линиями все петербургские ротонды, получится пятиугольник, и этот дом окажется в его точном центре. Проверить это красиво, но невозможно. Ротонд в городе много, и фигур можно насчитать сколько угодно.

0: Зато достоверно известно другое. В 70-е и 80-е годы 20 века Ротонда превратилась в настоящий центр ленинградского андеграунда. Сюда приходили хиппи, панки, рокеры, все, кто не вписывался в советскую норму. Акустика здесь необычная. Звук уходит по куполу и возвращается с другой стороны с легким запозданием. В этом зале пели Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Константин Кинчев. Перед тем, как двигаться в кафе «Сайгон» на Невском, именно здесь собирались на разогрев. Милиция периодически разгоняла компанию, и легенда о потусторонних силах, которые затягивают прохожих, родилась, по всей видимости, из рассказов об этих ночных облавах. Сегодня дверь закрыта на кодовый запор. Попасть внутрь можно, договорившись с консьержем, не более 5 человек, не дольше четверти часа. Этого достаточно, чтобы встать посередине, прошептать что-нибудь в сторону купола и услышать собственный голос с другой стороны. Объяснение физики простое. Полусфера фокусирует звук. Но когда шепот возвращается, объяснений как-то не ищешь.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, ответы в боте «О, мой гид!». Боте «О, мой гид!».

0: Узкая улица упирается в залив. Деревянные дома жмутся впритык друг к другу. Стены выкрашены в блеклый желтый и серый. Краски, которые не режут глаз в северном свете. Ни одной прямой линии. Дом чуть просел, дом чуть накренился, век за веком. И тишина не музейная, а обычная, домашняя. За окнами кто-то живет, вешает белье, чинит крыльцо. Можно подумать, что перед нами декорация. Квартал, который специально сохранили нетронутым для туристов, застывший макет прошлого под открытым небом. Но тогда откуда занавески в окнах и велосипед у забора? Старая Раума, не музей. Это район на западном побережье Финляндии, где почти 8 сотен человек живут в 600 подлинных деревянных построек, и большинство из них не новоделы, а дома конца 18 и 19 веков.
1: Город получил свои права еще в 1442-м, вокруг францисканского монастыря. От обители осталась только каменная церковь Святого Креста. Ее достроили в начале 16 века, и она пережила все, что случилось дальше. А случился огонь. Раума горела в 1640-м и особенно жестоко, в 1682-м, когда выгорела почти вся застройка. Город отстроили заново, но по-другому. Тесно, компактно, вдоль изгибов старых улиц и без единого гвоздя бревна соединяли в рубкой и скрепляли деревянными шипами. Так возник самый большой сохранившийся деревянный старый город во всех северных странах. В 1991 ЮНЕСКО внесла его в список всемирного наследия.
0: Но город строили не плотники, город строило море. С 16 века в Рауме закладывали корабли, и всю парусную эпоху, вплоть до 1890-х, здесь строили и снаряжали суда. В 19 веке это был один из самых деятельных портов Финляндии, и почти каждая семья была так или иначе связана с морем. Кто-то строил шхуны, кто-то ходил на них капитаном, кто-то ждал на берегу. Ходили далеко, до Англии, Франции, портов Балтики и Северного моря. И вместе с товарами моряки привозили домой слова. В говоре Раумы до сих пор слышны шведские, английские, эстонские, французские и немецкие обломки. Целый языковый груз нескольких веков плавания. Местные до сих пор гордятся этим наречием как отдельным языком. И писатель Хильмар Нортама на рубеже 20 века даже написал на нем книги.
1: Пока мужчины были в море месяцами, а то и годами, женщины в этих деревянных домах сидели за подушками для плетения кружева. Кружево в Рауме плетут с 16 столетия, но настоящий расцвет пришел в середине 18-го. Ввоз кружева в страну тогда попросту запретили, а спрос никуда не делся. Раумские мастерицы этим и воспользовались. В 1754-м здесь плели кружево около 600 человек. Женщины, девочки, старики, мальчишки, которых больше не брали на корабли. Работали без чертежа. Одна непрерывная нить, десятки коклюш.

0: И вся сложность узора держится не на бумаге, а в голове и в пальцах, по памяти и на глаз. Раума – едва ли не единственное место, где кружевной промысел не угас и не застыл музейным ремеслом, а жил, менялся вместе с модой, век за веком, до сегодняшнего дня. Общество кружевниц-любительниц собралось здесь еще в 1948-м, и оно по-прежнему учит плести так, как учили в домах, из окон которых были видны мачты.
1: Так и вышло, что в одном небольшом городе живут два ремесла. Одно мужское, одно женское, которые, казалось бы, никак не связаны. Только связаны. Без моря, забиравшего мужчин на месяцы, не было бы нужды в промысле, что кормил дом в их отсутствие. Улица в Старой Рауме до сих пор хранит оба следа сразу. Просто нужно знать, куда смотреть.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Бот, о, мой гид.
3: Вы когда-нибудь задумывались, почему первые полярные экспедиции европейцев косила цинга, а ханты и ненцы, живя в тех же широтах, тысячелетиями оставались здоровы? Ответ лежит в том, что русские летописцы называли с брезгливостью «рыбоядцы». Рыбу, которую хант ест, горожанин обнюхает и выбросит. Она пахнет остро, мясо у нее темное и рыхлое, запах стоит, как хвоя в жаркий полдень, только резче и гуще. Но именно в этом состоянии, при управляемом распаде белка и жира, в ней расцветают витамины группы В, которые при варке просто испаряются. Никакой зелени, никаких фруктов, ни одного солнечного дня зимой, а цинги нет.
4: Есть у этой кухни и страшная сторона. При ферментации в мясе накапливаются трупные яды – кадаверин, путресцин. Капальхин, похожий продукт у чукчей Инганасан, официально считается смертельно опасным для чужого. Маленький кусочек может уложить взрослого человека на неделю. Сами же северяне получают эти вещества с первых месяцев жизни, буквально с кусочка рыбы вместо соски. Микробиота настраивается поколениями. Антропологи называют это иммунитетом падальщика и говорят это без иронии.
5: Сегодня биохимики разбирают северные рецепты так же внимательно, как рецепты выдержанных сыров. Принцип один – максимум питания при минимуме ресурсов. Вопрос только в том, переживет ли это знание нынешний век. Молодежь уходит в магазин, а вместе с ней уходит и биохимический щит, который строился 1000 лет. Тундра была лабораторией, просто без белых халатов.
6: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «Мой гид».

0: Рано утром 14 ноября 1963 года рыбаки на судне «Ислифюр II» вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.
1: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 150 метров. Исландцы назвали ее Сюртей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем. Здесь могло показаться, что легенда сбывается, земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра, их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
0: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и не ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюртей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
1: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул 2 камня и обнаружил под растением мягкую кучку – источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро. Кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на нетронутый остров огородную культуру? Именно этот случай заставил исследовательскую станцию завести жесткое правило. Нужду теперь справляют только в море, прямо с прибрежных валунов, а не на сушу.
0: У острова, впрочем, века не так уж и много. Свежая рыхлая лава размывалась океаном быстрее всего в первые десятилетия. Из 2,5 квадратных километров, которые Сюртей занимал сразу после извержения, к 2002-му осталось меньше 1,5. Мягкие лавовые поля тают заметно быстрее, чем твердое туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти 1/2, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову, от 1 века до нескольких сотен лет. Но сходится в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро.

0: И там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет. Но исследователи Сюртсея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его пять за пятью и медленное разрушение волнами – три части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так – из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
1: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид. Онлайн. Меньше, так и задумано. Мой гид. Онлайн.

Один мой знакомый, инженер из Калифорнии, переехал в Японию и через 3 месяца уже вовсю раздавал советы другим экспатам. Мол, японский менталитет – это просто, главное не паниковать.

0: Через год он не мог выйти из квартиры без того, чтобы сердце не начинало колотиться. Потому что на каждом совещании он должен был говорить «да», когда имел в виду «нет». Любой прямой отказ в его компании воспринимался как социальная агрессия. Несколько месяцев, постоянное чувство вины, изоляция и ощущение, что ты неправильно устроен как человек.
1: Вот это и есть медовый месяц культурного шока и его ловушка. Фаза эйфории, когда кажется, что ты все понял, почти никогда не длится пару недель, как принято думать. По данным исследований акультурации у мигрантов, она растягивается до нескольких месяцев, иногда до полугода. Именно запредельный оптимизм в этот период – один из надежных предикторов будущего сильного кризиса. Мозг еще не понял, что карта мира, с которой он жил 30 лет, здесь просто не работает.
0: Российская менеджер, работавшая в Индии, говорила, что слом у нее произошел вовсе не из-за бедности или хаоса на дорогах, а из-за времени встречи переносились без предупреждения. Обещания выполнялись в каком-то другом формате, который она не могла расшифровать. Ее внутренний образ ответственности, то, на чем держалась вся профессиональная самооценка, пришлось переписывать с нуля. Представляете? Ни язык, ни еда, ни климат. Просто другое отношение к тому, что значит «договорились».
2: Психологи называют это не фрустрацией, а реинтеграцией. И это самая разрушительная стадия. Она приходит примерно через 9-18 месяцев после переезда. Человек, который весь предыдущий год казался прекрасно адаптированным, вдруг начинает агрессивно отторгать новую культуру и идеализировать родную. Резко растут психосоматические симптомы, проблемы со сном, мигрени, вспышки паники. Именно на этой стадии больше всего возвратов домой и резких увольнений. Снаружи все хорошо. Внутри человек уже несколько месяцев еле держится.
0: И вот тут начинается самый странный сюжет – обратный культурный шок. Люди, прожившие за границей больше 2 лет, возвращаясь домой, в Россию, в США, в Индию, чаще сообщают об ощущении чужого дома, чем о ностальгии. Школа, медицина, бюрократия – все это вдруг становится почти физически болезненным. Потому что ты привык к другой вежливости, к другой публичной дискуссии, к другой роли государства в повседневной жизни. Ты приехал домой, а дома больше нет. Или ты сам уже не тот, кто отсюда уезжал.
2: Парадоксально, но именно на родине многие впервые идут к психологу. За границей все силы уходили на адаптацию. А дома вдруг становится понятно, что прежняя идентичность уже не работает. И вот тогда люди, уехавшие из России в США, рассказывают, что научились впервые воспринимать психологическую помощь как норму, так же привычно, как поход к стоматологу. А те, кто прожил несколько лет в Японии, привозят домой совершенно другое отношение к телу. Регулярные осмотры, профилактика, детальное следование медицинским рекомендациям. Культурный шок меняет не только представление о правильной жизни, он меняет то, как человек взаимодействует с собственным организмом.
0: В биографиях известных людей культурный шок часто оказывается скрытым поворотным моментом. Лев Толстой, вернувшись из Европы, привез с собой острое ощущение морального расхождения между русской действительностью и западными идеями. Этот разрыв позже проявился в его религиозно-нравственных поисках. Российские IT-специалисты после Кремниевой долины начинают иначе думать о ценности ошибки и предпринимательском риске. Индийские студенты, вернувшись из американских университетов, инициируют социальные проекты и образовательные реформы. Японские специалисты после стажировки в Европе продвигают внутри корпораций идеи большей индивидуальной свободы. Культурный шок, он работает, просто не сразу и не так, как ждешь.
2: Современные психологи все больше смещают фокус не как снизить дискомфорт, а как извлечь максимум развития. Они предлагают целенаправленно тренировать любопытство к людям, чьи ценности максимально далеки от ваших, и фиксировать в дневнике моменты сильного раздражения или стыда. Именно они сигнализируют о точках, где старая карта мира трещит и готова к обновлению. Последняя стадия адаптации сегодня описывается не просто как принятие, а как бикультурализм. Состояние, когда человек одновременно чувствует себя своим и в новой, и в родной культуре. Это не возвращение к прежнему «я». Это появление более сложной личности, способной переключать поведенческие коды, язык, чувство юмора и даже выражение эмоций, в зависимости от контекста.

0: Исследования показывают, что люди с опытом выраженного культурного шока позже легче переживают карьерные кризисы и семейные изменения. Мозг уже однажды прошел через масштабную перенастройку и знает, что это возможно. Мне кажется, это самое важное, что можно увести из любого переезда, не сувениры и не рецепты, а знание, что ты уже однажды разобрал себя до основания и собрал заново.
1: Культурный шок перестает считаться болезнью. Все чаще его рассматривают как ресурс – болезненный, сложный, но способный радикально обновить личность. Интересно, а что если самые важные путешествия – это не те, из которых привозят фотографии, а те, из которых привозят другого себя?
0: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид».

0: Есть на карте два непохожих места – озеро Сайма в Финляндии и озеро Ладога в России. И там в холодной пресной воде живет нерпа – тюлень, который по всем правилам должен плескаться в соленом море. Как один и тот же зверь оказался разом в двух разных озерах за сотни верст друг от друга? Самое простое объяснение напрашивается само, будто кто-то в старину нарочно завез тюленя в озера ради шкур или забавы. Но тюлень – не карп. Его в бочке не привезешь и в чужой воде не разведешь. Значит, дело не в человеке, а в самой земле. После последнего оледенения здешняя суша медленно поднималась, освобождаясь от веса растаявшего ледника. Пролив, через который полусоленый ледниковый водоем когда-то сообщался с морем, обмелел и закрылся. Это случилось около 9500 лет назад. Тюлени, заходившие сюда охотиться на рыбу, оказались заперты в пресной воде навсегда. Так, если верить учебникам, разом появились две озерные популяции – Сайминская и Ладожская, обе отрезанные от моря почти одновременно.
1: Так рассказывали полвека. Но в 2025-м в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences финские, датские и японские генетики опубликовали работу, которая эту стройную симметрию сломала. Оказалось, что сайминская нерпа отделилась от общего ствола не 9, а около 60 тысяч лет назад, задолго до того, как озеро Сайма вообще приняло нынешние очертания. Иначе говоря, в озеро попал уже готовый, отдельный зверь, а вовсе не рыба, которая случайно осталась в ловушке. По одной из версий, предки сайминской нерпы пришли с востока, из ледниковых озер Сибири, и лишь по дороге смешались с западными, атлантическими тюленями, общими предками и балтийской, и ладожской популяций. Даже зубы у нее устроены иначе, строже заточены под чисто рыбный рацион. В июле того же лета Международное общество морской маммологии одобрило доводы ученых. Сайминскую нерпу признали отдельным видом Пуша сайменсис, уже не под видом кольчатой нерпы, а самостоятельной линией. Значит, ладожская нерпа сайминской вовсе не родная сестра. Скорее, дальняя родственница, которая просто однажды заплыла в тот же тающий ледниковый водоем и осталась в нем жить. У этой генетики есть и оборотная сторона. Сайминская нерпа несет самое бедное генетическое разнообразие среди всех тюленей мира, и оно продолжает беднеть с каждым поколением. Сказываются теснота и малое число особей. Ладожская нерпа, напротив, сохранила разнообразие почти на уровне морских кольчатых нерп. Ладога намного больше Саймы и связана с Финским заливом рекой Невой. Зверь не был заперт так наглухо.

0: Судьбы двух популяций разошлись еще резче из-за людей. Сайменскую нерпу веками били меньше, чем ладожскую. До ее лежбищ среди шхер труднее было добраться. Но после войн середины 20 века Ладога отошла к Советскому Союзу вместе с прежними промысловыми угодьями. И опытные ладожские зверобои переселились на финский берег Саймы. Вместе с ними на озеро пришли те же орудия лова и та же охотничья хватка. Охоту на нее запретили указом в 1955-м, но популяция еще десятилетиями продолжала таять. От рыболовных сетей, от перепадов уровня воды в сезон выведения детенышей, от стоков с полей. В 80-е 20 века в живых оставалось около 180 зверей. Сегодня их насчитывают около 320 и считают не поштучно, а по норам.
1: Каждую весну инспекторы Мицехалитус и десятки добровольцев обходят берега Саймы и ищут в прибрежных сугробах снежные норы, где самка выводит детеныша. С 2011-го к этому счету добавили ныряние к норам после схода льда. Так проверяют то, что не видно сверху. Теплые зимы делают счет все менее надежным. Сугробы тают раньше срока, и щенки гибнут без укрытия. Поэтому людям приходится вручную насыпать снежные наносы и спускать на воду плавучие искусственные норы, разработанные вместе с университетом Восточной Финляндии. Спасти сайменскую нерпу ладожскими сородичами не выйдет. Ладожская популяция носит сердечного и легочного гельминта, опасных для саймской нерпы, где этих паразитов почти нет. Инспектор Мицехалитус Тера Сипеля говорит прямо: если люди не научились уживаться с нерпой здесь, на Сайме, с ладожской не выйдет и подавно.
2: Увидеть сайменскую нерпу проще всего в национальном парке Линансаари, среди полутора сотен шхерных островов на Сайме. Туда добираются на лодке. А в мае, после схода льда, звери массово вылезают линять на теплые камни. Ладожская же нерпа, рожденная на том же леднике, линяет в те же самые дни за много верст оттуда. На другом берегу другой воды и другой границы.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! Двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид!

легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год, суммой в 1 рейнский гульден? Сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем. Сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45-65 квадратных метров. Кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
2: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фугерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фугерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
1: В ночь на 26 февраля 1944 года

0: года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново, и на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
1: Сегодня в Фуггерае живет около 150 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят три положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Есть оператор Марк Карвардин. Он снимал документальный фильм BBC о редких животных. И какапа по имени Сироска взобрался ему на голову и попытался спариться прямо на камеру. Видео облетело весь интернет. И знаете, это, пожалуй, самая точная характеристика этой птицы, какую только можно придумать. Какапа – самый тяжелый попугай в мире. Самцы дотягивают до 4 килограммов, ростом около 60 сантиметров. Крылья у него есть, но они давно стали декоративным элементом. Максимум, на что они годятся – спланировать с дерева вниз, распластавшись как плащ. По земле он при этом бегает резво, почти как маленький зеленый кабанчик.
1: Эволюция в Новой Зеландии не предусмотрела наземных хищников, и какапа расслабился всерьез. Он не боится людей. Он пахнет сладко, как мед и цветы разом, так что хищнику достаточно идти по запаху. И замирает при опасности, вместо того, чтобы бежать. Маори брали его руками прямо ночью. Европейцы грузили на корабли живыми запасами мяса. К середине 20 века вид почти исчез. В 1995 году живых какапа насчитывалось 49. Всех вертолетами, на острова, очищенные от хищников. Сегодня их около 230, и у каждого есть имя, радиомаяк и персональная медицинская карта. Орнитологи проводят искусственное осеменение, выбирая генетически подходящих самцов. Каждый вылупившийся птенец – национальное событие в Новой Зеландии. Размножается какапа только когда хвойное дерево Риму устраивает урожайный взрыв семян раз в несколько лет. Вся страна буквально ждет, когда лес решит, что время пришло. Это, наверное, единственный вид на планете, чье спасение зависит от расписания деревьев.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О мой гид». «Мой гид».

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу.

Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии «копают царскую подземку». Фольклор дорисовал детали: вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия: следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, и якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В 20 веке их стали называть знакомым словом «метро», и царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходом дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.